0: Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности. И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом, подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
1: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Прошедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим». Дословно сердцами. И сказали наши мудрецы двумя началами твоими, то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
0: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входит в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
1: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется

0: действиями вышезнания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется «шхина во прахе». Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше Малхут, выше знания, эта работа находится для него в опрахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда к как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях, для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется «легкие заповеди», то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид. «Отчего страшно мне в дни беды? Грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает. И когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее. И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Вайтханан, статья 27. Что означает, ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе?
2: Лохухма, велобина. Гамбина, мы же нахну митковним бибина, зе хохма шебибина. Вело бина шебибина. Бекилим де ашпа, эйн шум ревах. Хуцми ашпа, хуцми маше еш, бекилим ахеим, маше бина мимала. Велахен, ма питом шели Исраэль еш хохма. Бегальгаль тавайнаем. Исраэль цеким льё там, киилу, שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלא מפני שנברא הוא לא כלים דה השפעה, אין דבר כזה כלים דה השפעה. רצונות דה להשפיע. רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון. שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים דה השפעה שזאת אומרת קיבלו תכונת דה להשפיע על רצון לקבל שלהם וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה מהי חוכמתכם ובינתכם. מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה ש... משתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת מעל האומות
1: העולם. Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют выдающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи. В глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим. Ахапа. И не то, что ахап включается в отдающий килим, а ахап, который работает внутри отдающих килим, как ахап далее, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмар-Тикуна. А в Гмар-Тикуне тогда уже и мудрость Исраэля, мудрость народов мира становится одной мудростью.
2: Ше... Это
1: состояние называется быть светом для народов, когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые дающие кли, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим лей, лея. Все эти келим, Заддебина, они получают большие света и наполняют Малхут Дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до Гмар Тикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче. Он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими килим и получающими килим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: «Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны». Торы и заповеди — это называются все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим уже в Гмар Тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику». То, что мы говорим, свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати. И отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них в духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдачу, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть делают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит, и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора», когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим Рэбби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит. И это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель, подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горькое, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции, не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у него, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мое исправление. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, И вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха.
0: Страх. Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих килим, то, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих килим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим килим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих килим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий килим, или наполнение в отдающий килим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих килим есть страх.
1: Считали, что страдание — это хорошо.
0: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение, а насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палкой к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней часть гмартикуна. То есть гмартикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от мартикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходят получающие килим, чувствуют это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Когда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
1: У нас-то есть... Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали, чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
0: Я не понимаю вопрос.
1: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
0: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция... Я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела. Когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос... сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
3: Это не высокая замечательная мультикуль, что я могу сказать в моем присутствии.
1: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
0: Нет, если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, поразвлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находятся отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для, ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
1: Важность ты в получающих келим?
0: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Исраэль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
1: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
0: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
1: Не нужно сдать, но ты знаешь...
0: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь и ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. ты не придешь от этого к страданию.
2: А тало так еле севель мизе.
0: Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала.

0: тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно...
1: Нужно
0: вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
2: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
0: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Так как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать, духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается, понимаешь?
1: Ани ло йода эх лагид леха.
0: И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Касл, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
1: Ну,
0: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе. Можно делать... Это будет для меня, а не для меня. Поэтому, насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Виу и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Виу так хотел кричать, так хотел, все знают его, да, ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнителях, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше... готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим. Здесь есть 100 мужчин, и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто... вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать. А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале...
3: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех...
1: Мороз. Макир.
3: Ты знаешь Мороза, да? Есть ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него... чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я

0: Я спрашиваю
1: тебя.
0: Ну, дай совет. Ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
2: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать. В выборе это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
0: То есть ты говоришь так: я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится, да?
2: Я не это имел в виду.
0: Нет?
2: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
2: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
2: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот... Да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова. Что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
2: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
2: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу?
2: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
2: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
2: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше. Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, что, чтобы группа была на более высокой ступени, лучше, и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я уже впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что одушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
2: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса, не важно, что ты будешь смотреть, что он делает, всегда найдешь что-то такое, скажешь, а, он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Но когда тебе

0: плохо, ты не способен возвеличить никого, и когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяется с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому, что это существует только. Я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
1: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
0: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя или я получу от него величие Творца.
1: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
0: Нет, я ищу...
1: А что?
0: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, от которой, на которой все это устроено.
1: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь добавок у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
0: Потому что я просто объединяюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
1: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищей, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении. В материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
0: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
1: В этом вопрос.
0: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто. Только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
1: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
0: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
1: Так вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
0: Какое-то такое соединение.
1: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
0: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
1: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
0: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
1: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую, чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место. В каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
0: Если уж говорить о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению к тем, кто снаружи, неважно. Я сразу, у меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
1: то есть
0: выйти.
1: Это обяжет тебя по своему отделу?
0: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
1: Мы сначала начнем с простых вопросов.
0: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
1: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
0: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
1: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, нематериальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома, отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду, они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода? Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома и забыл бы о них, они вообще для меня не существуют. Поэтому что же поэтому нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой. И каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
0: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдят тебя, не страшно даже?
1: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
0: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят оба в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
1: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения, конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
0: В такой профессии через неделю он почувствует себя ответственным.
1: Почему?
0: Каждый день он должен быть.
1: Но у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
0: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
1: Как на работе.
0: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо, и тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
1: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил поделить 100 человек на 10 групп, и это уже была основа Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть товарища каждый раз новое, каждый раз величие цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
0: Нет, был еще разговор о том, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
1: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нету денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять это на материальном уровне.
0: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
1: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. И тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которое он может упасть, когда Творец до этого состояния, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
0: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
1: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас в материальном. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя, видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
0: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать лучшую книгу или учителя, а именно группу, именно в материальных действиях, которые мы совершаем. Там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо. Перейдем в следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим. Анахну мамшихим айом бе лимуд шель Талмуд Эсер
1: Сферот. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем изучение учения десяти сферот. Первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало. Мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями, я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И, исходя из нашей учебы, я сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его, и, по сути дела, он начинается с середины 50-го пункта Урпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава, хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
3: От Гимель.
2: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
1: Учение десяти сферот, продолжение Орпними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой в бесконечности, и ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
2: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что оно маленькое, и где оно там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет и воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
1: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
2: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовала в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади, мы уже говорим, да, по ним охураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да. И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под в его любви, и все получают от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть есть разница между этой точкой до сокращения. Это бесконечная клей для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка, и мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть, как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиюта в келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
2: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда эта центральная точка, которая проходит пять миров, пренисхождение их, и разбиение, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения. Почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего, это проходит в ее внутренних ощущениях, это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наши отношения к тому, что происходит, и в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
1: И так прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единство с Высшим Светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
2: Угу. Вопросы?
1: Да. Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
2: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги, там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью, находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии это называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании к бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя пока что наоборот и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы, света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
1: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите? Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
2: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность, и это в моей мере, что это бесконечность, да? Пока что. В мире 40-й ступени. Я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине. Ну.
1: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
2: да.
1: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
2: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
1: Да. Мы видим, что все отношения между Кли и Светом ощущаются только в четвертой стадии.
2: Да.
1: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
2: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас очень просто. Все 9 первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленное, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, а духовные свойства. Это мы 9 первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а 9 первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
1: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть Кли, и Светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающимся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
2: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в кетере. И тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь этот процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут, и вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию.
1: Да. Можно спросить о намерении во время учебы?
2: намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс, только тот самый свет. Есть в нем сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
1: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
2: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. Я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, в раскрытии или скрытии. Так наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап — это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне, исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется

0: Отдача радиоотдачи, второй этап называется получение радиоотдачи. Кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они делают то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все, когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправленном на самом деле Адаме Ришоне. Не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления, о котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится? Мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать.
1: Все.
0: Да, друзья, мы приглашаем всех помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах ответ. Мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
2: Рав сказал, что Малхут называется «Я», а Творец называется «Он». И есть этот вечный вопрос, кто такой «Я»? И является ли это ответом на вопрос?
0: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут мы называем творением «Я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется девятью первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и девять первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к девяти первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэлю, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотела бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Рав объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «Я». Что такое точка «Я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. Вот первое сокращение Парцуфим Ак, миры до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? А Рассказал бы, это желание получать, это мы. Поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этого Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
3: Thank you, friends.
1: You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are
0: что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении? Что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке? Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях. Но подведем какой-то итог. Как нам здесь вытереть? Ого! Ну, у нас здесь небольшая неисправность с нашей чертежной доской. А, сейчас видно. Как раз Рав дал нам в конце урока очень хорошее объяснение, и стоит вернуться к нему. Это подводит итог твоему вопросу, что все, весь процесс исправления, можно посмотреть на него три этапа. Мы все одна душа, называемая Адам Ришон. Верно? Мы видели очень часто этот чертеж, который как Рав рисует его, и каждый из нас как какая-то точка в общей душе. Скажем, вот это я. Сейчас Рав очень красиво объяснил, что на первом этапе исправления каждый должен ввести себя снова в Адама Ришона. Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению к всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первый. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Рав, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да? Все это становится моим кли, и теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. Это уже называется получить ради отдачи. И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
2: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Рав на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы так и должны продвигаться.
0: Рав написал

0: стадия, которая называется центральной точкой, это, по сути дела, часть творения, чувствующая часть, реагирующая в творении. Все остальные свойства — это свойства Творца. И поэтому в конце я чувствую, слышали эту разницу, что есть я и есть его свойства. Малхут — 9 первых. И это 4-я стадия и 3 первых.
1: Так она ощущает себя?
0: Она чувствует много с начала исправления до конца. Здесь было красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, что мы говорили, или было написано в учении 10 сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи, и так он их называет, откуда из точки Малхут, которая соединяется с 9 первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
2: Почему различие свойств в центральной точке и светом оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать, оно же было в 4-й стадии еще до сокращения.
3: Лама шинуй цура мургаш рак ляхар.
1: Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда, Малхут мира бесконечности испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь, все это наполнение я не готов принять, потому что то страдание, которое ощущают от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения и наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
0: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить.
2: Да, я хотел спросить, почему оно же было, получается же, в 4-й стадии до него, то есть.
0: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас 4-я стадия, которая находится в полном единстве со светом. Поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между 4-й стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще. И поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему. И тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличие формы и подобие ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
1: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки? Ты спрашиваешь о том, что мы читали в 3-м пункте?
0: Наверху.
1: Тогда почитаем еще раз. 3-й пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. К чему вопрос?
0: только объяснить, что он, значит, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама. Но вкратце это говорит о том, что с

0: Вет отдалился уже от четвертой стадии. В сторону от нее — это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
1: Стороны, что это показывает?
0: Я нам нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
2: Аникра, от Айн. Далет пхинот аналь, мехунот гамкен далет цдадим, ומשמיינו ערב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה.
1: Четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
0: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, нет частичного в духовном или 10, или ничего. Мы, Офер, ну, давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равой. С Равом.
1: Да, кратко. Давайте подумаем в течение дня. Рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
0: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было 3 дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
1: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж и Савью поедут в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику, там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать, и они тоже соберутся там, и французы, и испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, потом вернусь в десятку, что я могу привести, принести свои десятки?
0: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, что хорошо, если едут двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
1: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
0: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда. сюда и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что мы можем передать внешней группе.
1: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать, когда вернусь оттуда? Скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
0: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Мнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
1: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
0: да.
1: Сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. Что, с чем мы вернулись?
0: Каждый должен привезти то, что он видит. Аткама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
1: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
0: Нужно привести взаимовключение.
1: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
0: Нет, нет, нет, нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти с того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
1: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
0: Да.
1: Что у них есть, чего нет у нас?
0: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются, сколько людей находится в самой группе и что еще нужно делать.
1: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
0: да,
1: это нам дает? Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем?
3: הדיות, מצב רוח. וכשאתה בא לכאן, אז כולנו, אנחנו כאן רוצים להוציא את זה ממך, ויש דברים שאנחנו צריכים, שאנחנו צריכים לקבל ולחיות לפי זה.
4: איך אתם תקבלו את זה ממני?
1: Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку, в разговорах.
0: Мы сделаем собрание и возьмем у тебя настроение, посыл.
1: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами. Нам нужно выйти.
0: Нет, ты должен это привезти из-за границы, из какого-то места.
1: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нету этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас, мы должны выехать наружу и включиться там.
0: Да.
1: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
0: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать, чтобы была у нас группа чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. Эти вещи нужно больше. Как бы это сказать? Нужно точнее их определить.
4: Ну,
0: все.
1: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место. И наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
0: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
5: מאי, יש לנו שתי הודעות לסיום. חברים יקרים, היום ובכל יום שלישי, בין השעות
1: 7:30, и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву на с 14 по 16 августа 26 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста. А 16 августа 26 года мы соберемся на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», «Собрания товарищей» и «Праздничная трапеза». Мероприятие открыто для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь. Линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов», которые, услышав обо всех этих уставах, скажут «Какой мудрый и разумный народ! Народ этот великий!» И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: Еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире, потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они не правы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось. Что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется «человек и животное спасают Творца», как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные, то есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе: «Сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах». о речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники. А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом, подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
0: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что. А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим». Дословно, сердцами. И сказали наши мудрецы, двумя началами Твоими, то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
1: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которое называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входят в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
0: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. а наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями вышезнания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды грехи, пятыми моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, Тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид: «Отчего страшно мне в дни беды, грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее». И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Ваетханан, статья 27. Что означает «ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: Откуда Израиль за килим да ашпа, а гальгальта войнаем. Гальгальта войнаем лоэ холи йод баэм ло хохма ве ло бина. Гам бина, ма шанахну митковним бибина, зе хохма ше бибина. Ве ло бина ше бибина. Бе килим да ашпа эйн шум ревах. Хуц ми ашпа, хуц ми ма ше еш בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגלת העיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלה מפני שנברא הוא לא כלים דהשפעה. אין דבר כזה כלים דהשפעה. רצונות דה להשפיע. רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים? ועובד בפנים הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דהשפעה על פני כלים דקבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת
1: Откуда приходит мудрость и разум? Приходят от того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи в глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа.
2: Лоша ахап нихлал бекилим дашпа,
1: И не то, что Ахаб включается в отдающий келим, а Ахаб, который работает внутри отдающих келим, как Ахаб Даля. Это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмартикуна. А в Гмартикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется быть светом для народов, когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые отдающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим лей. Лея. Все эти келим за дебина, они получают большие света и наполняют малху дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до Гмартикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче. Он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими келим и получающими келим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано, поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим, уже в Гмар-Тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано.

Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий клим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне, поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть сделают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если вы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора». Тогда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит, и это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве, тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель, подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет

0: человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд.
1: Даже
0: натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, в таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции, не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у него, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мое исправление. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так.
1: Да.
0: Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх. Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих килим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих килим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим килим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих килим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий килим, или наполнение в отдающий килим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих килим есть страх. Считали, что страдание — это хорошо.
2: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение. А насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть Мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней части гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходят получающие килим, чувствуют это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Когда как у нас... Когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть? Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
2: Я не понимаю вопрос.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
2: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце. Приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция, я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое, то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция, это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
0: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
2: Нет, если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, поразвлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находится отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
0: Важность ты в получающих килим?
2: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Израиль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
0: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
2: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
0: Не нужно сдать, но ты знаешь...
2: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
0: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
2: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Так как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю, я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать. Духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается. Понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Castle, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
1: Ну,
2: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе. Можно делать... Это будет для меня, а не для меня? Поэтому, насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Вио и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Вио так хотел кричать, так хотел, все знают его, да? Ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнителях, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим, здесь есть 100 мужчин, и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Ну, он придет, он покричит, что делать? А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале.
0: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех.
1: Мороз. Макир.
0: Ты знаешь Мороза, да?
1: Есть
0: ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально, скажем, сделаем, кинем жеребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп, или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А, жеребий, это свыше. Пойду согласно этому жеребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю тебя. Ну, дай совет, ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
3: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать. В выборе это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше, это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
0: То есть ты говоришь так, я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
3: Я не это имел в виду.
0: Нет?
3: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
3: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
3: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот... Да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова, что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
3: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
3: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу.
3: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да? У них есть цель, но не важно, с какими людьми.
3: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
3: Что я нахожусь в группе. Я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше. Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени. Лучше и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний мне не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной.
1: Их холи азер.
0: Как я могу получить помощь?
3: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса, не важно, что ты будешь смотреть, что он делает, всегда найдешь что-то такое, скажешь, а, он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Потом, ну, когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого, и когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии или на учебе, или в любом месте, поэтому, что это существует только. Я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
0: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
3: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя, или я получу от него величие Творца.
0: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
3: Нет, я ищу...
0: А что?
3: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, от которой, на которой все это устроено.
0: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь, вдобавок, у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
3: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
0: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищи, которые особые люди в материальном и в состоянии, когда ты находишься в падении. В материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
3: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
0: В этом вопрос.
3: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто, только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
0: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
3: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
0: Так, вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
3: Какое-то такое соединение.
0: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
3: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
0: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
3: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
0: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую, чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, и те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место. В каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
3: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
0: то есть
3: быть.
0: Это обяжет тебя по своему отделу?
3: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
0: Мы сначала начнем с простых вопросов.
3: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
0: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
3: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
0: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять, и тебя уволят. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, не материальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома. отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду, они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома и забыл бы о них. Они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой. И каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время для периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
3: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдят тебя, не страшно даже?
0: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
3: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят ему в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
0: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения. Конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
3: В какой профессии через неделю он почувствует себя ответственным?
0: Почему?
3: Каждый день он должен быть.
0: Ну, у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
3: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
0: Как на работе.
3: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
0: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил поделить 100 человек на 10 групп, и это уже была основа Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть товарища каждый раз новое, каждый раз величие цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор, в общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей, не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
3: Нет, был еще разговор там, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
0: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нет денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять это на материальном уровне.
3: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание. Всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
0: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. И тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которой он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
3: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
0: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя и видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
3: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать все лучшую книгу или учителя, а именно группу, а именно в материальных действиях, которые мы совершаем. Там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо.
4: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Здравствуйте, друзья! Мы начинаем изучение учения Десяти Сферот, первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало, мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
1: Да, мы обменялись мнениями. Я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву, и, исходя из нашей учебы, и как сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его, и по сути дела он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава. Хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
2: От Гимель. בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
0: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки. Учение Десяти Сферот,

0: Продолжение Ор Пними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности, и ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
1: Так нам понятно, что согласно этой форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что она маленькая, и где она там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет, воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
0: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
1: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовал в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади, мы уже говорим, да, по ним, ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да. И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получает от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть есть разница между этой точкой до сокращения. Это бесконечное кли для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И как, где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть. делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка. И мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
0: Из-за авиюта в келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется «Он и имя Его едины». Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
1: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда это центральная точка, которая проходит пять миров при нисхождении их и разбиении, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения. Почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего, это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наши отношения к тому, что происходит. И в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
2: Шураху. Итак,
0: прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности, ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с Высшим Светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
1: Угу. Вопросы?
0: Да. Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
1: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги. Там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью. Находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии это называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании к бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы, света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
0: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите. Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
1: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность. И это в моей мере, что это бесконечно, да? Пока что в мере 40-й ступени я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине?
0: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
1: да.
0: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
1: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
0: Да. Мы видим, что все отношения между Кли и Светом ощущаются только в четвертой стадии.
1: Да.
0: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
1: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас, очень просто. Все девять первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленные, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, духовные свойства, это мои девять первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а девять первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
0: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть кли, и светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающемся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
1: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в кетере. И тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь этот процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому он говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут, и вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию.
0: Да. Можно спросить о намерении во время учебы?
1: Намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс? Только тот самый свет. Есть в нем сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
0: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
1: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. И я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, в раскрытии или скрытии. Так наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап — это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне, исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется «отдача ради отдачи», второй этап называется «получение ради отдачи». Кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они делают то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправленном на самом деле Адаме Ришоне. Не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления, о котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится, мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать. Да, друзья, мы приглашаем всех помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах-ответах. Так мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
3: Рав сказал, что Малхут называется «Я», а Творец называется «Он». И есть этот вечный вопрос, кто такой «Я». И является ли это ответом на вопрос?
1: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут мы называем творением «Я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется девятью первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и девять первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к девяти первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэля, пожалуйста.
4: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотела бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Рав объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «Я». Что такое точка «Я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. От первого сокращения Парцуфим Ак, миры, до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? А Рав сказал, это желание получать, это мы. Поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этой Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
5: Кен, thank you, friends. You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are we aiming towards?
1: Что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении, что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке. Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях. Но подведем какой-то итог. Как нам здесь вытереть? Ого! Ну, у нас здесь небольшая неисправность с нашей чертежной доской. А, сейчас видно. Как раз Рав дал нам в конце урока очень хорошее объяснение, и стоит вернуться к нему. Это подводит итог твоему вопросу, что все, весь процесс исправления, можно посмотреть на него три этапа. Мы все одна душа, называемая Адам Ришон, верно? Мы видели очень часто этот чертеж, как Рав рисует его, и каждый из нас как какая-то точка в общей душе, скажем, вот это я. Сейчас Рав очень красиво объяснил, что на первом этапе исправления каждый должен ввести себя снова в Адама Ришона. Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению к всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первое. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Рав, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да? Все это становится моим кли, и теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. И это уже называется «получить ради отдачи». И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
4: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Рав на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы так и должны продвигаться.
1: Раф писал центральную точку, что она находится в центре важности света. Но как это со стороны центральной точки чувствуется, это состояние, которое называется центральной точкой? Почему она получила название вообще «центральная точка»? Асавда, центральная точка, это значит, что вся забота света сосредоточена на ней. Здесь не говорится ни о каком-то там материальном воображаемом месте посередине. Мы говорим об отношении, которое называется «творец». Отношение отдачи полностью сконцентрировано на этой точке. И она, по сути дела, является творением. В конечном счете, только четвертая эта стадия, которая называется центральной точкой, это, по сути дела, часть творения, чувствующая часть, реагирующая в творении. Все остальные свойства — это свойства Творца. И поэтому в конце я чувствую, слышали эту разницу, что есть я и есть его свойства. Малхут — девять первых. И это четвертая стадия и три первых.
4: Так она ощущает себя?
1: Она чувствует много с начала исправления до конца. Здесь было красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, что мы говорили, или было написано в учении десяти сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи. И так он их называет. Откуда? Из точки Малхут, которая соединяется с девятью первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
6: Почему различие свойств в центральной точке и светом оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать оно же было в четвертой стадии еще до сокращения.
4: Лама шинуй цура. Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда Малхут, мира бесконечности, испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь все это наполнение не готов принять, потому что то страдание, которое ощущают от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения и наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
1: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить.
6: Да, я хотел спросить, почему? Оно же было, получается же, в четвертой стадии до него, то есть.
1: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас четвертая стадия, которая находится в полном единстве со светом, поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между четвертой стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще, и поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему, и тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличия формы и подобия ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
4: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки?
7: Ата шоэль аль маше карану бе от гимел, кен?
3: Ты спрашиваешь о том, что мы читали в третьем пункте?
1: Наверху.
3: Тогда почитаем еще раз. Третий пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Так в чем вопрос?
1: Только объяснить, что он, значит, отдалил, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама. Но вкратце это говорит о том, что свет отдалился уже от четвертой стадии. В сторону от нее это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
3: Стороны, что это показывает?
1: Я нам нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
7: Аникра, от Айн. Далет пхинот аналь, мехунот гамкен далет цдадим, ומשמיינו ערב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה.
3: Четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
1: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, не частично в духовном или 10 или ничего. Мы, Офер, ну, давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равой. С Равом.
3: Да, кратко. Давайте подумаем в течение дня. Рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
1: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было 3 дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
3: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж и Савью поедут в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику. Там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать. И они тоже соберутся там, и французы, и испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, а потом вернусь в десятку, что я могу принести своей десятке?
1: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, Я думаю, что хорошо, если еду двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
3: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
1: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда, и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что мы можем передать внешней группе?
3: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать, когда вернусь оттуда, скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
1: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Бнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
3: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
1: да,
3: сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. Что, с чем мы вернулись?
1: Каждый должен привезти то, что он видит. От кама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
3: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
1: Нужно привести взаимовключение.
3: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
1: Нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти из того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
3: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
1: Да.
3: Что у них есть, чего нет у нас?
1: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются, сколько людей находится в самой группе и что еще нужно делать.
4: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
1: да,
4: это нам дает? Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем?
8: Мушех мишам, это идиот, мацаврух, выкашата баликана, с хулану, анахну, кан руцим луцизим имха, в ярдварим шанахну стихим... שאנחנו צריכים לקבל ולחיות בזה.
9: איך אתם תקבלו את זה ממני? זה בצורה...
4: Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку. В разговорах
1: мы сделаем собрание и возьмем у тебя настроение, посыл.
4: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами. Нам нужно выйти.
1: Нет, ты должен это привезти из-за границы, из какого-то места.
4: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нет этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас. Мы должны выехать наружу и включиться там.
1: Да.
9: Махма бен Барух.
4: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
1: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать? Чтобы была у нас группа чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. И эти вещи нужно больше, как бы это сказать, нужно точнее их определить. Все.
4: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место, и наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
1: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
10: יש לנו שתי הודעות לסיום. חברים יקרים, היום ובכל יום שלישי בין השעות
3: 7:30 и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву на с 14 по 16 августа 26 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста. А 16 августа 26 года мы соберемся на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», «Собрания товарищей» и «Праздничная трапеза». Мероприятие открыто для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь. Линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов» в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Ешар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которые они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе,

0: считаю себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы неправы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания, иначе, чем когда у него есть разум и знания, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
1: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется «человек и животное спасают Творца», как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные, то есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
0: И сказано в Мидраш Раба о стихе «сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах». О речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники. А почему настолько всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются

0: виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
1: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим», дословно «сердцами». И сказали наши мудрецы, «двумя началами Твоими», то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
0: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которое называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входят в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
1: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями выше знания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это как говорит Писание. «Отчего страшно мне в дни беды, грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
0: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано: «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
1: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
0: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
1: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
0: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид. «Отчего страшно мне в дни беды, грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее. И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
1: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
0: Статья с третьего тома, глава Ваетханан, статья 27. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: לא חוכמה ולא בינה. גם בינה, מה שאנחנו מתכוונים בבינה, זה חוכמה שבבינה, ולא בינה שבבינה. בכלים דה השפעה אין שום רווח, חוץ מהשפעה, חוץ ממה שיש בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגל תו עיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלא מפני שנברא הוא לא כלים דהשפעה, אין דבר כזה כלים דהשפעה. רצונות להשפיע, רצונות להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים? הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת.
0: Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше Гоев, выше мудрости Гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них, и в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап д'алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи в глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа. И не то, что ахап включается в отдающий килим, а ахап, который работает внутри отдающих килим, как ахап далее, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмартикуна. А в Гмартикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется «быть светом для народов», когда уже переходят к получающим килим, и прямо все света, которые отдающие килим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие килим. Это то, что мы учим килим Леи, Лея. Все эти килим, зад дебина, они получают большие света и наполняют малху дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих килим в отдающий килим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до гмартикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий килим, а где отдающий килим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче. Он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои килим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими килим и получающими килим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих килим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих килим. То есть используют получающие килим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
1: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
0: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано, поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными килим уже в гмар-тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
1: А кто эти подстрекатели?
0: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати, и отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдаче, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть сделают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти? Сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит, и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора». Тогда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим Рэбби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит, и это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние.
2: То есть
0: без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель, подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции, не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально, в первом исправлении, что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что По правде, человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании. Но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
1: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих келим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих келим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим келим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих келим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий келим, или наполнение в отдающий келим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих келим есть страх.
0: Считали, что страдание — это хорошо.
1: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение, а насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней части гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Когда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть? Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
1: Я не понимаю вопрос.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
1: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция... Я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела. Когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
0: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
1: Нет, если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, развлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться. Оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находится отдающие
2: келим.
1: Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, не важно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
0: Важности ты в получающих келим.
1: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Израиль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, а не как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
0: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
1: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
0: Не нужно сдать, но ты знаешь...
1: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь и ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
0: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
1: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Так как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать. Духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается. Понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Castle, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
2: Ну,
1: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе можно делать... Это будет для меня, не для меня? Поэтому... Насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Виу и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Виу так хотел кричать, так хотел, все знают его, да, ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать.

0: А как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать? А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале...
1: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех...
2: Мороз. Макир.
1: Ты знаешь Мороза, да?
2: Есть
1: ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально... Скажем, сделаем, кинем жребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп, или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А, жребий, это свыше. Пойду согласно этому жребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю тебя. Ну, дай совет. Ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схемить что-нибудь.
3: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать в выборе. Это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
1: То есть ты говоришь так, я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я

0: Впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
1: Я не это имел в виду.
0: Нет?
1: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
1: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
1: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот... Да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова. Что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
1: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
1: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу?
1: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
1: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
1: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше? Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени, лучше, и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний мне не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
1: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса. Не важно, что ты будешь смотреть, что он делает. Всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Но когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого. И когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому, что это существует только я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без...

0: Творца, это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
1: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
0: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя, или я получу от него величие Творца.
1: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
0: Нет, я ищу...
1: А что?
0: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте, только здесь главная разница, что есть цель Творца, это вещь, от которой, на которой все это устроено.
1: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь, вдобавок, у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
0: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах? Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
1: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищей, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении, в материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
0: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
1: В этом вопрос.
0: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто, только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
1: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
0: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
1: Так вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
0: Какое-то такое соединение.
1: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
0: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
1: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
0: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
1: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим. Вместо этого урока сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую, чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, И посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место. В каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
0: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство, не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению к тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
1: то есть
0: быть.
1: Это обяжет тебя по своему отделу?
0: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
1: Мы сначала начнем с простых вопросов.
0: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательство. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
1: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
0: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
1: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, нематериальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома. Отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду. Они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома. И забыл бы о них, они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой, и каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время для периода падения, иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты, а в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
0: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдят тебя, не страшно даже?
1: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
0: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят оба в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
1: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения. Конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
0: В такой профессии через неделю он почувствует себя ответственным.
1: Почему?
0: Каждый день он должен быть.
1: Но у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
0: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
1: Как на работе.
0: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
1: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил поделить 100 человек на 10 групп, и это уже была основа Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть товарища каждый раз новое, каждый раз величие цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
0: Нет, был еще разговор там, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
1: В продолжении этого выяснения, какой вывод? какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нет денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять это на материальном уровне.
0: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. До этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
1: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Тора, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которое он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
0: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
1: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя и видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
0: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать все лучшую книгу или учителя, а именно группу. Именно в материальных действиях, которые мы совершаем, там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо. Перейдем в следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом, хаверим. Анахну мамшихим айом бе лимуд шель Талмуд Эсер
1: Хасидот. Здравствуйте, друзья. Мы начинаем изучение учения 10 сферот. Первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало. Мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями, я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И исходя из нашей учебы, и как сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его. И, по сути дела, он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава. Хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
3: От Гимель. בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
2: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
1: Учение 10 сферот. Продолжение Орпними, маленькая сноска 50 со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности. Ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
2: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что оно маленькое, и где оно там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет и воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
1: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры оценки, тогда как в получающих килим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающий килим удерживает свой свет во внутренней их части и сердцевине, иными словами, стенки килим, то есть четыре стадии в килим, создают границу и меру на свет внутри них.
2: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовал в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади, мы уже говорим, да, по ним ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да. И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получает от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть разница между этой точкой до сокращения. Это бесконечная клей для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка, и мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиютов келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
2: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда это центральная точка, которая проходит пять миров, пренисхождение их, и разбиение, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения. Почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего. Это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наши отношения к тому, что происходит. И в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
1: Итак, прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с Высшим Светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
2: Угу. Вопросы? Да.
1: Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
2: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги, там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью. Находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии это называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании в бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот, и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы. света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
1: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите? Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
2: Нет, конечно же, ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени, какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность. И это в моей мере, что это бесконечно, да? Пока что в мере 40-й ступени я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине.
1: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
2: да.
1: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
2: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
1: Да. Мы видим, что все отношения между кли и светом ощущаются только в четвертой стадии.
2: Да.
1: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
2: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас очень просто. Все девять первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленные, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, а духовные свойства — это мои девять первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а девять первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
1: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть кли, и светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающемся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
2: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в кетере. И тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь этот процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому он говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут. И вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию.
1: Да. Можно спросить о намерении во время учебы?
3: Кавана безмана лимут?
2: намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс. Только тот самый свет, ее с ним сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
1: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
2: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. Я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, раскрыть или скрыть. Так, наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап
3: —
2: это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне, исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется «отдача ради отдачи», второй этап называется «получение ради отдачи». И кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они делают то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все, когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправленном на самом деле Адаме Ришоне. Не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления, о котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится? Мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать.
4: Все.
2: Да, друзья, мы приглашаем всех помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах ответа. Мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
1: Рав сказал, что Малхут называется «я», а Творец называется «он».
5: И есть
1: этот вечный вопрос, кто такой «я». И является ли это ответом на вопрос?
2: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут, мы называем творением «я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется девятью первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и девять первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к девяти первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэлю, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотела бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Раф объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «я». Что такое точка «я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. Вот первое сокращение, Парцуфим Ак, миры, до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? А Раслал был... Это желание получать, это мы. Поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этого Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
4: Thank you, friends. You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are
2: что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении? Что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке? Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях. Но подведем какой-то итог. Как нам здесь вытереть? Ого. Ну, у нас здесь небольшая неисправность с нашей чертежной доской. А, сейчас видно. Как

0: Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению ко всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первое. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Раф, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да, все это становится моим кли, и теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. И это уже называется «получить ради отдачи». И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
1: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Раф на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы так и должны продвигаться.
0: Раф писал центральную точку, что она находится в центре важности света. Но как это со стороны центральной точки чувствуется, это состояние, которое называется центральной точкой? Почему она получила название вообще «центральная точка»? Асавда, центральная точка, это значит, что вся забота света сосредоточена на ней. Здесь не говорится ни о каком-то там материальном воображаемом месте посередине. Мы говорим об отношении, которое называется Творец. Отношение отдачи полностью сконцентрировано на этой точке. И она, по сути дела, является творением. В конечном счете, только четвертая эта стадия, которая называется центральной точкой, это, по сути дела, часть творения, чувствующая часть, реагирующая в творении. Все остальные свойства — это свойства Творца. И поэтому в конце я чувствую, слышали эту разницу, что есть я и есть его свойства. Малхут — девять первых. И это четвертая стадия — три первых.
1: Так она ощущает себя.
0: Она чувствует много с начала исправления до конца. Здесь было красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся Действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, чтобы мы говорили или было написано в учении.

0: десяти сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи, и так он их называет, откуда из точки Малхут, которая соединяется с девятью первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
1: Почему различие свойств в центральной точке и светом, оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать, оно же было в четвертой стадии еще до сокращения.
2: Лама шинуй цура мургаш рак ляхар.
3: Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда, Малхут мира бесконечности испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь все это наполнение не готов принять, потому что то страдание, которое ощущают от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения и наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
0: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить.
1: Да, я хотел спросить, почему? Оно же было, получается же, в четвертой стадии до него, то есть.
0: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас четвертая стадия, которая находится в полном единстве со светом, поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между четвертой стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще, и поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему, и тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличие формы и подобия ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
3: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки? Ты спрашиваешь о том, что мы читали в третьем пункте?
0: Наверху.
3: Тогда почитаем еще раз. Третий пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Так в чем вопрос?
0: Только объяснить, что он, значит, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки. Я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама. Но вкратце это говорит о том, что свет отдалился уже от четвертой стадии. В сторону от нее — это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
3: Стороны, что это показывает?
0: Я нам нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
2: Аникра, от Айн. далет пхинот аналь, мехунот гамкен далет цдадим, ומשמיינו הרב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה
3: четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
0: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, нет частичного в духовном или 10 или ничего. Мы, Офер, ну, давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равой. С Равом.
3: Да, кратко. Давайте подумаем в течение дня. Рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
0: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было три дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
3: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж и Савью поедут в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику, там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать. И они тоже соберутся там, и французы, и испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, потом вернусь в десятку, что я могу принести своей десятке?
0: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, что хорошо, если еду двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
3: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
0: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда, и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что мы можем передать внешней группе?
3: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать когда вернусь оттуда, скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
0: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Мнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
3: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
0: да.
3: Сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. Что, с чем мы вернулись?
0: Каждый должен привезти то, что он видит. От кама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
3: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
0: Нужно привести взаимовключение.
3: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
0: Нет, нет, нет, нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти из того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
3: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
0: Да.
3: Что у них есть, чего нет у нас?
0: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются. Сколько людей находится в самой группе, и что еще нужно делать?
3: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
0: да.
3: Это нам дает? Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем? Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку, в разговорах.
0: Мы сделаем собрание. и возьмем у тебя настроение, посыл.
3: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами, нам нужно выйти.
0: Нет, ты должен это привести из-за границы, из какого-то места.
3: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нету этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас, мы должны выехать наружу и включиться там.
0: Да.
3: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
0: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать? Чтобы была у нас группа, чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. Эти вещи нужно больше, как бы это сказать, нужно точнее их определить. Все.
3: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место, и наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
0: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
3: Два сообщения сегодня и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву с 14 по 16 августа 2026 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста, а 16 августа 26 года мы соберемся на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», собрания товарищей и праздничная трапеза. Мероприятие открыто для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь. Линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов, духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира, а доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире, потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости.

0: Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере в вышезнание. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы, и мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знания. И только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему: «Иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: «храните и исполняйте». И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется человек и животное спасают Творца, как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные. То есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе: «Сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах. О речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники». А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
0: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Прошедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим», дословно «сердцами». И сказали наши мудрецы, «двумя началами Твоими», то есть чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
1: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано, всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входит в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
0: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями выше знания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды, грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие. И потому Давид страшился судного дня. И он говорит, «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется «шхина во прахе». Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше Малхут, выше знания, эта работа находится для него в опрахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда к как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид. «Отчего страшно мне в дни беды грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее». И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Вайтханан, статья 27. Что означает, ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе?
2: Лохухма, велобина. Гамбина, мы же нахну митковним бибина, зе хохма шебибина. Вело бина шебибина. Бекилим де ашпа, эйн шум ревах. Хуцми ашпа, хуцми маше еш, бекилим ахейм, маше бина мимала. Велахейн, ма питом шели Исраэль еш хохма. Бегальгаль, ты войнаем. Исраэль тиким льё там киилу, что увет рак бяшпаа, весехэ лейнло. Эле мипней ше неврау ло килим дяшпаа. Эйн давар казе килим дяшпаа. Рационот де ляшпия. Рационот де ляшпия зе буре. Невра зе рацион лекабель. Шелерацион лекабель еш тикун. יכול להיות תיקון שקלט מהבורא את התכונת להשפיע ואז עובד עם הרצון לקבל שלו עם הטבע שלו אין? כמו שפועל הבורא אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים הרצון לקבל לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה מהי חוכמתכם ובינתכם. מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה ש... משתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת מעל האומות העולם.
1: Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хохма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающий килим, который работает, берут получающий килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи. В глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим. Ахапа. И не то, что ахап включается в отдающий килим, а ахап, который работает внутри отдающих килим, как ахап далее, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмартикуна. А в Гмартикуне тогда уже и мудрость Исраэля, мудрость народов мира становится одной мудростью.
2: Ше...
1: Это состояние называется быть светом для народов, когда уже переходит к получающим келим, и прямо все света, которые отдающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим лей, лея. Все эти келим, азад-де-бина, они получают большие света и наполняют малхуд-де-инсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до гмартикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче. Он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими килим и получающими килим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: «Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны». Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим уже в гмар-тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим, свет Апсак». И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке,

0: обвинители относительно работы на даче, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий клим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне, поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть сделают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если вы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора», когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит, и это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве, тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель, подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя.
1: Как сказать?

0: что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея? Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции. Не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила, устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно, ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
1: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих килим. То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих килим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим килим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих килим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий килим, или наполнение в отдающий килим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих килим есть страх.
0: Считали, что страдание — это хорошо.
1: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение. А насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней части гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть?
1: Что существует?
0: Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
1: Я не понимаю вопрос.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
1: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здоровым. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказываю про операцию, потому что операция, я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого, чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
0: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
1: Нет. Если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, развлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно защищенное. Потому что желание получать тоже, ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находятся отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для, ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, не важно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
0: Важности ты в получающих келим?
1: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Израиль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
0: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
1: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно?
0: Не нужно сдать, но ты знаешь.
1: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь и ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательное. Общество как будто расколотое, состояние такое очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
0: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
1: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Да как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать. Духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается. Понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Castle, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
2: Ну,
1: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе можно делать... Это будет для меня, не для меня? Поэтому Насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать. Как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Виу и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Виу так хотел кричать, так хотел, все знают его, да, ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнительных, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим, здесь есть 100 мужчин и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Ну, он придет, он покричит, что делать? А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале.
0: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех.
2: Мороз. Макир.
0: Ты знаешь Мороза, да?
2: Есть
0: ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально. скажем, сделаем, кинем жребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А, жребий, это свыше. Пойду согласно этому жребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю тебя. Ну, дай совет. Ты такой умный доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
3: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать в выборе. Это выбор вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше. Это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
0: То есть ты говоришь так. Я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
3: Я не это имел в виду.
0: Нет?
3: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
3: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
3: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот... Да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова. Что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
3: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
3: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу.
3: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да? У них есть цель, но не важно, с какими людьми.
3: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
3: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше? Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени. Лучше и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
3: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса, не важно, что ты будешь смотреть, что он делает, всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Потом, ну, когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого, и когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому, что это существует только я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищества даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
0: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
3: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя или я получу от него величие Творца.
0: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой?
3: Нет, я ищу.
0: А что?
3: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, от которой, на которой все это устроено.
0: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь, вдобавок, у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
3: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
0: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищи, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении, в материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
3: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
0: В этом вопрос.
3: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто. Только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
0: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
3: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
0: Так, вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
3: Какое-то такое соединение.
0: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не

в неправильном виде, потому что программы мы не получили, мы не знаем, как развиваться. Мы продолжаем, как будто бы, посмотри, никто не знает, что делать. Посмотри, что происходит с политиками, с учеными. Все растеряны. Никто не знает и не понимает, что делать. Ты понимаешь? Это не просто секс. Это небольшие неисправности. Кто на это смотрит вообще? Нас только путают этим средством массовой информации, чтобы мы как бы занимались этим, как будто бы нет больших проблем. У нас есть всеобщая проблема, что мы делаем на земном шаре с собой. Мы не можем найти направление, основы. Природа не управляет нами. Посмотри, что происходит в каждом месте.

Здравствуйте, дорогие товарищи, подруги. Мы рады и взволнованы вместе встретиться вновь на утреннем уроке, на дневном уроке. Много чего нового, важного, интересного учили сегодня с утра. Да, был очень особый урок. Его контент и то, как Рабаш видит тему, как он объясняет внутреннюю работу и все эти этапы. Вместе нырнем в эту статью. И еще рада, что вы здесь, что мы вместе, и мы можем соединиться с нашими учителями и думать обо всех товарищах со всего мира, все, кто с нами. Может быть, не могут сейчас соединиться на урок, но...

тоже думаю о нас, и все мы вместе будем таким плотным, единым кли. Сблизим наши сердца и начнем. Да, мы хотели бы, чтобы этот урок был бы нашим общим для всех, который означает, что «Ибо мудрость ваша и разум в глазах народов в духовной работе». Мы бы хотели пройти несколько моментов, пройти основные важные моменты из статьи. До того, как мы начнем, давайте вместе посмотрим клип из урока, где Рав вводит нас в центральную тему статьи. Записывайте замечания, какие-то моменты, включайте слова Рава. Продолжим. Откуда берется этот вопрос? Что такое, ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов? Это действительно вопрос. Исраэль — это отдающий келим Гальгальта Инаем. Гальгальта Инаем не могут быть, чтобы в них не было бы ни хухмы, ни бины. Под биной тоже мы имеем в виду хухма в бине, а не бина в бине. В отдающих килим нет никакой выгоды, кроме чистой отдачи, кроме того, что есть в других килим. То, что бина наполняет. И поэтому, что вдруг у Исраэль будет хухма, мудрость, в Гальгальтенеем. Исраэль должен быть народом, как бы работающими только в отдаче, а разума у них нет. Но из-за того, что творение — это не отдающий келим. Нет такого вообще отдающий келим. Желание отдачи. Желание отдачи — это творец. Творение — это желание получать. Желание получать — есть исправление, может быть исправление. То, что воспринимает у Творца свойства отдачи, тогда работает с желанием получать своей природы. Также, как действует Творец. Но кто сидит внутри, кто работает внутри, желание получать. И поэтому, когда мы говорим о Исраэле, о творении, мы говорим об отдающих келим, то есть они получили свойство отдачи на свое желание получать. И так они работают. И поэтому, на самом деле, есть место вопросу, что же такое мудрость ваша и разум. Откуда берется эта мудрость и разум, поскольку пользуются отдающими келим над получающими? То есть Исраэль должны идти над народами мира, над народами, то, что называется выше знания. Так что чем больше будут пробуждаться отдающие келим и двигаться выше этого, то есть будем пользоваться отдающими келим ради отдачи, то все больше войдет свет хухма в отдающие келим отдачи. И тогда можно сказать, что и в этом ваша мудрость и разум в глазах народов. Это и есть тот самый принцип, которые есть в работе с нашей природой. Раскрыть отдающие килим в той мере, в которой мы можем идти над ними, то есть взять их ради использования отдающих килим или ахабдалия, и так идти и исправлять получающие килим, пользоваться ими, так как Творец отдает и пользуется. Почему это в глазах народов? Не просто так. Что такое в глазах народов? Должно быть еще в глазах народов. То есть речь идет

0: Или должна быть на глазах всех, пред всеми, о чем именно здесь идет речь. И, по сути, сейчас мы можем чуть углубиться. Начнем с первого отрывка. Вы можете также открыть и посмотреть.
1: Что значит ваша мудрость и разум в глазах народов? Надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости. Относительно их имеется семь свойств нечистоты. Каждое свойство состоит из десяти. Есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что Израиль хочет, чтобы все действия были ради Творца, указывает, что все действия их направлены Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только ради собственной выгоды. А злое начало мы называем народами мира. Доброе начало мы называем народом Израиля.
0: По сути, Рабаш вводит в глубину всей этой картины, рассказывая о том, что происходит внутри каждого из нас, того, кто стремится к духовному, этого человека. Он подобляет миру, особому миру, маленькому миру, который включает в себя много народов. Что это за народы? Откуда это? Что это за понятие? Итак, народ в науке Каббала, как мы с вами изучаем, народ — это желание. Это определенное желание, которое находится внутри нас. И есть то, что называется «Ам Исраэль», народ Израиля. Исраэль — это группа желаний, которая направлена вся, все они направлены к Творцу, Яшар-Эль. Есть народы мира. Это желания дополнительные, другие иные желания, которые тоже находятся в человеке. В чем различие? Более того, я бы задал вопрос, как мы разделяем их вообще, если мы хотим с ними работать? Как следует разделять? И Рабаш нам объясняет, что существенная разница между этими группами. Ну, мы не забываем, что это все внутри человека. Маленький мир. Есть различия между ними. Это не просто различия. Рабаш это описывает очень красиво, как некую борьбу, если хотите так посмотреть на это. Есть стадия Израиля, есть 70 народов Айн-Умот. Айн гематрия 70 народов, которые желают властвовать над Исраэль. То есть они не просто находятся внутри человека, его желание получать, а между ними происходит определенная борьба за власть. Кто будет властвовать? И в чем суть этой борьбы? В том, что Исраэль желает, чтобы все наши желания, действия, помыслы были направлены куда? Только ради небес, ради Творца, ради свойства отдачи. Относительно них те народы, которые называются народы мира, или просто народы, желают абсолютно обратного. Они желают, чтобы все желания человека были направлены в пользу себя, ради пользы для себя. И дополнительный термин, который он использует, который используется в Каббале, «Яцера ра», «злое начало». А это народы мира, и доброе начало — это Израиль. То есть тут он распределяет нам эти термины и дает описание ситуации. Отсюда мы уже можем перейти ко многим еще на обозначениям

0: работе. И основное выяснение то, что это за желание, как с ними работать.
1: Да, я прочту. Второй отрывок. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда они, народы мира, приходят с их доводами и показывают, насколько народы мира в мире человека, да, внутри человека, насколько они показывают, насколько они справедливы, то человек не должен им говорить, что они не правы в своих доводах. Что же делать? Человек должен сказать народам мира в себе: знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы, мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Что это значит? Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку... Так он отвечает, как бы в лицо. И поскольку работа в вере должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете.
0: Да, какое обсуждение он делает с ними?
1: Да, рассуждает.
0: И вообще, это точка зрения, которую еще он дальше будет раскрывать. Когда мы говорим о взаимовключении желаний и о том, что человек работает с ними. Мы говорим только про человека. Все, что происходит в нем. И желание Израиля, желание народов мира, все в одном человеке. И внутри человека происходит это выяснение, как он говорит тут. Человек должен сказать народам мира внутри себя: знаете, что все, что вы говорите, так и есть. То есть это не просто чувство, а это... Очень явное выяснение. Есть такие желания и есть обсуждение с этими желаниями. И он не просто действует неосознанно. Это важно подчеркнуть, потому что мы можем проживать день очень часто вообще без осознания. А мы как раз через учебу хотели бы почувствовать эту действующую силу внутри себя, почувствовать, что есть кто-то, кто в этих желаниях действует, относительно их делать выяснение. И это не человек с улицы, это человек, который находится в духовной работе, для него пишет Рабаш, это не человек, который понимает теоретически, он находится в этом. И поэтому Рабаш приводит диалоги, как работать с этими желаниями. Он говорит: смотрите, дана нам работа выше знания, и мы должны верить, что... что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за справедливые доводы, которые вы мне предъявляете. Он просто инструктирует нас, как действовать на желания, как на них реагировать. Поразительно, как Рабаш просто берет нас за руку и объясняет нам о желаниях, которые в нас, и еще и говорит, что с ними делать. Как малому ребенку, когда объясняют, как справиться с ситуацией.
1: А в следующем отрывке, обратите внимание, Рабаш идет глубже, дает понимание, как работать с этими желаниями, которые участвовали в этом диалоге, кто прав, кто не прав. Он их уже называет мастиним и мекатригим. Посмотрим в третьем отрывке, что он имеет в виду.
0: Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят: мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. И приводит человеку множество доводов, то есть мысли, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому, если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку, чтобы он мог исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как общее большинство, клаль, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова у него есть сила, чтобы почитать ее, работать с большей энергией. Причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать человека.
1: Очень интересные такие моменты. Моменты, нюансы тонкие. Нужно обратить внимание, на что он нас направляет, то есть что это за силы, подстрекатели, обвинители, которые зарождаются в человеке, что это за вопросы, претензии они ставят перед человеком, и как с ними работать. Рабаш нам говорит, что это те силы, которые не то чтобы напрямую противились работе на Творца. Допустим, человек делает определенные действия в десятке, в учебе, старается, занимается распространением. Все важные наши действия по порядку прям выполняет. И подстрекатели, обвинители, они не противятся напрямую этому, даже соглашаются. Одно только им мешает. Что им мешает? Что цель этих действий — это ради Творца, к чему хочет уподобиться человек. Они же желают, чтобы это было ради себя, ради человека. То есть они не противятся самой работе, они хотят как бы чуть-чуть уточнить эту работу. Когда человек входит в эту дискуссию внутри себя, с ними, с этими подстрекателями. Мы говорили, что тут у нас определенная борьба за власть возникает. Что же они делают в таком случае? Они как бы вырубают ему рубильник, электричество. Говорят, все, ну, не хочешь, не будем работать. Потому что твоя работа, она против того, что мы считаем нужным, важным. Мы не будем поставлять тебе электричество, топливо для того, чтобы продвигаться в этой работе. И зачастую человек продолжает бороться, но зачастую падает в этом случае. Что значит падает, проваливается? Он продолжает работать, но уже по их плану. Находится в этом, падает на их уровень и тоже начинает выполнять все действия, которые он делает, десятки и так далее, но уже ради получения награждения, награды, заработка. Почему? Потому что и действительно силы возникают в нем, что желание получать поставляет ему топливо для этого. Намерение не изменилось.
0: Еще есть очень важный момент, что именно эти обвинители, подстрекатели, они необходимы. Человек не может продвигаться без них. Они не случайно тут. И мы не можем без них продвигаться. Это очень важно. Творец посылает их как часть цели творения. Он их создал противоположными нам, противоположными себе. И сейчас проявляется его сила, раздается точка в сердце, и есть осознание его существования, и тогда, соответственно, этому в нас постоянно пробуждается что-то. И из этого пробуждения мы движемся к нему, появляются силы, которые называются подстрекатели, обвинители. И вот над ними как раз мы и должны работать. Рав подчеркивал, что мы не можем продвигаться без них. На любом уровне придут новые подстрекатели и обвинители. И они — основа, над которой выстраивается ступень. Мы должны все время подниматься над ними. Это не вдруг какая-то сила, не связанная ни с чем, и просто мешает. Совсем не так. Это и песок, и цемент, и галька — это все то, что дает фундамент, на который я могу подняться. Это совершенно необходимо. И мы должны взять это все в работу. Это важно, потому что для этого Рабаш нам об этом и говорит. Чтобы не получилось, что нас вдруг выбрасывают с работы. Сейчас послушаем отрывок с Рава, как с этим работать. Где легкая дорога и где тяжелый путь. Давайте послушаем, как выстраивает Рабаш статью, насколько все необходимо, все эти свойства подстрекателей и обвинителей. И куда он ведет нас дальше?
1: Здесь, по сути, Рабаш говорит о дополнительном термине, который называется заповедь, мицва. Есть разные заповеди, разных видов. Здесь он задерживается на том, что называется строгие заповеди, тяжелые заповеди. Четвертый отрывок. Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека. Поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, если оплата или потеря относится к Творцу, то человеку это не очень важно. Поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего, ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. Если так, кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. То есть Рабаш тут нам добавляет еще один аспект нашей работы по поводу этих всех расчетов, которые происходят внутри человека. Они, конечно же, исходят из килим каббала, килим ашпа, килим получения отдачи, какие расчеты просыпаются в таком случае в человеке. И в результате, исходя из этих всех расчетов, человек начинает касаться немного тех желаний, назовем их желание получать, в общем, которые приводят его к тому, что в результате он сходит с пути. И тут он это и объясняет, почему. Тяжелые заповеди, менее тяжелые. То есть тяжелые заповеди — это то, что в моих глазах это важно. Я должен развить к этому определенное отношение, как мне выполнить эту заповедь, какое отношение у меня к ней.
0: Если это такое серьезное, то нужно быть здесь аккуратным.
1: Да, совершенно верно. И заповедь мы напомним, что это мицва исправления. Мицва — это заповедь или исправление. Мы желаем, чтобы наша цель была таковой, чтобы исправление не является самой целью, а именно исправление. То есть мицва не является исправлением. Да.
0: Рав напоминает нам о страдании, о правильном подходе к страданиям. И есть предупреждение, чтобы не упасть в том, чтобы мы наслаждались страданиями. Если страдания нас продвигают, то хорошо, пусть будет страдание. Страдание является кли для работы. Если с ними не работают, то мы можем упасть в том, что мы наслаждаемся подслащением страданий. Все во благо, все хорошо, и в этом и остаться. Так вот тут нужно очень быть аккуратным. Если ты находишь подслащение в страданиях до того, как ты пришел к ощущению важности цели, то это и не страдание. если не брать страдания по отношению к цели, когда цель не более важна. Тогда я буду рад страданиям и этим вообще не продвигаюсь. Это увеличивает желание получать, и говорит, ну окей, я продвигаюсь своими силами. Очень важно думать о цели, о том, что ради чего мы страдаем, откуда приходит это страдание, как оно меня продвигает к цели. И тогда это будет целенаправленное страдание, а иначе, если меня отталкивают и потребует это больше времени, когда я буду знать, что я уже праведник. И вообще нет Творца в этом уравнении.
1: Что же, у нас есть несколько вопросов уже в нашей системе. Можете задавать свои вопросы все. Татьяна уже задает вопрос. Говорит о средней линии, о двух взаимообратных понятиях знания и вера выше знания. Если мы исправляем свое знание, и нет конфликта со свойством отдачи, в чем же тогда работать? В чем работа? А если знание не исправлено пока, как же мы будем в то же время знать, что наше знание исправлено, понимать это?
0: Сказал, давайте почитаем со слов Рава из урока. Если человек начинает сортировать, выяснять желания за отдачи и получения, ему становится легче. Он понимает, во что он входит. Почему он в падении? Почему он не может себя удержать? Почему он может быть на подъеме? Как ему выстроить свои желания келим? То есть он как бы управляет двумя ангелами, келим отдачи и келим получения, этими двумя внешними силами, которыми нужно пользоваться только для правильной цели снаружи. А человек — это как бы третья нейтральная часть. Почему третья? Потому что смотрит объективно на это. Потому что человек — это средняя линия, и поэтому нужно смотреть на среднюю линию. У меня нет средней линии, но я не подвержен влиянию и не получаю. Я смотрю на оба этих элемента и на себя со стороны, и работаю в связи с тем и другим, так что выстраиваю среднюю линию.
2: Все
0: время нужно смотреть на это, чтобы как мы движемся дальше.
1: Может, посмотрим как раз этот клип по этой теме. Очень важный, серьезный клип, где Рав объясняет нам, как распределять, рассортировать эти желания. Мы говорим здесь о взаимовключении келим получения, келим отдачи, Израиль, народы и все так далее. Как практически мы входим это, вводим это в нашу работу? Как постоянно сортировать эти желания? Об этом клип номер два. Видим, что Латин уже задает вопросы. Готовьте свои вопросы. Второй видеоклип. Принцип наш работает только во взаимовключении келим получения отдачи. Это называется вера выше знания. Это происходит и как на самых низких ступенях, так и на самых высоких до Гмара Тикун. На каждой ступени это производится, и в каждом состоянии мы должны делить четко, понимая эти келим получения, эти келим отдачи, эти желания. Я с ними работаю в отдаче, с этими работаю в получении. Если человек начинает таким образом разделять, выяснять свои Желание, он понимает, как ему относиться к падению, как он может поддерживать себя в падении или в подъеме, как ему контролировать эти оба, эти две силы, которые чужды его душе, только просто нужно научиться правильно их использовать снаружи, как будто человек некое третье лицо, третья часть, глядя на это объективно со стороны, он становится в среднюю линию. И у меня нет третьей линии, но я не нахожусь под властью ни под ни отдачи, ни получения, взираю на это со стороны и работаю, совмещая обе эти линии, чтобы выстроить среднюю линию. Если мы можем абстрагироваться таким образом, прежде всего от этих килим и получения отдачи, а потом начинать с ними так работать четко, грамотно, взаимосвязи, это идет уже в среднюю линию веры в высшее знание. Почему вера в высшее знание? Потому что мы берем принцип отдачи для себя выше знания. То есть выше своих килим получения. Мы используем свои килим получения, насколько мы можем, уже в мире отдачи, в мире своего намерения отдачи. Да, друзья, мы перейдем к вашим вопросам. Латин 4.
2: Muy buenos días, queridos profesores. Escuché que las naciones son el deseo de recibir. Escuché también de parte de Ra que el destino lo relaciona con el Creador. Bajo esas dos premisas, hago la siguiente pregunta. Latin 4 hace la
0: siguiente pregunta.
2: ¿Cómo la entrega consciente al destino, mediante la fe por encima de la razón, transforma el deseo egoísta interno en
0: auténtico otorgamiento? Или осознание веры в высшее знание приводит к исправлению настоящих килим?
3: אנחנו רוצים חיסוס מקולומביה, להגיד שליבנו עם כל החברים בקולומביה, שחוו אתמול בקולומביה רעידת אדמה מאוד חזקה, 7.4, 5 בריכטר, סולם ריכטר, וכל החברים בסדר. אז באמת, דש לכל החברים בקולומביה. ואנחנו שמחים שכולם בסדר. ככה, איך אנחנו יודעים?
4: כן, איך בעצם העבודה, שואל חזוס, איך העבודה הזאת, שאנחנו מוסרים את עצמנו לעבודה של למעלה מהדעת, איך זה מבטיח לנו אולי, או איך זה, איך זה מייצר את התיקון הזה של הכלים בקבלה?
3: כן, את התיקון הבורא עושה. אנחנו בעצם ההתמסרות דווקא בזה אנחנו מכשירים את הכלי. רב מדבר, הסביר בשיעור איך אתה שומע, חיסוס? שומע אותנו? כן, יופי. אז רב הסביר בשיעור איך דווקא אנחנו צריכים לעבוד מעל העבודה העיקרית שלנו עם החברים, ומתוך זה אז באמת נוצר כלי. כי אנחנו יכולים לקרוא את זה כאילו להבין את זה בשכל. אבל אם באמת לענות על שאלתך, התשובה באה דווקא מתוך עבודה עם החברים.
0: Отвечая на твой вопрос, настоящий ответ придет через работу с товарищами. Потому что можно читать о том, что есть такая сила, есть другая сила, человек ее чувствует или нет. Вот тут Барабаш очень красиво описывает это уравнение. Все как бы очень просто. Человек видит, что есть желание получать, и тогда он говорит ему: нет, спасибо, я хочу быть в отдаче. Разум понять несложно. Но, чтобы произошло это исправление, нужна десятка. Нужно быть в нашей большой группе. каждый из товарищей, в котором проснулась точка в сердце. Потому что иначе ты спросил о работе, о исправлении. Мы в разуме ответ понять можем, но не сможем так прийти к требованию исправления. А требование придет... Мы сказали, что Творец вот тут делает по-настоящему исправление желания, но требования должны прийти с нашей стороны. И тогда именно понимание, что такое желание получать, как они в нас проявляются. Весь этот диалог, мы к этому должны прийти только из работы в десятке. Это важная точка, ты спросил о реализации. Рав говорит, вы годами можете читать. Наоборот, войдете в состояние, когда вам будет казаться, что вы все понимаете. А в работе с товарищами как раз ты сразу все это почувствуешь. И тогда появится и молитва. Не совсем ответ на твой вопрос, но вижу товарищи, которые много лет в пути, и те, кто совсем недавно, нам важно воспользоваться советом Рава о том, что работа должна быть в десятке группе. Тем более в преддверии Конгресса, обращаюсь сейчас к товарищам со всего мира, это реальная возможность все это реализовать. Возьмите обязательства, побудьте как бы в каких-то командах, не бойтесь какое-то трение, почувствуйте желание, все станет понятнее. И понадобится молитва, понадобится Творец, чтобы вы могли. Придут эти самые обвинители по отношению к работе. Придется оправдывать и обращаться к Творцу. Поэтому приглашаем всех-всех, записывайтесь на конгрессы, записывайтесь в команды, и тогда все выяснения они реализуются.
5: Удачи.
1: Да, действительно необычная возможность. Продолжим с Women Mag 51.
5: Анахну лошумим. Лошумим.
1: Мы вас не слышим.
5: Насыщув.
1: Пробуйте еще раз, возможно. Или потом. Перейдем к женщинам Турции. Сейчас тоже не слышно, видимо, это все-таки проблема в общей системе. У нас, возможно, технические неполадки, пока не слышно.
0: Сейчас слышно.
6: Kişide bazen yetememe duygusu açığa çıkıyor. Ne bu dünyada?

0: nasıl başa çıkabilir? Toda.
1: Иногда у человека ощущение недостатка сил действовать, дезориентации в духовном. Как справиться с чувством слабости и с таким чувством?
2: Ну, как в теле, в организме человека. Допустим, мы находимся в каких-то переходных периодах. Мы знаем, что какие-то сезоны меняются, мы уже чувствуем, как будто тело начинает заболевать. Знаете, такое состояние. И то же самое у человека в духовном, когда он находится перед утяжелением сердца, он чувствует, что идет утяжеление, он должен понимать, что с ним происходит. И всегда, как обычно, должен ответить себе на этот вопрос. Именно так, что важность цели упала в его глазах. Следует помнить только одно. Если цель будет важной, вы сможете совладать с любым состоянием, будь это во внешнем, даже очень неприятном, тяжелом состоянии. Всегда важность цели решает то, что происходит на более внутренних уровнях. И всегда вопрос, как мне держать этот шар в воздухе над собой, эту важность цели. Бежать в группу, бежать в десятку, как-то зарядиться, набраться важностью цели.
3: Спасибо за возможность задать вопрос. Вот здесь говорится, человек должен сказать народам мира в себе: знаете, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. Но мы должны верить выше разума, что вы не правы. Вот скажите, вот когда читаешь этот отрывок, такое ощущение, как будто бы человек сам, ну как бы сам себе, своим разумом, да, говорит, вот… Ну, такой диалог, да, со своим разумом и идет вот по этому пути. Но ведь вера выше знания — это сила. И это сила, которая как раз-таки позволяет подняться над разумом и прийти к средней линии. Так вот, скажите, как понять, когда ты и в вере выше знания, либо вот в этом, так сказать, в нашем представлении, что ты в вере выше знания?
4: אומרת, שואלת החברה לגבי הקטע שקראנו שיש כביכול אותו
2: הדיאלוג. Но если подруга спрашивает по поводу этого диалога, этой дискуссии, как с желаниями получения и дачи, мы должны им сказать, да, вы правы, и тем не менее пользоваться верой выше знания. Нас спрашивают, как точно знать, что мы используем это правильно, веру выше знания. Что это за вера выше знания?
5: Это как раз то, что мы слышали в клипе о средней линии, о том, что мы осознаем это знание. Они же знания, мы их не слушаем, прислушиваемся. Давайте еще раз прочтем этот отрывок. То, что читали вначале. Надо знать, что сила святости — это вера выше знания. То есть в то время, когда они приходят с своими претензиями, показывают свою истину, мы чувствуем, что есть претензии к товарищам, и к группе, и к чему бы то ни было. Распространение, все что угодно. Показывают свою правоту, мы правы. Показывают правоту, насколько они правы. Не говори им, что они не правы со своими требованиями. Все верно? Да, есть проблемы, все кажется не очень хорошим. Но человек должен ответить народам мира внутри себя. Это внутри. Это то, что он видит. Это народы мира внутри его. Я так вижу товарищей. Не то, что они на самом деле такие. Знаете, что все, что вы говорите, так и есть. Согласно разуму, вы правы. И мне нечего вам ответить. Так мне показывают товарищи. Они не в порядке, они не справлены, нет важности цели. И особо нечего ответить, но дана нам работа выше знания. Мы должны верить выше знания, что вы не правы.
6: אני כבר אומר שהם לא צודקים.

0: То есть тут он говорит, что они уже неправы, хотя, как мне кажется, что правы или нет, а из-за того, что работа должна быть выше знания, поэтому я вас благодарю за ваши справедливые требования, которые вы предъявили. То есть о чем он говорит? Надо поблагодарить. По отношению к чему благодарность? По отношению к цели. По отношению к тому, что есть возможность работать. Возможность оправдать товарищей. И если я не могу, то я прихожу и так потихонечку вхожу рядом с товарищем, который сможет оправдать. Иногда прохожу такие состояния, когда не могу никого оправдать. Но рядом со мной я. Он видит всех праведниками. И тогда я просто могу рядом сесть с ним. Внутри себя я все еще в том же самом. По мне все ошибаются. Но я понимаю, что это так. У меня нет ответа. Недостаточно сесть рядом с Яэром, и он уже дает направление. И поэтому важны времена, когда сижу с товарищами по утрам, когда вхожу в систему Арву и начинаю урок. Я вижу товарищей, вижу их работу, и все усилия, и свет работает, и потихонечку меняется мой взгляд. Но если я остаюсь один на один дома, не пойду на встречи, не хочу ни с кем видеться, остаюсь в своем, как бы, со своей желчью, никак поменяться не могу. А распорядок помогает? Помогает выйти, сесть за стол с товарищем. Мы можем вместе сесть, почитать, послушать. Тогда свет начинает работать. И мы уже видим всю ситуацию, иначе я уже чуть освобождаюсь из оков всех плохих желаний внутри себя, которые обвиняют товарищей. Вот это важно. Для этого и есть у нас распорядок. В одиночку человек никого оправдать не может, он может оправдать только себя. Он никогда не скажет, что товарищи правы, только если чудо какое-то будет. А так я могу в своем собственном соке быть. Может быть, миллион оправданий, почему я прав, а они все неправы. Что делать? Приходи на уроки. Приходи на встречи, соединяйся на Zoom. Свет свое сделает. Так нам помогают выяснять. Главное — прийти.
1: Оптика. Ты
0: приходишь в магазин оптики. Как я могу увидеть? Исправь свои очки. Тогда будешь увидеть, если ты, у тебя очки, которые непригодны, ты с ними ничего не увидишь.
2: Теперь перейдем к Украине, пожалуйста.
3: Запитання товариша. Якщо легкі заповіді, ці дії, які ми не надаємо важливості, то чи можна сказати, що саме рамки допомагають нам не залежати від відчуття важливості та продовжувати виконувати їх вищі знання? І чи може регулярне дотримування рамок саме собою привести нас до того, що ті легкі заповіді стали важливими? Дякую.

0: כן, בהחלט. כל ה... זה בדיוק מה שגילי אמר. כל הסדרים שלנו...
1: Да, абсолютно так. Все наши распорядки, рамки – это то, что нам позволяет проделывать это, эти действия, даже не имея важности. Если это таким, мы это называем железом, то к чему мы, за что мы держимся? Знаете, как мачта на корабле, которая во время шторма, хватаешься за нее и держишься, и должна быть такая мачта у каждого. И мы должны проводить эти состояния, но главное — это при условии, что мы будем в постоянстве в нашей работе, постоянно держать рамки. Женщины Италии.
2: Perhaps I should become an observer of myself to find a meeting
3: Спасибо.
2: Point.
3: Может быть, мне стоит превратиться в наблюдателя, чтобы найти точку встречи, какую-то среднюю линию, и поэтому остаться в каком-то, на каком-то среднем расстоянии.
4: Ну
3: да, стоит оставаться наблюдателем, но мы должны быть наблюдателем, но давайте еще раз почитаем, пожалуйста, третий отрывок. Если нам удается сначала отделиться от всех келим, отдачи и получения, и только потом начинать с ними работать, с правильным выяснением и правильной связью между нами, то это будет называться, что идем выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему? Потому что вера выше знания. Когда мы идем по принципу действия выше знания, выше получающих келим, то есть пользуемся получающими келим, насколько это возможно, с намерением ради отдачи. То есть это не стоит ли вопрос быть как наблюдатель, это как раз та инструкция, которую нам дает Рав. Мы должны быть наблюдателем. Потому что если я не в этом, то я в собственных ощущениях где-то я должен отключиться от себя, чтобы видеть желание товарищей, желание получать, желание Исраэль. Тогда могу над этим всем соединиться. И смогу отделиться от всех келим. То есть это и есть наша работа. Как нам работать, как раскрываются желания. Рав так говорит, как в нас раскрываются желания. Тогда мы сможем продолжать быть наблюдателем.
1: Женщины Франции, один, пожалуйста.
5: Bonjour, chers enseignants. Bonjour, le Clio Lamy. Finalement, Galkata Venaï n'est pas en guerre contre les Arabes, puisqu'à un certain moment,
3: on voit Galkata Venaï une
5: collaboration entre les deux. Les kelim de réception.
3: Мы видим, что на каком-то этапе приобретает форму партнерства. Получающие келим и отдающие келим могут работать вместе. И работать то, что называется хаб де алия. Что приводит в действие этот процесс в десятке и в работе? Есть ли здесь какое-то постоянное очищение или сдаку, о котором говорит Рав? Как пробудить такие желания в себе? И быть направленным на пользу ради себя, быть направленным на отдачу, на объединение. Еще раз, как практически в десятке что делать, будь то собрание, конгрессы или семинары, мы можем сделать что-то практически. Тут же я задаюсь вопросом, сами по себе это вопросы эгоистические, Иногда я чувствую, Хисарон, свои десятки. Нужно ли всякий раз проверять себя? Делать такую проверку над желаниями. Такая работа. Можем ли мы делать ее постоянно в десятке? Каждый день.
0: Да,
1: Вопрос, конечно же, можно делать постоянно, но немного сделаем порядок в сказанном. Наша работа в десятке, она в основном сосредоточена на строении важности, необходимости, величия цели. Это, по сути, весь смысл работы, хотя бы внешне, между нами, между товарищами, подругами. То есть наша работа — постоянно поднимать важность. Почему? Потому что чисто естественно, это нам всегда не достает, так или иначе. Гальтайнай, махап, эти все выяснения могут происходить как раз из-за взаимовключения. И центр нашей работы, знаете, как такое вот варево, там, где вот сплавляются разные металлы, делают сплав, соединяя их воедино, это наш утренний урок. Почему? Потому что в утреннем уроке максимально воздействие света. Там мы привлекаем свет, там происходит это все взаимовключение, это чудное действие между Гальгальтой и Найма, Хаб, который соединяется, мы приходим и стараемся привлечь это свойство, чтобы оно подняло нас выше и создало в нас новое взаимовключение. Каждый раз будет обновление, с которым мы можем работать, все выяснения и так далее. Как раз через действия десятки. Но не забываем, что суть работы нашей десятки — это основная суть — это подъем важности цели, духовной цели. Удачи!
3: Спасибо большое, товарищи. Вы еще есть вопросы, мы не успели ответить на все, но чувствуется общее требование и желание выяснений. Продолжим поддерживать это требование и рекомендуем переслушать этот урок еще раз, чтобы пропитаться словами Рава и его направлением. Сообщение, объявление. Дорогие хаверим, сегодня и каждый вторник в 7:30 вечера и до 9 изучаем статьи Рабаша. Урок переводится на все языки, предназначается всему сообществу учеников. Приглашаем. И еще объявление. Мы рады пригласить вас на особое собрание в Литве с 14 по 16 августа, через 3 дня, с 16 по 14 августа, соберемся физически в Литве, собрание товарищей, культурная программа, учеба вместе, будем строить сообщество учащихся в Литве. Приглашаем записаться по линку, которую вы видите на экране. И в продолжении 16-го на один день особая встреча в Праге, День Единства. Там тоже есть уроки и собрания товарищей, и праздничная трапеза. Это мероприятие открыто для новичков и ветеранов. Можно записаться по линку. Используйте возможность, друзья, любая такая возможность, чистое золото. Закончим песней.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов» в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойства народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которые они дают человеку, несомненно, человеку не

0: том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы, и мне нечего вам ответить». Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание. И только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
2: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему: «Иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось. Что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: «храните и исполняйте». И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется человек и животное спасают Творца, как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные. То есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе: «Сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах. О речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники». А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом, подобно животным.

0: ויש להבין, בשביל מה צריכים להראות לאומות
1: העולם? Для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом? Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
2: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Прошедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, возлюби Творца Всесильного твоего.
3: Сыны Адама. Но на самом деле в природе нет этого уровня. Есть неживое растительное животное. Мы отличаем себя от животного, как будто мы выше его.
2: Получается, что народы мира, что в нем?
3: Добавка над животным, как будто бы, но это не так. Мы относимся к животному уровню. Уровень говорящего — это уровень, ступень, которую мы не видим, это только наше намерение отдачи. Говорящий — это уже духовное. Поэтому, когда мы читаем здесь о жертвоприношениях, то они приходят с уровней неживого растительного животного. Во всех этих трех желаниях, которые присутствуют в природе, а уровень говорящего — это вот только наша работа, когда мы все обращаем на отдачу.
4: 68-й пункт. Все это потому, что тот, кто не женат, тот порочен. Он калека пред Творцом, и святость царя уходит от него, не пребывая в пороке. Об этом и сказано.
3: Царь не пребывает в пороке.
1: То есть, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
2: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним, как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями выше знания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды грехи, пятами моими экев окружают меня». И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие. И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется «шхина во прахе». Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него во прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
2: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях, для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется «легкие заповеди», то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
2: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид. «Отчего страшно мне в дни беды грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее. И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
2: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Вайтханан, статья 27. Что означает «ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
5: לא חוכמה ולא בינה. גם בינה, מה שאנחנו מתכוונים בבינה, זה חוכמה שבבינה. ולא בינה שבבינה. בכלים דהשפעה אין שום רווח, חוץ מהשפעה, חוץ ממה שיש בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגל את העיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלא מפני שנברא הוא לא כלים דהשפעה, אין דבר כזה כלים דהשפעה. רצונות דה להשפיע, רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים? הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת מעל האומות העולם.
1: Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи в глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа. И не то, что ахап включается в отдающий килим, а ахап, который работает внутри отдающих килим, как ахап далее, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмартикуна. А в Гмартикуне тогда уже и мудрость Израиля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется «быть светом для народов». когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые дающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим леи, лея. Все эти келим за дебина, они получают большие света и наполняют малху дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до гмар тикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче, он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими килим и получающими килим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
2: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: «Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны». Торы и заповеди — это называются все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим уже в гмар тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано: «Я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим, свет Апсак». И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
2: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати. И отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них в духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдачу, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне, поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть делают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать, говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора», когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим Рэбби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит. И это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние.
5: То есть
1: без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель, подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горькое, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции, не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мое исправление. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с знанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, И вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать те действия, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
2: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих килим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих килим? То, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим килим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху отдающих килим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий килим, или наполнение в выдающий килим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих килим есть страх.
1: Считали, что страдание — это хорошо?
2: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение, а насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней часть гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
1: У нас-то есть? Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
2: Я не понимаю вопрос.
1: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
2: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция... Я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое, то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
1: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
2: Нет. Если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, поразвлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находится отдающие
5: келим.
2: Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для, ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
1: Важность ты в получающих келим?
2: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Исраэль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно. Тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
1: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
2: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
1: Не нужно сдать, но ты знаешь...
2: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
1: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
2: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Да, как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать, духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается, понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Касл, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
5: Ну,
2: Ну, и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе. Можно делать... Это будет для меня, не для меня? Поэтому... Насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа

0: сказать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим. Здесь есть 100 мужчин, и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому, ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать? А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале...
1: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех...
2: Мороз. Макир.
1: Ты знаешь Мороза, да? Есть ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально... Скажем, сделаем, кинем жеребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А жеребий, это свыше. Пойду согласно этому жеребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю тебя. Ну, дай совет, ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
3: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать. Выбор — это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
1: То есть ты говоришь так.

0: Я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
1: Я не это имел в виду.
0: Нет?
1: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
1: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
1: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот... Да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова. Что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
1: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
1: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу?
1: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
1: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
1: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше? Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени, лучше, и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я уже впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
1: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса. Не важно, что ты будешь смотреть, что он делает. Всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Потом, но когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого. И когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. да. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяется с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому что это существует только. Я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
0: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
1: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя или я получу от него величие Творца.
0: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
1: Нет, я ищу...
0: А что?
1: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте, только здесь главная разница, что есть цель Творца, это вещь, от которой, на которой все это устроено.
0: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь добавок у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
1: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
0: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищей, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении. В материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
1: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
0: В этом вопрос.
1: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто, только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
0: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
1: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
0: Так вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
1: Какое-то такое соединение.
0: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. Если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
1: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
0: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
1: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
0: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, и те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим на людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место в каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
1: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство, не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению к тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
0: выйти. То есть это обяжет тебя по своему отделу?
1: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
0: Мы сначала начнем с простых вопросов.
1: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
0: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
1: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
0: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять, и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, не материальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома, отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду, они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома и забыл бы о них, они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава Богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой. И каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
1: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдят тебя? Не страшно даже?
0: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
1: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят оба в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
0: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения. Конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
1: В такой профессии через неделю он почувствует себя ответственным.
0: Почему?
1: Каждый день он должен быть.
0: Но у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
1: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
0: Как на работе.
1: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
0: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил, поделить 100 человек на 10 групп. И это уже была основа Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть в товарищах каждый раз новое, каждый раз величать цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать. А не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
1: Нет, был еще разговор там, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
0: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нету денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять это на материальном уровне.
1: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
0: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которое он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
1: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
0: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя, видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
1: Я помню, когда я пришел вначале в общение, обращал внимание, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать лучшую книгу или учителя, а именно группу, именно в материальных действиях, которые мы совершаем. Там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо. Перейдем в следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом хаверим, анахну мамшихим айом бе лимуд шель Талмуд Эсер
1: Сфирот. Здравствуйте, друзья, мы начинаем изучение учения 10 сферот, первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало, мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями, я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И, исходя из нашей учебы, и как сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его. И, по сути дела, он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава, хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
3: От Гимель. בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
2: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
1: Учение 10 сферот. Продолжение Орпними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности, и ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
2: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный. Это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место, и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что оно маленькое, и где оно там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет и воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
1: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине, иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
2: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовала в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади. Мы уже говорим, да, по ним ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим. Да? И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получают от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть есть разница между этой точкой до сокращения. Это бесконечная клей для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка, и мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиюта в келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
2: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда эта центральная точка, которая проходит пять миров, пренисхождение их, и разбиение, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения. Почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего. Это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наше отношение к тому, что происходит. И в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
4: Шураху. И
1: так прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с высшим светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
2: Угу. Вопросы?
5: Да.
1: Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
2: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги, там написано, что Творец управляет миром.

0: Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии это называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, это группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот, и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы. Света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
1: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите. Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
0: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность, и это в моей мере, что это бесконечность, да? Пока что. В мире 40-й ступени, и я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине.
1: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
0: да.
1: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
0: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
1: Да. Мы видим, что все отношения между кли и светом ощущаются только в четвертой стадии.
0: Да.
1: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
0: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас очень просто. Все девять первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленные, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, а духовные свойства, это мои девять первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а девять первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
1: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть кли, и светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающемся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга.

0: пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
1: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в Кетере, и тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь этот процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут, и вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию. Да.
0: Можно спросить о намерении во время учебы?
1: Намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс. Только тот самый свет, есть в нем сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
0: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
1: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. Я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, раскрытие или скрытие. Так наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап — это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне, исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется «отдача ради отдачи», второй этап называется «получение ради отдачи». Кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они делают то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все, когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправление на самом деле Адаме Ришоне, не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления. о котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится? Мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать.
2: Все.
1: Да, друзья, мы приглашаем всем помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах ответ. Мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
0: Рав сказал, что Малхут называется «Я», а Творец называется «Он».
3: И есть
0: этот вечный вопрос, кто такой «Я». И является ли это ответом на вопрос?
1: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут мы называем творением «Я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется девятью первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и девять первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к девяти первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэля, пожалуйста.
0: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотел бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Рав объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «Я». Что такое точка «Я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. Вот первое сокращение Парцуфим Ак, миры до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? Это желание получать, это мы, поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этого Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
4: Кен, thank you, friends. You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are
1: что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении? Что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке? Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях. Но подведем какой-то итог.

0: Точка в общей душе, скажем, вот это я. Сейчас Раф очень красиво объяснил, что на первом этапе исправления каждый должен ввести себя снова в Адама Ришона. Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению ко всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первое. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Раф, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да, все это становится моим кли, и теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. И это уже называется «получить ради отдачи». И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
1: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Раф на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы и так и должны продвигаться.
0: Раф писал центральную точку, что она находится в центре важности света. Но как это со стороны центральной точки чувствуется, это состояние, которое называется центральной точкой? Почему она получила название вообще центральная точка? Асавда, центральная точка, это значит, что вся забота света сосредоточена на ней. Здесь не говорится ни о каком-то там материальном воображаемом месте посередине. Мы говорим об отношении, которое называется Творец. Отношение отдачи полностью сконцентрировано на этой точке. И она, по сути дела, является творением. В конечном счете, только четвертая эта стадия, которая называется центральной точкой, это, по сути дела, часть творения, чувствующая часть, реагирующая в творении. Все остальные свойства — это свойства Творца. И поэтому в конце я чувствую, слышали эту разницу, что есть я и есть его свойства. Малхут — девять первых. И это четвертая стадия и три первых.
1: так она ощущает себя. Она чувствует много с начала исправления до конца.

0: Я сделал красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, что мы говорили, или было написано в учении десяти сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи, и так он их называет. Откуда? Из точки Малхут, которая соединяется с девятью первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
1: Почему различие свойств в центральной точке и светом оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать, оно же было в четвертой стадии еще до сокращения.
2: Лама шинуй цура.
3: Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда, Малхут мира бесконечности испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь все это наполнение не готов принять, потому что то страдание, которое ощущают от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения, наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
0: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить.
1: Да, я хотел спросить, почему? Оно же было, получается же, в четвертой стадии до него, то есть.
0: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас четвертая стадия, которая находится в полном единстве со светом, поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между четвертой стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще, и поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему, и тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличия формы и подобия ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
3: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки? Ты спрашиваешь о том, что мы читали в третьем пункте?
0: Наверху.
3: Тогда почитаем еще раз. Третий пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. К чему вопрос?
0: Только объяснить, что он, значит, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки. Я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама. Но вкратце это говорит о том, что свет отдалился уже от четвертой стадии. В сторону от нее — это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
3: стороны, что это показывает?
4: И я нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
2: Аникра, от Айн. Далет пхинот аналь, мехунот гамкен далет цдадим. ומשמיינו ערב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה
3: четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
4: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, не частично в духовном или 10 или ничего. Мы Офер, ну давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равы. С Равом.
3: Да, кратко. Давайте подумаем в течение дня. Рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
4: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было 3 дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
3: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж из Савью поедет в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику. Там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать. И они тоже соберутся там, и французы, испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, а потом вернусь в десятку, что я могу принести своей десятке?
4: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, что хорошо, если едут двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
3: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
4: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда, и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что что мы можем передать внешней группе.
3: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать, когда вернусь оттуда? Скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
4: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Мнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
3: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
4: да.
3: Сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. Что, с чем мы вернулись?
4: Каждый должен привезти то, что он видит. От кама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
3: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
4: Нужно привести взаимовключение.
3: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
4: Нет, нет, нет, нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти из того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
3: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
4: Да.
3: Что у них есть, чего нет у нас?
4: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются. Сколько людей находится в самой группе, и что еще нужно делать?
3: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
4: да.
3: Это нам дает? Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем?
5: Есть вещи, которые
3: Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку, в разговорах.
4: Мы сделаем собрание и возьмем у тебя настроение, посыл.
3: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами. Нам нужно выйти.
4: Нет, ты должен это привести из-за границы, из какого-то места.
3: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нет этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас, мы должны выехать наружу и включиться там.
4: Да.
3: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
4: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать? Чтобы была у нас группа чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. Эти вещи нужно больше, как бы это сказать, нужно точнее их определить. Все.
3: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место, и наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
4: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
3: Два сообщения сегодня и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву на с 14 по 16 августа 2026 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста. А 16 августа 26 года мы соберемся на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», «Собрания товарищей» и «Праздничная трапеза». Мероприятие открыто для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь. Линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов», которые, услышав обо всех этих уставах, скажут «Какой мудрый и разумный народ! Народ этот великий!» И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: Еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они не правы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось. Что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется «человек и животное спасают Творца», как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные, то есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе «сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах». о речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники. А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
0: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что. А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим». Дословно сердцами. И сказали наши мудрецы двумя началами твоими, то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
1: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которое называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входят в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
0: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость, а наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями вышезнания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности, и есть у него вкус праха в этой работе, и это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, Тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид: «Отчего страшно мне в дни беды, грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее». И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Ваетханан, статья 27. Что означает «ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: Откуда Израиль за килим дашпа, а гальгальта войнаем. Гальгальта войнаем. Лой холиот баем ло хохма ве ло бина. Гам бина, ма ше анахно миткавним би бина, зе хохма ше би бина. Ве ло бина ше би бина. Би килим де ашпа эйн шум ревах. Хуц ми ашпа, хуц ми ма ше еш би килим ахерим, ма ше бина ми мала. Ве лахен, ма питом ше ле Исраэль еш хохма. בגלגל תוויניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה ושכל אין לו. אלה מפני שנברא הוא לא כלים דה השפעה. אין דבר כזה כלים דה השפעה. רצונות דה להשפיע. רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים? הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא. אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת, קיבלו תכונת די להשפיע, על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן, יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? בא מזה שמשתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת מעל האומות
1: העולם. Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют удающие килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше Гоев, выше мудрости Гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них, и в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи в глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа.
2: Лоша ахап нихлал бекилим дашпа,
1: И не то, что Ахаб включается в отдающий келим, а Ахаб, который работает внутри отдающих келим, как Ахаб Далия, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмар Тикуна. А в Гмар Тикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется «быть светом для народов», когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые отдающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим Леи. Лея. Все эти келим за дебина, они получают большие света и наполняют малху дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до Гмар Тикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче. Он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими келим и получающими келим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано, поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим, уже в Гмар-Тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим «свет Апсак». И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше,

продвигаться и существовать в них духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдаче, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть сделают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти? Сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора», когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит, и это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве, тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем.
И это называется обвинитель или подстрекатель. Это тоже желание получать, которое...

0: сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции. Не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила, устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально, в первом исправлении, что написано? «Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания», буквально страдания, направленные на желание получать, «и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты». То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно, ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так.
1: Ну, я еще дорогой бы мамар, какая.
0: Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
2: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих келим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих келим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим келим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих келим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий келим, или наполнение в отдающий келим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих келим есть страх.
0: Считали, что страдание — это хорошо.
2: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение, а насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней часть гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть? Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, торы на получающих килим.
2: Я не понимаю вопрос.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
2: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце. приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция, я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
0: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
2: Нет, если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, поразвлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно защищенное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находятся отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
0: Важность ты в получающих келим?
2: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Израиль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
0: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
2: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
0: Не нужно сдать, но ты знаешь...
2: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и читать статьи, и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
0: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
2: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Да как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать. Духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается. Понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы и есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там. Он живет в Англии, в Castle, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
1: Ну,
2: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе. Можно делать... Это будет для меня, не для меня? Поэтому Насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Вио и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Вио так хотел кричать, так хотел, все знают его, да, ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнительных, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше... готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим. Здесь есть 100 мужчин, и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто... вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать. А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале.
0: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех.
1: Мороз. Макир.
0: Ты знаешь Мороза, да? Есть ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально. скажем, сделаем, кинем жеребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А, жребий, это свыше. Пойду согласно этому жребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю тебя. Ну, дай совет. Ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
3: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать в выборе. Это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
0: То есть ты говоришь так. Я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
3: Я не это имел в виду.
0: Нет?
3: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
3: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
3: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот, да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова, что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
3: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
3: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу.
3: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
3: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
3: Что я нахожусь в группе. Я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше. Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени. Лучше и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовно должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
3: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса, не важно, что ты будешь смотреть, что он делает, всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Потому что, когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого, и когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Да. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому что это существует только. Я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищества даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
0: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
3: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя или я получу от него величие Творца.
0: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
3: Нет, я ищу.
0: А что?
3: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, от которой, на которой все это устроено.
0: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь, вдобавок, у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
3: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
0: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищи, которые особые люди в материальном и в состоянии, когда ты находишься в падении, в материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
3: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
0: В этом вопрос.
3: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто. Только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
0: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
3: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
0: Так, вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
3: Какое-то такое соединение.
0: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
3: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
0: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
3: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
0: Ну ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую, чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место в каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
3: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению к тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
0: то выйти. Это обяжет тебя по своему отделу?
3: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
0: Мы сначала начнем с простых вопросов.
3: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
0: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
3: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
0: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять, и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, не материальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома. Отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду. Они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома и забыл бы о них. Они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой, и каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время для периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
3: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдять тебя, не страшно даже?
0: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
3: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят оба в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
0: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения, конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
3: В такой профессии через неделю он почувствует себя ответственным.
0: Почему?
3: Каждый день он должен быть.
0: Но у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
3: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
0: Как на работе.
3: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
0: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
3: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
0: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем, Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил, поделить 100 человек на 10 групп. И это уже была основа. Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть товарищей каждый раз новое, каждый раз величие цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
3: Нет, был еще разговор там, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
0: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нет денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять, это на материальном уровне.
3: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание. Всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
0: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Тора, который исправляет состояние, то есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которое он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
3: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
0: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя и видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
3: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Раф, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Раф сказал, что ты не должен выбирать лучшую книгу или учителя, а именно группу. Именно в материальных действиях, которые мы совершаем, там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо. Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом хаверим, анахну мамшихим айом бе лимуд шель талмуд эсер
1: сферот. Здравствуйте, друзья, мы начинаем изучение учения 10 сферот, первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало, мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями, я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И исходя из нашей учебы, я как сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его. И по сути дела он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава. Хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
3: От Гимель. בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
2: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине.

0: сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
1: Учение 10 сферот, продолжение Орпними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности, и ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
0: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральная, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что она маленькая, и где она там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет и воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
1: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренней части и сердцевине, иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
0: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовала в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади, мы уже говорим, да, по ним ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да. И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получают от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть разница между этой точкой до сокращения получения. Это бесконечная кли для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка, и мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиюта в келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
0: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда эта центральная точка, которая проходит пять миров при нисхождении их и разбиении, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения, почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего. Это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наши отношения к тому, что происходит. И в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
2: Шураху. И
1: так прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с высшим светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
0: Вопросы? Да.
1: Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
0: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги. Там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью. Находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии нет, называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании к бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы. Света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
1: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите? Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
0: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени, какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность, и это в моей мере, что это бесконечность, да? Пока что. В мире 40-й ступени. Я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине.
1: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
0: да.
1: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
0: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
1: Да. Мы видим, что все отношения между Кли и Светом ощущаются только в четвертой стадии.
0: Да.
1: Что такое четвертая стадия в нашем? В нашем

0: Мы читаем книгу «Зор для народа», глава Ваикра, пункт 129. Книгу можно скачать на сайте «Каббала для народа», КАПСИОЛ. Можно задавать вопросы на сайте. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Книга «Зор», глава Ваикра, пункт 129.
1: Так же, как мы изучаем и знаем уже, книга «Зор» раскрылась лишь в наши дни, поскольку мы в нашем развитии в развитии неживого растительного животного уровня до человеческого уровня. Человек, Адам, это подобен, означает «подобен Творцу», когда в наши дни мы ощущаем и кризис, и растерянность, и разочарование от нашей жизни. Поэтому книга «Зор» раскрылась для того, чтобы мы смогли бы реализовать исправление. Исправление заключается в том, что мы приходим к той же самой системе, как и в Малхут мира бесконечности. Все мы связаны друг с другом с помощью двух этих исправлений. Первым исправлением называется «Не делай своему ближнему то, что ненавидимо тебе». Это исправление «Хафец Хесед», возвращение из страха. А более высокое исправление — это «возлюби ближнего своего, как самого себя», то есть возвращение из любви, отдача, получение ради отдачи. И эти оба исправления мы должны сделать. В общем-то, они исполняются в отношениях между людьми, когда в отношениях между людьми впоследствии раскрывается Творец. В соответствии с тем, насколько отношения между нами будут в отдаче и любви к ближнему, как написано, из любви к ближнему, к любви к Творцу. И невозможно совершить никакого исправления лишь при его реализации в таком виде, что мы реализуем это в группе каббалистов, а не у посторонних людей, у которых нет к этому стремления, которое находится на животном уровне, но лишь у тех, кто хотят достичь уровня человека, Адама, лишь между ними, а именно они и выстраивают эту систему Малхут мира бесконечности, в которой они желают, в этой системе, которую они устанавливают, они желают ощутить высший свет, то есть Творца. И поэтому мы во время чтения книги «Зор», которое должно дать нам силы, впечатления и келим для этого, при чтении книги «Зор» нам необходимо постараться быть в таком намерении, что мы являемся единым целым, и что наши желания к духовному, они все соединяются вместе, и из этих самых общих желаний мы составляем уже кли, шхину, малхут мира бесконечности, в которой мы должны ощутить Творца. Поэтому ощущение должно быть таким, что мы находимся вместе, как и авторы «Зора». Все вместе находились здесь, все 10 учеников с Раби Шимоном. И после того, как мы таким образом себя организуем, то мы попытаемся представить внутри нашей системы связь между ними. Почему? О чем Зор говорит? Он говорит лишь о связи между нами. Хотя он говорит о разных всяких формах, рыбах, животных, людях, в стенах Израиля, в пустыне или еще где-то. Рассказывает о звездах, небосводе, неважно о чем. Говорится лишь о наших душевных силах, которые таким образом называются. Пожалуйста.
0: Пункт 129. Жертва бедняка важна пред Творцом, ибо он приносит пред ним две жертвы. Одна — это его тук и кровь, другая — это сама жертва. Ведь ему нечего есть, а он приносит жертву. И по этой причине уменьшились его тук и кровь. Жертва бедняка легче всех: две горлицы или два молодых голубя. А если нет, он приносит немного муки и искупается ею. В тот час провозглашают и говорят: не презрел он и не отверг мольбу бедняка, ибо жертва бедняка достойнее всех.
1: Но мы говорим о человеке, у которого есть уровни в его авиюте, с каким авиютом может работать ради отдачи, с каким авиютом, какой авиют он может посвятить намерению ради отдачи, то есть его желание получать, насколько оно развито, он берет его части с левой стороны, более большие, более грубые, и если может работать с ними ради отдачи, называется богатым, а если может работать с меньшими частями желания получать, более слабые, более слабыми и принести их в жертву, то есть привести их к Творцу с намерением ради отдачи, то называется тогда бедняком. То есть каждый раз, в зависимости от того, какую часть он приводит к взаимодействию с Творцом из его желания, согласно этому называется богатым или бедным. Конечно же, богатый приносит больше, а бедный приносит меньше, согласно каждый согласно тому, насколько он может работать со своим желанием, с намерением ради отдачи. Это означает, что он приносит жертву. Жертвой называется желание, которое прежде было с намерением ради себя, и я приближаю его к Творцу, то есть превращаю его с намерения ради себя, на намерение ради отдачи. Это называется жертвой, потому что из этого нового желания я приблизился к Творцу. Я совершил еще один шаг вперед по лестнице ступеней. Далее.
0: Пункт 130. Подобно тому, как бедняк кипятит свои тук и кровь, так и муку, которую он принес, кипятят в добром масле. Отсюда следует даже то, что каждый человек приносит этот хлебный дар на сковороде или в горшке, ибо подобно тому, как грех кипятит его тук и кровь в огне злого начала, и все органы его кипятят в огне, так и эта жертва, поскольку суть жертвы подобно прегрешению, следует приносить в жертву пред Творцом желание сердца, дух и душу. Это дорого ему более всего. 131. Счастлив удел праведников, которые каждый день приносят в жертву пред Творцом себя и свою душу. И я хочу принести эту жертву, ибо этого желает Творец от человека в этом мире. И вместе с тем, жертва эта действительно самая достойная, так как ее посредством благословляются все миры.
1: Да, конечно же, по правде говоря, бедный и богатый с помощью своих силы, способности приносят жертву то, что на что не способны, потому что если я нахожусь в силах, когда я могу принести большее желание к исправлению, то из своей работы, из воздействия света на меня я приношу это, каждый приносит максимум. А если я являюсь бедняком, то я приношу малую часть, насколько я способен. То есть каждый приносит максимум из того, на что он способен, потому что меньше, чем это, не считается отдачей. Но в любом случае существует очень непростая система работы над жертвами в храме. Все эти вещи объясняют, каким образом я приподнимаю к святости свое собственное желание и получаю. То есть насколько оно с намерением ради себя, я перевожу его на намерение ради отдачи.
0: Да. Статья «Благословен Творец из Сиона», пункт 132. «Благословен Творец из Сиона, обитающий в Иерусалиме, аллилуйя! Разве из Сиона, то есть из Малхут, благословен Зерампин, зовущийся Авая, разве не благословен он из глубокой высшей реки, то есть из Бины? Почему же сказано «Благословен Творец из Сиона»? Однако же слова «благословен Творец» указывают на Малхут, когда луна, то есть Малхут, светит от света солнца, то есть Зерампина, и они сближаются друг с другом и не отводят свой свет друг от друга. Сказано «благословен Творец», потому что иногда луна, то есть Малхут, зовется именем царя, то есть Зерампина, как он зовется Авая, так и она зовется Авая. Сказано, Творец Авая пролил на Содом и на Гоморру серу и огонь от Авая с небес. Первое Авая — это Малхут, а второе Авая — это Зерампин. Более того, даже посланец, ангел, зовется по имени царя Авая. 133. Из какого места известно, что Творец благословен? Из места под названием Цион, то есть из Есода Малхут, известно, что он благословен. Ибо сказано, там заповедал Творец благословение. Поскольку в Ционе дает он благословение, оттуда известно, что он благословен, ибо благословенный дает благословение. Счастливы те, кто занимается Торой. Каждый, кто занимается Торой, как будто держится за Творца. Сказано об этом, а вы, слитые с Творцом вашим, живы вы все ныне. А вы, слитые с Творцом вашим, живы вы все ныне.
1: Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да.
0: Раф, у меня вопрос о предыдущем.
1: Встань, пожалуйста, невозможно так снимать.
0: Вопрос по предыдущей части, по поводу жертвы, или мы уже в другом состоянии совершенно?
1: Пожалуйста, ну.
0: Чем превосходно так жертва, чем она отличается от жертвы нищего?
1: Поскольку ты начинаешь с него, он является слабым, это он в начале своего пути не способен на большее, это гораздо... Как будто бы принести больше, это кажется тяжелее, но на самом деле это не так, потому что ты уже основываешься на малом состоянии. Так же, как и в нашем мире. Чего ты требуешь от маленького, чего ты требуешь от взрослого, чего ты от взрослого требуешь большего. Ведь ему тоже тяжело, еще более тяжело, чем маленькому, но у взрослого уже есть рожь, у него уже есть средства, у него уже есть экраны, у него есть связь. С выстроенной системой, однако у бедного еще этого нет. Поэтому он не способен принести большего. Поэтому жертва бедняка и вообще уровень бедняка является лучшим, потому что этот уровень является началом от отсутствия, из отсутствия экранов, когда он начинает свой путь. Это называется бедняком, это не то, что он какой-то несчастный, у него нет ничего. Говорится о желании получать, которое постоянно вооружается новыми экранами. На любой ступени есть твой бедняк и богач, но в любом состоянии каждый проходит через эти вещи. Поэтому относительно уровня богача, уровень бедняка, он как будто бы является... Как будто бы... Больше удостаивается восприятие, поскольку не то, что есть расчет с чем-то. Говорится о законах природы, законах физики. Когда здесь есть связь между светами и килим, но эта связь, она такова, что у маленького, согласно общей системе, относится иначе, чем ко взрослому, потому что бина создает связь между всеми, и маленький относит, о маленьком она заботится в особенности, как говорится, об убаре, зародыше, о ребенке, а от взрослого уже требуется... отдавать самостоятельно. От маленького требует лишь воспринимать то, что ему дают. В этом заключается работа. От взрослого уже требует, чтобы он отдавал. И поэтому так это называется. Но, в общем-то, это, в общем-то, очень ясным, согласно очень ясным и понятным законам, как в отношении бедняка, так в отношении богача есть определенные требования. Бедняк должен совершать жертвоприношение. То есть, если у него есть немножко экранов, немножко килим, он тоже должен реализовывать себя на 100%, так же, как и богач. Пожалуйста.
0: Статья «Семь небосводов и семь земель», 134 пункт. «И сказал Творец, и сказал Бог, то будет небосвод посреди вод. Когда Творец создал мир, Он создал семь небосводов наверху, создал семь земель внизу, семь морей, семь рек, семь дней, семь недель, семь лет, семь стезей, семь тысяч лет, на протяжении которых стоит мир, существующий шесть тысяч лет, а тысячу лет находящийся в разрушении. А Творец пребывает в седьмом состоянии каждого из этих делений». 135. Семь небосводов наверху, в каждом из них звезды и созвездия, смотрители, наблюдающие за каждым небосводом. В каждом небосводе есть колесницы, одни над другими, для поднятия на себя бремени правления господина своего. И на каждом небосводе есть колесницы и смотрители, отличные друг от друга, одни над другими, от этих шестикрылые, от тех четырехкрылые, от этих четырехликие, от тех двуликие, а от тех одноликие, от тех пылающий огонь, от тех вода, от тех ветер, как сказано, делает он ветры посланниками своими, служителями своими, огонь пылающий.
1: Ангелами называется сила, неживой растительный животный уровень по отношению к человеческому. Так же, как и человек в этом мире находится в природе, на неживом растительном животном уровнях, и он существует лишь по той причине, что в нем, в его мире присутствуют эти уровни, неживой растительный животный, так и в духовном мире. В силах нашей души есть, кроме уровня человека, когда я постоянно хочу направить себя к Творцу, найти связь с Ним, и все остальное, перед этим есть также всяческие силы, которые называются ангелами на уровнях неживом растительном и животном духовных, где я выстраиваю свои отношения, с помощью них душа существует, это ее окружение, и таким образом я продвигаюсь. То есть силы души человека, которых организует таким образом, как и в нашем мире, для того, чтобы существовать в собственной душе, когда они, все эти силы, когда из всех этих сил, он их направляет таким образом к Творцу и входит с ним в контакт. Поэтому эти вспомогательные силы называются ангелами. У них нет ни свободы выбора, ни какой особой реальности. Это как силы нашей природы, как и сила притяжения, силы физики, химии, силы, действующие между атомами, телами, большими, малыми, неважно что. Это силы называются ангелами, и все. У них есть крылья. Не следует представлять себе, что там есть какое-то тело там с крылышками, летает в воздухе. Но крылья означают покрытие, экраны, которые они приносят человеку. То есть с помощью этих самых сил, когда мы хотим сказать, что человек приходит к чему-то, к собственной самореализации, то у него есть сила, сила экрана. Это называется ангелом с крылышками. Что еще есть? Ну, есть хорошие, плохие ангелы, всякие. Мы еще почитаем о них очень много, но снова, наше отношение к ним, как наше отношение к природе, так же, как и в нашем мире, все, что меня окружает, кроме человека, кроме людей в этом мире, все остальные силы — это ангелы. В общем-то, я всегда хочу их сорганизовать для собственного удобства. Также это и в духовном.
0: Дуди из каббалистического колледжа Эйлат спрашивает, хоть я не стараюсь, у меня все время есть материальные
1: это
0: свойства.
1: Понятно. Это будет еще больше, еще полгода, еще год. Я надеюсь, что меньше. Но это зависит от того, насколько он включится в группу, потому что именно там, в соответствии с этим, начнет раскрывать, что это говорится именно о его отношении к другим. Этими словами говорится о нашем отношении к другим. Тора не говорит ни о чем, кроме этого. Если она говорит «возлюби ближнего», это является правилом, то есть это включает все, что находится в духовном, в Торе, то нам необходимо найти в связи, в нашей внутренней связи между нами, в этой сетке Малхут Мира Бесконечности, о чем же именно здесь Зоар говорит. И мы постоянно это будем находить. И тогда мы увидим внутренний язык. Поэтому за всеми этими словами
0: мы все время говорим в чтении Зоара. Я знаю, что это уже возникало в прошлом. Но еще раз, я думаю, что это... Я чувствую, что это просто горит, это вопрос этот. Почему мы объясняем его? Почему не... Если... Это что-то, что создает в нас, это наше соединение, сила его, это наше объединение. Почему мы не сосредоточимся на этом? Почему мы должны объяснять его сейчас? Или решить как-то?
1: Я не объясняю тебе, лишь напоминаю о том, чтобы ты не думал, как наш товарищ из Эйлата, об ангеле с крылышками, о том, что здесь говорится... О связи между нами это не объяснение, а лишь возвращаю тебе истинную картину того, где ты должен находиться, в связи между нами, что является силами души, силами связи между нами, о которых Зор и говорит. Я не объясняю тебе так, что, что там происходит с семью небосводами, где там находятся звезды и все прочее. Смотри, что он пишет, что семь небосводов наверху, в каждом из них звезды. Я не объясняю тебе все это. Я даже не касаюсь этих вещей, я лишь говорю, я говорю тебе также не об общей картине. Я тебе даю лишь несколько слов, чтобы ты не убежал бы ко всяким этим вещам, но чтобы ты был связан в истинном виде, что, насколько тебе он необходим, насколько ты требуешь от себя раскрытия собственных усилий, и чтобы получить свет, возвращающий к источнику.
0: Я должен быть внутри текста или в ощущении других?
1: В ощущении других.
0: Вот это то, что я и говорю.
1: А это то, что я тебе говорю. Я тебе о тексте вообще ничего не говорю. Я тебе что, объяснил, что сейчас из текста?
0: Ну, как вы сказали, что на уроках Рабаша вы иногда полтора часа молчали?
1: Но это не на уроках, нет. Не на уроках мы молчали, но иногда у нас было такое упражнение, когда мы приходили, он говорил: «Сегодня молчим». Не то, что он читал что-то, мы молчали, вообще ничего. Это было обычно на трапезах. Подавали еду, мы там что-то кушали, также и во время еды, и после еды полная тишина. Просто. И все. Но это не во время урока. Во время урока обычно можно задавать вопросы, отвечать и все остальное. Во время Зора спрашивают меньше, потому что Зор, он является как неким чудесным средством, приводящий свет, возвращающий к источнику. Он приводит этот свет, кто приходит к этому свету. То есть, если я прохожу через нашу общественную сеть, ищу силу отдачи, и ожидаю, то тогда я ожидаю этого самого света. Что этот свет создает? Он создает для меня связь с другими. И затем уже за этой связью он и раскрывается. Поэтому мне необходимо пройти через своих товарищей, объединиться с ними в одну сеть, как один человек с одним сердцем, с помощью силы поручительства, когда я ожидаю, чтобы это произошло бы, чтобы свет пришел и объединил нас вместе, тогда в нас раскроется свойство отдачи, называемое Творцом. То есть я постоянно должен в этом находиться, чтобы ты не убежал от этой самой картинки, когда ты связан со всеми, там ты и раскрываешь Творца ко всяким там небосводами, ангелам с крылышками и другим вещам, о которых он Зор говорит. Так я тебе напоминаю об этом, и не более того, я тебе не объясняю, что означают эти небосводы, семь небосводов, семь стран, я тебе не объясняю это. Я могу тебе объяснить, что в мирах Бия у нас есть такое разделение, где находится там семь небосводов, семь стран, одно против другого, как и четыре части: юг, запад, восток, север, и еще множество всяких вещей. Я не собираюсь тебе объяснять эти духовные понятия, чтобы связать их с материальным, ничего подобного. Он тебе ничего такого не рисует. Но, по крайней мере, быть уверенным, что я поддерживаю человека в правильной картине. Я напоминаю ему об этом. А иначе здесь есть люди, которые, может быть, не как ты, но которые просто убегут в своих фантазиях к чему-то другому или вообще перестанут слушать. Я возвращаю к тому, кем они должны быть.
0: Нет, значит, только намерение.
1: Какое намерение? Мы сейчас, скажем, будем читать без того, что я что-то добавлял, и ты почувствуешь через несколько минут, что ты уже находишься в путанице. Ты не сможешь удерживать себя в связи с этой, вообще, с нашей своей групповой сетью, с этой, с преданностью, поручительством, через этот, с поиском Творца, с силой отдачи, чтобы через эту сетку она бы раскрылась. Потому что сможет удерживать, потому что по своей природе в тебе раскрывается постоянно неисправленный новый решимот, который выводит тебя из этого, с помощью чего ты будешь удерживаться. Может быть, да?
0: С помощью крепких людей, которые удерживают
1: меня. Ну хорошо, очень здорово, ты прав. Но способен ли ты таким образом удерживаться вместе с ними?
0: Я говорю, давай посмотрим.
1: Договорились, я с этого момента и далее. Я ничего не говорю, мы читаем, да? Поэтому все сейчас слышали. Сядь, сейчас все слышали. Без рук. Мы сейчас увидим, что каждый, кто отключается или нет, скажем, проверим через 10-15 минут, каким образом находитесь ли вы в этом или нет, сколько раз вы выходили из этого или нет, пожалуйста, вперед. Поэтому мы стараемся удерживать себя. Давайте.
0: 136 пункт. «И все небосводы подобны слоям луковой шелухи, клипот, облегающим один другой, внутренние, из которых считаются нижними, а внешние – верхними. И каждый небосвод все время с шумом сотрясается в трепете перед своим господином. По нему движутся и на нем стоят. А выше всех них – Творец, созидающий все своей силой и могуществом. Подобны им семь земель внизу, и все заселены, только одни высшие, а другие нижние. И земля Израиля находится выше всех, а Иерусалим выше всех поселений». 137. «И делятся все эти земли так, что все они находятся внизу, подобно небосводам наверху. И между всеми землями пролегает небосвод, отделяющий одну землю от другой. Поэтому все земли определены именами, а между ними райский сад и ад. И есть среди них существа, одно отличающееся от другого, подобные тем, что наверху на небосводах. От тех двуликие, от тех четырехликие, а тех одноликие, и не схожа наружность одних с наружностью других». 138. «Ведь известно, что все обитатели мира произошли от Адама. Разве Адам решен, спускался во все эти земли, чтобы породить потомство? Сколько же жен было у него? Но Адам не находится только в этом мире, самым высшим из всех, называемым Вселенная. Как сказано, расположил во Вселенной землю его. Эта земля относится к небосводу, находящемуся наверху, и относится к высшему имени, как сказано, и будет он судить Вселенную в праведности». В праведности Малхут. «Поэтому сыновья Адама находятся в высшей земле этой Вселенной, и они самые высшие над всеми по высшему подобию, где высший Адам высший над всеми». 139. «Человек внизу подобен высшему. Так же, как наверху всех небосводов есть небосвод высший над всеми, и на нем находится престол Творца, как сказано, в виде камня сапфирового образ престола, а над образом престола образ в виде человека на нем сверху. Авая дема в гематрии Адам». 45. «И также здесь, в этой вселенной, пребывает царь всех их. Это Адам, и он не находится во всех нижних». 140. «И эти нижние происходят от испарений земли. И с помощью высшего небосвода выходят существа, отличные одни от других, в облачениях от тех клипот, как те черви, что обитают в земле, от них в красных клипот, черных, белых, а от тех всех цветов. Так все существа подобны этим, и живут они всего лишь 10 лет. 141. Каждый обитатель живет в сфере, подобной шару, одни внизу, другие наверху. А существа, находящиеся над шаром вокруг, находятся одни против других, и семь частей, находящихся в шаре, это семь земель. И все те существа, которые находятся в шести землях, отличаются по своему виду, согласно изменениям, происходящим в воздухе, имеющимся в каждом месте, и ведут они образ жизни, подобно остальным потомкам человека. И поэтому есть место в поселении, и там то время, когда светит свет тем, которые с одной стороны шара. Это тьма для тех, которые с другой стороны шара. Таким образом, у этих день, а у тех ночь. А есть место в поселении, которое полностью день, и ночь в нем бывает лишь на один короткий час. И это то, что сказано в книгах первых, и в книге Адама Ришон, что семь земель находятся одна под другой, и небосвод отделяет каждую землю, так это. То есть он не делит их, и все они один шар, разделяющийся на семь частей, ибо так сказано: «Славлю тебя за то, что я поразительное творение, удивительные деяния твои». И сказано: «Как велики деяния твои, Господи, и потому все хорошо, ибо и те, и другие – деяния Бога живого». И как может быть такое, чтобы были справедливы оба высказывания? Ведь они противоречат друг другу. Однако основа эта передана обладающим мудростью, а не проводящим естественные границы, ибо это глубочайшая тайна Торы. 143. Подобно этому в море, сколько есть созданий, отличающихся друг от друга. Как сказано, вот море великое и необъятное, в нем живность неисчислимая, животные малые и большие, и все по высшему подобию. И во всех этих мирах правит никто иной, как человек, а Творец над ним.
1: Ну как? Дома ты читаешь, ну ладно. Снова Зор, несмотря на то, что он говорил как бы о многих вещах, происходящих в нашем мире, конечно же, книга написана 2000 лет назад, он пишет об этом, что мир, о том, что мир круглый, а затем, 1500 вслед за этим, сжигали людей за это утверждение, да? Вы видите, что это действительно... И вообще, то, о чем он говорит, может быть, о будущем вы не раскрываете, потому что будущего мы еще не знаем. Так что я хочу сказать то, что, как мы и читали, это как будто бы география, астрономия, ботаника, неважно что, да? Не говорится ни о чем, кроме об отношении человека к другим, чтобы связать его с другими, поскольку именно с помощью этого он строит себя как человека, как Адама, подобного Творцу, и с помощью этого он устанавливает систему Адама, то есть Малхут мира бесконечности. И поэтому все эти слова, которые он здесь говорит, здесь не говорится о нашем мире, о нашем мире вообще нечего говорить, о нашем мире Зор даже одного слова не хочет сказать. А что здесь есть в нашем мире? У нас здесь нет свободы выбора. Для чего нам это объяснять? Для чего? Если я не могу на это повлиять и с помощью этого что-то установить, для чего мне все это нужно? Зор говорит только лишь о том, что все направлено к силам нашей души. Таким образом, они кажутся нам из нашего мира, как будто бы мы их знаем как-то в нашем мире. Там за тобой, да, пожалуйста.
0: В последнем материале, который мы читали, я мог удержаться во многих вещах, но только благодаря объяснениям, которые вы в прошлом давали. Но в противоположность этому материалу, который мы читали до этого, если бы вы не объяснили эти слова, я бы совершенно бы потерялся. Я думаю, что объяснение это дает очень много, просто для того, чтобы направить это все на правильное место. Это мое ощущение.
1: Ну дай ему.
0: Я то, что я почувствовал при чтении, это страх. Страх за людей, что люди не поймут, не будут знать. Это то, что я почувствовал тут
1: здорово.
0: От людей.
1: Ну, может быть, это хорошо ничего не почувствовать, хотя бы чтобы страх был.
0: Правильно, это то, что я говорю.
1: Если я ничего не скажу, то и страха не будет.
0: Почему? Почему? Я чувствую это.
1: Потому что человек изначально у него нет никакого намерения. Ни сюда, ни туда.
0: Но тут-то приходится, у него уже есть намерение.
1: Ну, а ты уже умный. Ну, действительно, что ты такое говоришь?
0: Намерение свыше?
1: Не. Это уже нет.
0: Чуть-чуть?
1: Немножко, да. Ну, передай туда микрофон, там новый парень.
0: Ну, не новый уже, несколько месяцев. Я тоже думаю, как парень, который до этого встал. Если написали книгу «Зоар», там есть внутренний смысл, кроме материальных слов, то, что вы говорите, охранять себя, чтобы вы просто так не воспринимали эти вещи. Я был бы очень рад слышать внутреннее понятие этих, смысл этих понятий. Я думаю, что это помогает соединиться. Я думаю, что и благодаря всем этим объяснениям, благодаря тому фону, который вы даете, бэкграунду, тут нет вообще...
1: Да, но ты... Касаешься уже чего-то иного. Послушай, мы слышим слова, слова. Эти самые слова, ты их понимаешь в земном виде, в материальном. У этих слов есть также духовный смысл. Есть духовный смысл. Я могу объяснить тебе, скажем, с помощью чертежей, рисунков, духовное, как бы объяснить это, как бы это дано, ну просто так нарисовать соотношение между ними. Здесь вот небосводы, здесь все звезды, где все эти сферот, где это находится. Здесь вот есть миры, сферот, парцуфим. Внутри них есть живорастительные животные, человеческие уровни. На каждой ступени. На каждой ступени. Так где же тогда все эти вещи находятся? Я могу тебя этим запутать. Знаешь, здесь есть возможность представить тебе такой очень большой театр. Что ты будешь с этого иметь? То, что ты говоришь. Ты говоришь противоположно ему, но с другого края. Если я тебе нарисую всю эту картинку, где же будет намерение, которое я же, когда желаю раскрыть, когда я хочу достичь подавления по свойствам с товарищами, раскрыть систему человека, систему Адама, нам необходимо раскрыть и в ней Творца. Нам необходимо раскрыть здесь связь между всеми. Связь между всеми, каким образом мы связаны. И как же с помощью этой связи мы подобны свету, Творцу, свойству отдачи, которое тогда нас заполнит. Я должен думать об этом. Если я буду заниматься комментариями, извини, у тебя голова не настолько велика, извини меня, ты просто начнешь думать, что там Зеранпин, там Малху, это так, это иначе, этот выше, этот ниже, спускается, опускается, и тогда ты запутаешься между этими понятиями, именами, определениями. Но они тебе ничего не дадут, потому что чувственно ты там не находишься, ты их не определяешь, ты лишь с помощью разума будешь воспринимать какие-то отношения между ними, это выше, это ниже, это не выше, не ниже. Когда Зоар говорит нам здесь множество раз, он говорит, что это выше, это ниже, это выше или ниже согласно уровню отдачи. То есть, если я нахожусь здесь, я, а передо мной есть нечто, то я тогда проверяю, это ближе ко мне или дальше от меня. Это называется выше или ниже. Если я должен прийти к Творцу, так он находится выше меня, поскольку он более удален от меня. А ниже — это нечто более близкое. Как бы расстояние ввысь превращается в расстояние вширь. Это тоже неправильно, потому что это мое личное расстояние, насколько я его оцениваю, насколько это для меня важно. Поэтому для меня это называется выше. Относительным образом. Не то, что он так по отношению ко всем выглядит. Но по отношению к самому человеку картинка это всегда меняется. Его ценности, его килим постоянно изменяются. Поэтому здесь присутствует проблема. Войти в это, в этот комментарий. Я могу взять здесь отрывок и объяснять его. Знаешь, с помощью

0: Правильно, потому что мы подготовились к этому, что сейчас вот мы будем читать без этого, и каждый постарался, насколько он способен. Если бы такая вещь была, то действительно ничего не нужно было запоминать. Но для того, чтобы прийти к этому самому страху, тебе необходимо напомнить человеку, о чем здесь говорится, в чем его цель, что он должен потребовать от книги. И действительно, лишь согласно требованию от книги приходит успех. Ничего это не важно, то, что мы читаем. Мы можем взять одну страницу на всю жизнь и всю жизнь читать эту самую страницу от начала до конца. Какая разница? Нет никакой разницы. Весь Зоар — это один единственный отрывок, да, профессор?
1: Я бы хотел отметить способ чтения Зоара. Да. Полгода уже, немножко больше. И на этот раз это первый раз, по крайней мере, мне кажется, что у нас такое есть общее ощущение. Мы очень тяжело работали, чтобы сделать что-то правильное в Зоре. И это только начало, я помню, начало было очень большие усилия. И я чувствовал, что, я говорю это за всех, потому что ощущение это общее, по крайней мере, внутреннее, что исчезло направление.
0: Направление?
1: Направление. Не намерение. Намерение это что-то, что мы говорим, а я говорю сейчас вот просто здесь. С одной стороны, чтец бежит с материалом, как с учебным материалом, так я чувствую. С другой стороны, я чувствую, что я убегаю от текста. А замечания, которые Рав тут дает, помогут нам каждый раз получать направление. В любом случае, мы связаны с фактором времени. Через какое-то время есть отключение, не знаю, куда это уходит.
0: Обновление решимот.
1: Окей. Это может быть тот страх, который я имел в виду. Это отвечает. Но если мы уже попробовали несколько вещей, несколько форм себя готовить к этому, то жалко терять это из-за разных экспериментов. Хотя, может быть, это тоже желательно. Но я думаю, что всякий раз немножко направления, немножко, даже не знаю, объяснение ли это очень помогает всем. Если я ошибаюсь, пусть скажут.
0: Ну, хорошо. Ты уже поговорил. Ну, ребята, я сожалею. Мы должны почитать Зоар и все. Пострадайте немножко. Вы должны поговорить вместо того, чтобы слышать, послушать. Это то, что я вижу. Вперед.
1: Статья «Пояснение четырех букв Авая», 146 пункт. «И сказал Бог, да будет небосвод посреди вод, и будет отделять он воды от вод. Если бы не небосвод, отделяющий высшие воды от нижних, правую и левую стороны, содержащиеся в разладе, оставался бы разлад между ними в мире. Но этот небосвод, средняя линия, привел к миру между ними. И мир не будет существовать, иначе как на основе мира. Творец называется миром. Он мир, и имя его мир, и все связано миром. Он мир Зерампин, и имя его мир Малхут, который называется имя, и все связано миром, Есодом, связывающим все. Это высшее святое имя, полностью мир, все ступени его, и все оно едино, и пути его расходятся в ту сторону и в эту сторону, вправо и влево. 147. Юд святого имени связывается тремя видами соединения. Поэтому есть в ней один кончик наверху, и один кончик внизу, и один посередине. Поскольку три связи распространились в ней, верхний кончик высший кетер, выше всех высших, рож всех рож, стоящий над всеми. 148. Тот кончик, который находится в середине Юд, это другой рож, ибо три рож в Юд, и каждый является рож сам по себе. Поэтому кончик, находящийся в середине, это другой рож, который выходит из кончика, находящегося наверху. И тот рож всем остальным рож, чтобы выстраивать из него святое имя. И рож этот скрыт от всего и называется Хохма, исходящая из первого рож, высшего кетера. 149. Нижний кончик – это другой нижний рож. Это бина, рож для орошения сада.

0: Малхут. И это источник воды, и все саженцы орошаются им. Ибо все мохин, зон и биа проистекают из бины. И это означает, что в Юд имеется три вида связи. Кетер Хохма Бина, и поэтому она называется цепочка, будучи подобной цепочке, состоящей из трех звеньев, связанных между собой.
1: Ну, можно это объяснить. Есть Юд. Сверху есть такой кончик, коронка. Это приходит из мира бесконечности. Юд означает собой хухму, мир ацилут. Называется моха стимаа. Из нее выходит бина, из этой хухмы. Это кетер хухма и бина. Где из нижней... нижняя часть выходит из Юд, чтобы напоить Зеранпин, сад, то есть Малхут. Можно нарисовать более детально всю эту систему. Но этим мы снова... Мы не изучаем Тору, потому что Тора называется свет, возвращающий к источнику. Но мы превращаемся тогда в изучающих систему. Я это не стираю, это тоже необходимо, но мы изучаем об этом в предисловии в науке Каббала или же в Талмуде Десяти Сферот. После того, как у нас будет ощущение, хотя бы небольшое, о чем же говорит Зоар, насколько мы более чувствительны к отдаче и получению между нами в отдаче и в получении, то в соответствии с этим мы сможем читать и переводить эту схему на наши чувства, по крайней мере, эти ощущения в нас будут. Тогда мы будем изучать с вами, что же мы именно ощущаем. Это уже иначе. Это так же, как и мы в нашем мире. Я ощущаю всякие вкусы. А теперь хочу проверить, что это за вкусы. Как я могу сделать более лучшие вкусы, из чего они состоят, что мне необходимо добавить к ним и так далее. То тогда я уже изучаю эту систему, эту мудрость, заключающуюся в этом, во вкусе, добавляя к своим чувствам разум. Но, по крайней мере, чтобы нечто уже было. Чувство приходит вслед за разумом. Мне прежде необходимо ощутить, иначе его мудрость будет превышать его действия. Это уже нехорошо. Тогда мы будем любить эти схемы и будем оставаться в этом мире такими умниками, как будто мы знаем, что происходит там. Нам не нужно знать, что там происходит, нам необходимо находиться там. В этом очень большая разница между постигающими и между просто всякими умниками. Как говорил Баал-Сулям, называл их иерусалимскими умниками. Когда он приехал в Израиль, он встретил таких в Иерусалиме, которые учились, знали наизусть все, что написано. Он удивлялся, как-то они все наизусть знали, весь Зоар. Просто полностью знали наизусть весь Зоар. Когда он начал их спрашивать, а как же, что там внутри находится? Не дай бог, такого вообще нет. Вот как написано, мы так и изучаем. Поэтому снова необходимо прийти, прежде всего, к ощущению. Это является главным, это должно у нас находиться, и мы должны в этом присутствовать. А зачем мы изучаем, что именно мы чувствуем, каким образом изменить эти чувства, как с этим вместе работать. Так же, как и в нашем мире, если бы у нас не было ощущения этого мира, мы бы не смогли его исследовать, потому что мы прежде всего являемся материей, желанием получать, желанием насладиться, и нам необходимо ощущать эту реальность в нашей материи. А зачем же, когда мы вслед за тем, как мы изучаем эту материю, начинаем понимать, из чего состоит это самое ощущение, из чего состоит само ощущение. Бина называется пониманием. Сердце понимает. То есть материя чувственная начинает понимать, из чего она состоит, что на нее воздействует и так далее. То есть мы прежде всего должны находиться в правильном намерении, то есть в объединении между товарищами и через них прийти к отдаче и почувствовать Творца. Это является нашей обязанностью таким образом поступить. И это находится, мы приглашаемся к этому, и поэтому мы изучаем, учимся именно ради этого. Вы не увидите во время чтения Зоара никаких картинок, несмотря на то, что из каждой страницы здесь можно создать целую симфонию. Это будет, когда мы придем к ощущению, будем находиться там. И на этом мы закончим.
0: Объявление перед завершением. Пятница, израильская пятница, будет Кабалалям. Собираемся по всему Израилю на передачу в прямом эфире в 3 часа дня. Передача Шеве Тахим. Братья все вместе. Мы соединяемся. Братья по телефону. Подробности по телефону 1700-509-209 или на сайте kap.co.il. Встречаемся с Каббалой. Каббала народу рада пригласить вас на занимательные лекции по Каббале во вторник, 25 мая, в 7 часов вечера в Бейт Каббала Лаам в Хайфе, и в следующую среду, 26 мая, в 8 часов вечера в Бейт Каббала Лаам в Эйлате. Вход свободный. Подробности по телефону 1700-509-209. Общественный урок для мирового кли и для Израиля каждое воскресенье с 8 до 9 вечера по израильскому времени. Приглашаем всех приехать физически в центры, которые ближе всего к вашему дому, чтобы принять совместное участие, чтобы послать ваши вопросы, предложения по адресу kap.info. На этом мы заканчиваем. Хорошего дня!

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов» в духовной работе. Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которые они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющие слово его. И это называется «человек и животное спасают Творца», как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные, то есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе «сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах». речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники. А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
0: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано: «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим», дословно «сердцами». И сказали наши мудрецы: «Двумя началами Твоими», то есть чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
1: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано: которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано: «Всем сердцем твоим, двумя началами твоими», когда и злое начало народы мира входят в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
0: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. а наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями вышезнания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет за то «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды, грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные. То есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности, и есть у него вкус праха в этой работе, и это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид. «Отчего страшно мне в дни беды грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает, и когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее». И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Вайтханан, статья 27. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: Ки хохматхем вбинатхем лейней кулямим. Израиль за килим дашпа, а гальгальте войнаем. Гальгальте войнаем. Ло эхолиот баем ло хохма вело бина. Гам бина, ма шанахну митковним бибина, зе хохма шебибина. Вело бина шебибина. Бекилим дашпа эйн шум ревах. Хуцми ашпа, хуцми ма шееш בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגלת עיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלה מפני שנברא הוא לא כלים דהשפעה. אין דבר כזה כלים דהשפעה. רצונות להשפיע. רצונות להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים? ועובד בפנים הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דהשפעה על פני כלים דקבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת
1: Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что использует удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хохма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающий килим, который работают, берут получающий килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи в глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа. И не то, что Ахаб включается в отдающий Келим, а Ахаб, который работает внутри отдающих Келим, как Ахаб Даля, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмар Тикуна. А в Гмар Тикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется «быть светом для народов», когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые отдающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим келим Леи. Лея. Все эти келим за дебина, они получают большие света и наполняют малхут дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до Гмар Тикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче, он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими келим и получающими келим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим, уже в Гмар-Тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати. И отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдачу, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть делают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим клеям. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора». Когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми клеями, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление, якобы, в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит. И это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние.
2: То есть
1: без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель или подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции. Не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила, устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у него, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? «Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания». Буквально страдания, направленные на желание получать. «И еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты». То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка. Или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать те действия, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он

0: начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
1: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих килим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих килим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим килим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху в отдающих килим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий килим, или наполнение в выдающий килим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в выдающих килим есть страх.
0: Считали, что страдание — это хорошо.
1: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение. А насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем.
2: Нет
1: такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней часть гмартикуна. То есть гмартикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмартикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходят получающие килим, чувствуют это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть... Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
1: Я не понимаю вопрос.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
1: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на

0: операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция... Я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важность здоровья должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
1: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
0: Нет. Если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, поразвлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь, таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже, ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находится отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для, ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
1: Важность ты в получающих келим?
0: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Исраэль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно, тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
1: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
0: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
1: Не нужно сдать, но ты знаешь...
0: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию.

0: Проверка звука.
1: Проверка звука, тебя слышно хорошо.
0: Да, тебя тоже.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом, шалом.
0: Здравствуйте, все наши товарищи, любимые, дорогие, важные, уникальные. Те, кого выбрал Творец, в ком Он пробудил точку в сердце, мы очень и очень рады быть здесь. Вы можете удивляться или нет, но мы на самом деле очень рады быть здесь. Мы так чувствуем очень особое такое ощущение. Почему мы рады быть здесь? Потому что у нас есть сейчас еще возможность в конце дня, вечер, ну, у кого-то, может быть, не вечер, а полдень. Но я полагаю, те, кто находится по европейскому, израильскому времени, у них это уже день близится к концу. Мы сегодня делали много разных вещей, мы старались, насколько могли, удерживать связь с десяткой, с товарищами, с целью, с Бали Суламом, Рабашем, верно? Старались? И сейчас у вас есть возможность провести анализ, проверить себя. Сделал ли я сегодня достаточно усилий, чтобы продвинуться к моей духовной цели? Вопросительный знак. Давайте остановимся, задумаемся. Сделал ли я сегодня достаточно усилий? Вопрос еще, что такое достаточно усилий? Но сделал ли я тот максимум свой, чтобы быть связанным с духовной целью? Может быть, да, может быть, нет, может быть, так, посерединке. У нас сейчас есть еще возможность. Я наверняка не сделал сегодня то, что достаточно, говорю вам. Но сейчас есть у нас еще полтора часа добавить усилия, прежде чем мы пойдем спать, утром встанем на урок. Можно использовать эту возможность. Сейчас есть много товарищей в мире, которые подсоединяются к этому уроку. Каждый, очевидно, в другом состоянии.

0: И каждый приходит из своего какого-то особенного дня, своих забот. Ну, у каждого свои дела. Все это мы сейчас отложим в сторону. Мы хотим войти в статью Рабаша «Сделай себе рава и купи себе друга». Это уже высказывание «Сделай себе рава и купи себе друга» — это уже некий такой чистый воздух. Мы уже думаем о чем-то высоком. «Сделай себе рава» — это что-то высокое, «купи себе друга» — это тоже что-то высокое. И Рабаш уже поднимает нас, еще даже прежде, чем мы произнесли слово, еще даже прежде, чем мы сказали «привет», он поднимает нас. Так я чувствую. Я вошел в студию, встретил Михаэля. Мы начали читать статью, обсуждать клипы. Я сразу наполнился силами, очевидно, это от вас, того особого духа нашей группы. Так, это то, что мы будем делать сейчас. У нас есть полтора часа быть вместе, пройти эту особую статью, «Сделай себе рава и купи себе друга». И, разумеется, на каждом этапе мы приглашаем вас задавать вопросы, выражать свои сомнения, вместе работать и главным образом постараться как можно больше привлечь свет, возвращающий к источнику. Это такая важная, мощная сила, свет, возвращающий к источнику. Это особое явление, это мы хотим на себя привлечь, на нашу группу, на нашу десятку, на всю мировую группу. Ну, я бы вообще сказал, на все человечество, но, очевидно, их это меньше беспокоит. Но, по крайней мере, наша группа находится в этом. Давайте позаботимся о ней, обо всех наших товарищах. Наши товарищи в десятке, которые сейчас, может быть, не могут подсоединиться по разным своим причинам. Есть семья, дети и так далее. Все, что Творец послал и нашим товарищам в регионе. Допустим, я из Латвии, да. В конце недели мы едем, кстати, в Литву. Будем встречаться с ребятами из Латвии, из Литвы. Я вижу Марика из Германии. Каждый пусть думает о своих товарищах, и все мы вместе подумаем обо всех наших товарищах, потому что в итоге все наши товарищи, они очень дороги нам, и у нас есть возможность сейчас в ближайшее время так вот привлечь свет, возвращающий к источнику. Прежде чем мы начнем читать, статью, давайте напомним, это третий урок. У нас было два урока по этой статье. И эта статья очень особенная. Она начинается с очень четкого высказывания «Сделай себе рава». И это предложение мы понимаем, но все эти объяснения наш учитель объясняет, что «Сделай себе рава» — это я должен прежде всего определить для себя конечную цель, чего я хочу достичь. Я хочу достичь слияния, я хочу достичь свойства отдачи, я хочу достичь подобия свойств, я хочу достичь того, чтобы доставить Творцу наслаждение. Это цель, это великая цель, и к ней мы стремимся. А сейчас от нее мы начинаем откатывать назад процесс. И поэтому «Сделай себе рава» — это говорит о том, чтобы сделать себе что-то великое, что-то большое. Это что-то — это обычно свойство отдачи. Потому что она нам не важна. Естественным образом мы созданы желание получать, и поэтому свойство отдачи, оно для нас не важно. Но как мы можем достичь этого? Как мы можем действительно сделать свойство отдачи большим и важным для нас? И тут говорит Рабаш, сделай себе товарища. То есть он говорит уже о следующем действии, сделай себе товарища. А почему не купить Творца? Творца нельзя купить, потому что нет вообще такого понятия «творец». Творца мы должны сделать благодаря тому, что мы между собой сделаем рава, то есть тем, что мы выстраиваем из свойства отдачи, делаем ее важной, великой для нас, и в связи между нами мы стараемся стать подобными Творцу, так же, как Он относится к нам, этим мы создаем Творца. Поэтому его невозможно купить. Это не что-то, что существует, я могу это купить. Но мне говорят, купи себе товарища. То есть тем, что мы строим нашу группу и свойства отдачи как что-то большое, великое, и стараемся обрести хисронот товарищи, которые окружают нас, и вместе построить общий хисарон, и вот этот общий хисарон превратить в некое желание, которое может привлечь свет, возвращающий к источнику. Мы ускоряем эту силу, которая называется свет, возвращающий к источнику. Это главное в нашей работе. Об этом мы будем сегодня говорить, об этих усилиях, о тех усилиях, которые называются «Купи себе товарища». Мы начнем читать статью. Итак, мы начинаем читать статью, мы не читаем ее сначала. Я это говорю также и переводчикам, и нашим товарищам, которые присоединяются. Мы не читаем статью сначала, а находимся где-то в 2/3 статьи, находится у вас в учебных материалах. И когда вы откроете учебные материалы, вам вы пойдете в нужный абзац, и этот отрывок начинается со слов «И потому он сказал, сделай себе рава и купи себе товарища». Мы начинаем с этих слов «И потому он сказал, сделай себе рава и купи себе товарища». Сейчас мы начнем читать. Начнем читать постепенно. Мы не торопимся, у нас есть время. Мы хотим продвигаться в статье, выяснять в радость вместе с вами все, что вы захотите выяснить. И по статье, и если есть у вас другие вопросы по группе, по десятке, другие внутренние вопросы, каждый, у кого что-то его беспокоит, может задать вопрос.
1: Итак, я начну. И потому он сказал, сделай себе рава и купи себе товарища. То есть оба они должны присутствовать. То есть каждый будет считать другого товарищем, тогда можно говорить о покупке. То есть каждый должен заплатить, отказавшись от чего-то ради другого. Подобно тому, как отец отказывается от своего отдыха и работает ради своего сына, и добывает деньги для сына. Все это вызвано любовью.
0: Но тут это естественная любовь, так как Творец дал естественную любовь, позволяющую растить детей, чтобы мир мог существовать. Например, если бы отец растил детей из-за заповеди, то у его детей была бы еда, одежда и остальные вещи, необходимые для детей. Подобно тому, как у человека есть обязательство исполнять все заповеди. И тогда он соблюдал бы заповеди иногда, а иногда соблюдал ли только чтобы из-за обязанности. Его дети могли бы умереть от голода.
1: Он, Творец, дал родителям естественную любовь, чтобы они любили детей, и мир мог существовать. В то же время в любви к товарищам каждый должен работать сам, прилагая большие усилия, чтобы в его сердце образовалась любовь к товарищам. И тут можно говорить о принципе «и купи себе товарища». То есть после того, как он понял, хотя бы разумом, что ему нужна помощь, и он не способен совершать святую работу, тогда, если он понимает, что ему нужна помощь, в той мере, в которой он понимает разумом, он начинает покупать, то есть отказываться от чего-то ради своего товарища.
0: И это вызвано тем, что он понимает, что главное усилие состоит в том, чтобы отдавать Творцу. Это противоречит его природе, поскольку человек создан желанием получать только ради собственной выгоды. Поэтому нам дано особое средство «сгула», позволяющее выйти из эгоистической любви к себе, к любви к ближнему, и благодаря этому он может прийти к любви к Творцу.
1: Как видите, тут есть очень интересная фраза, которую говорит раба. Что значит купить товарища? То есть совершить какие-то уступки относительно товарища. Это и означает купить товарища. Как это может выражаться? Тысячу разными вещами. Но должно быть такое состояние, что я отказываюсь от чего-то, то есть делаю какие-то уступки. А уступка может быть в том, что я вообще обращаю на него внимание, слушаю его. Товарищ говорит, а я его слушаю, это уже уступка. Я уступаю, отказываюсь от каких-то вещей, которые я мог бы сделать ради себя, чтобы послушать его. И отсюда и дальше есть еще много чего.
0: Мы вместе скоро посмотрим клип номер 7, где Рав дает нам объяснение, как покупать товарищей. Что-то очень практическое для нас. Мы хотим купить товарищей, мы живем в десятке. Мы понимаем, что это важно, но как это сделать? Что значит купить товарищей? Давайте послушаем объяснение Рава в клипе номер 7. Нас спрашивают из группы Афула, как покупать товарищей? Это то, что я возвеличиваю их?
1: Прежде всего, я прихожу в группу, которую я не выбираю. Я прихожу к состоянию, когда я нахожу там несколько товарищей, которые занимаются каббалой, учатся, у них есть определенный порядок. Может быть, этот порядок потом изменится, неважно. Но уже есть что-то. То есть Творец уже что-то организовал еще до меня. Ну, так было и у нас, и так это было всегда еще со времен Раби Шимона и даже до него. И у Ари мы учим, что у него была группа, и Бааль Шем Тов организовал группу, и так далее, и так далее. Бааль Цулам, Рабаш, и у нас есть группа. И вот человек, который приходит, он приходит, у него не спрашивают, откуда ты, почему, зачем. Он просто как бы приземляется в эту группу. Но уже потом, когда он находится в ней, приходит время, и он потихоньку начинает понимать, что тут есть некая внутренняя работа. Это приходит не сразу. Вначале он вообще не понимает, где он находится, для чего и как, что тут происходит. Потом, через много месяцев, он начинает понимать, что здесь, в группе, есть особое действие, и от этого действия зависит весь его духовный успех. И это действие называется выбор. Он должен выбрать, он сам именно. То есть что значит выбор? То есть выбор в «купи себе товарища». То есть выбор вот в этой покупке. Я должен вложить себя относительно товарищей, чтобы объединиться с ними, соединиться с ними вместе, быть с ними как один. И этим мы уподобим себя Творцу. И насколько мы будем стараться уподобиться Творцу, Высший Свет будет воздействовать на нас и объединить нас. Не то, что мы сами объединяемся, мы должны только прилагать усилия. А вот Высший Свет, он будет влиять на нас как ответная реакция. Поэтому, еще раз, человек приходит в группу, он не понимает, где он находится. Через много недель, даже месяцев, учебы, распространения усилий своих, он тихонько начинает слышать, что группа — это объединение. И принимает решение, что он... Принять решение, что он будет объединяться, это и есть его выбор. Единственный в жизни. И нам объясняют, что все остальные действия наши в жизни, что бы мы ни делали, все уже спрограммировано. Мы это не знаем, это скрыто от нас. Но если ты пойдешь к какой-то бабушке, которая раскрывает будущее, она тебе раскроет. Я тебе серьезно говорю, она тебе скажет все, что с тобой произойдет, кроме одного. Кроме одного. Об усилиях. Будешь ли ты давать усилия относительно объединения с товарищей или не будешь? В это никто не смешивается. Мы даже видим, что пророки, как они пишут, что они все напророчили на дни Машиаха, но все писали в одной линии, согласно природе, а без нашего выбора, без добавления нашего желания продвигаться. Поэтому их пророки, пророчества, они настолько тяжелые, неприятные.
0: Рав говорит, что когда человек приходит к группе и постепенно понимает, да, это верно, мы не выбирали свою десятку, мы нашли ее. Ну, теоретически, если бы спросили, хочешь ли ты быть с тем или другим товарищем, возможно, он выбрал бы других товарищей, но это то, что нам дали, неважно по какой причине, мы пришли в группу. группа, десятка — это одно и то же. А сейчас Рав говорит, начинается выбор. Что значит начинается выбор? Прежде всего, я понимаю, что моя работа в том, чтобы купить товарищей. Так написано в статьях, это не то, что я сам придумал. Я читаю статьи Рабаша, я слышу объяснение Рава и начинаю думать о том, как я могу это реализовать. И Рав говорит, что выбор в том, чтобы купить. Что значит? Я должен вкладывать себя относительно товарищей, чтобы объединиться с ними, соединиться с ними, быть вместе как одно целое. И таким образом мы уподобляем себя Творцу. И чем больше мы будем стараться уподобиться Творцу, высший свет будет воздействовать на нас и соединит нас. И это очень просто. Мы стараемся уподобиться Творцу, свойство отдачи, создать между нами связь, как отношение Творца к нам, и с помощью этого действия мы притягиваем к нам силы, которые называются свет, возвращающий к источнику. Это процесс, о котором Рав говорит здесь, это процесс, который мы хотим сделать сейчас друг с другом. Я только хотел добавить, мы прочитали сейчас, тут был очень интересный момент, обратите внимание. Мы читали то, что Рабаш сказал здесь, что Творец дал родителям естественную любовь к детям. Он, это не зависит от какой-то духовной цели. Почему? Потому что любовь к детям, он пишет здесь, чтобы мир существовал. То есть если бы мы поставили в зависимость любовь нашим детям от духовной цели, то Рабаш говорит здесь, то иногда мы бы это делали, а иногда, может быть, и не делали, и что бы тогда произошло, как бы тогда дети выжили. Но он говорит, в любви к товарищам это иначе. В любви к товарищам ты должен купить, это твой выбор, купить связь с товарищем, чтобы прийти через любовь к товарищам, к любви к Творцу. И это ты делаешь только после того, как ты разумом своим понимаешь, что ты можешь с помощью связи с товарищами прийти к духовному. И здесь мы говорим о сгуле, об этом чудодейственном средстве, выйти к любви к ближнему. Начнем вопрос или что почитаем?
1: Давай еще немножко почитаем.
0: Вперед.
1: И это вызвано тем, что он понимает.
0: Нет,
1: поэтому товарища такого же по своей ступени он может найти. Однако потом, когда он сделает товарища равом, то есть почувствует, что товарищ находится на более высокой ступени, чем он, человек не может видеть этого, ведь товарищ будет подобен Раву, а он подобен ученику. А если он не будет относиться к товарищу как к Раву, как же он может учиться у него? И это называется «сделай», ибо это действие без разума. То есть он должен принять на себе выше знания, что его товарищ выше него. И это называется «сделай», то есть действие выше знания. То есть мы можем это видеть из того упражнения, которое дал нам Рав, глава десятки. Как ты превращаешь, делаешь из товарища, ты так и без любого, конечно, товарища можешь делать, но хотя бы раз в неделю у тебя есть некий глава десятки, которого ты должен сделать подобно Раву. Что значит «сделать»? Выше знания, он же так не выглядит. Ты, наверное, думаешь, что ты гораздо более продвинутый, более духовный, умный, мудрый, но выхода нет. Свыше тебе помогают и дают тебе такое вот упражнение, и ты можешь проверить, можешь ты или нет. И если не можешь, болит ли у тебя от того, что не можешь, или нет? И если у тебя болит, можешь ли ты, ищешь ли ты, кто тебе поможет? То есть тут очень-очень много разных осознаний и постижений. То есть такое вот упражнение сделай себе Рава, иначе ты не можешь даже понять, что он тут пишет.
0: Продолжаем читать. И смотри, в книге «Дарование Торы» там написано, и для того, чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан чувствовать себя самым маленьким из товарищей. И тогда он сможет принять меру величия большого.
2: Арей умер бепируш. Шиколихат царих лирот этот смо килю ката.
1: Таким образом, он ясно говорит, что каждый должен видеть себя, что он как будто самый маленький из всех учеников. Но как же возможно, чтобы человек видел, что он самый маленький из всех? Об этом можно говорить только выше знания. И это называется «сделай себе рава». То есть каждый из них находится в состоянии рава по отношению к нему, а он считается лишь учеником. То есть получается, что человек не может увидеть этого, только выше знания, выше разума. То есть это сверхъестественно. Обратите внимание, это выше нашей природы видеть товарища большим, а себя меньшим. То есть иногда я вижу товарищей больших, да, есть такие очень умными, сделали какое-то важное действие, но сделать так, чтобы быть наименьшим из всех, это уже чрезмерно. И он говорит, это можно только выше знания. Это и называется «сделать себе рава». То есть это сверхъестественное. Работа, усилия существует только в Нейбару. У нас есть объяснение Рабаши Бальсулама и попытки такого восприятия. В мире такого вообще нет. Никто даже и не думает о том, что он меньше всех остальных.
0: И это большая работа, ведь существует правило, гласящее, что чужие недостатки всегда видны, а собственные недостатки всегда скрыты. И он должен относиться к другому так, как будто бы тот обладает хорошими качествами. Ему стоит принять на себя то, что говорит ему, или то, что он делает, чтобы он учился на его поступках.
1: И с этим тело не согласно. Ведь все время происходит так, что когда кто-то должен учиться у другого, то есть там, где он ценит другого, тот обязывает его совершать усилия, и тогда тело пренебрегает мнением и действиями другого. И это вызвано тем, что тело желает покоя. Поэтому для него лучше и комфортнее пренебречь мнением и поступками товарища, чтобы ему не нужно было прилагать усилий.
0: Поэтому это называется «сделай себе рава». Это означает, что для того, чтобы товарищ стал для тебя равом, ты должен сделать это. То есть не в разуме, потому что разум заставляет думать иначе, а иногда показывает обратное, что он может быть равом, а товарищ — его учеником. Поэтому это называется «сделай» от слова «действие», а не «разум».
1: Да, дальше мы переводим к третьему пункту, где сказано «и суди каждого человека на чашу заслуг». Давайте сначала ответим на вопрос, а потом перейдем к третьей части статьи.
0: У нас есть тут несколько вопросов. Но я думаю, возьмем вопрос Эмили из Кабью 9. Она спрашивает, как можно быть в подобии с подругой, в подобии свойств, если я отношусь к подруге как к раву, как к большой. Что значит относиться к подруге как к раву или относиться к ней как к той, кто больше меня? Мы ответим сейчас Эмили, но чтобы ответить ей, давайте послушаем очень хорошее объяснение Рава, который говорит о том, видите, здесь много уделяется тому, как я делаю товарища большим. Я маленький, он большой, это против природы, противоречит разуму, я вижу его большим, не вижу его большим. Как я вообще работаю со всем с этим? Давайте послушаем объяснение Рава и ответим на очень важный вопрос, который задала Эмили, потому что это актуально для каждого из нас в десятке. Что я должен делать с товарищами в десятке? Они должны быть равными мне, больше меня, меньше меня. Как я должен к ним относиться? Это нас путает. Давайте послушаем объяснение Рава. «И суди каждого человека на чашу заслуг», то есть каждого, кроме себя, нужно оправдывать, то есть все достойны, и нет к ним никаких претензий за их поведение, но чтобы он смог чему-то научиться у них, это не потому, что у него нет какого-то подобия им.
1: Тут есть проблема. Равный товарищ, я могу чему-то научиться у него? Нет, у равного чему я могу научиться? Если он меньше меня, то я могу его чему-то научить. Любви, хорошему отношению, не пренебрегая. А если он больше, чем я могу чему-то у него научиться. Так как мы должны относиться друг к другу? На самом деле, во всех ситуациях. И что он больше, и что он меньше, и что он равен. Все зависит относительно чего. Если я говорю о получении от него воодушевления относительно цели, я должен принять его как большего, как великого, как Творца. Если товарищ говорит о том, чтобы постичь Творца, я должен слушать его и впечатляться как от Творца. Ведь Творец скрыт, а вот этот товарищ, он сейчас для меня говорит те самые вещи, которые я ни от кого другого не могу услышать и впечатлиться. Я впечатляюсь от окружения. Поэтому я обязан сделать товарища большим, при условии, что он говорит о величии Творца, о величии цели. Потому что, если я не услышу от него о величии цели, она не будет важна в моих глазах вообще никогда. Я сам из книг, неважно откуда, я не услышу. Мы таким образом устроены в своей единой душе, когда мы были вместе, что я получаю свою жизнь как клетка от тела, и этим я тоже в нашей реальности впечатляюсь от окружения, от группы, которая меня окружает. И поэтому, если это окружение не будет говорить о величии духовной цели, ничего мне не поможет. Я не смогу даже грамма сил в это дело вложить. Ничего. Ничего из моих усилий не смогу дать. А только если в той мере, что я слышу от группы, что цель велика, важна, я не знаю, кто ты, что ты, если я вижу и впечатляюсь от того, как они себя сжигают, что называется, относительно нее, устремляются, дают этому всю жизнь свою, тогда я думаю, да, это, наверное, действительно важно. А вот в этой точке у меня нет выбора, я уже естественным образом получаю это от них, поэтому я обязан построить вокруг себя общество, которое, что называется, будет путать меня, крутить меня, гипнотизировать меня тем, что цель велика, потому что я сам не вижу и не чувствую. И только от них я могу это получить. И только в той мере, что я буду впечатляться от них, я смогу прилагать усилия. А согласно усилиям, я буду продвигаться. То есть тут получается замкнутый круг. Я должен вкладывать в общество то, что они великие, чтобы впечатляться от них. Я должен пробуждать их, что эта цель велика, чтобы они тоже пробуждались относительно нее и говорили об этом всем, и таким образом влияли на меня со своей стороны. А когда я об этом говорю, я не чувствую, что это важно. Я просто так из уст наружу, что называется, говорю. Но когда я слышу от них такие же слова, вот тогда я впечатляюсь. Вот так мы устроены. И согласно этому впечатлению, когда они так же, как и я, говорят, из уст наружу, что называется, неважно, я впечатляюсь. Я впечатляюсь от этого и могу приложить в этом месте усилия. Потому что, еще раз, это все происходит от нашей структуры, что мы соединим душами, и я завишу от них. Получается, что у меня есть все средства. Я влияю на окружение, делаю их великими в своих глазах, обязываю их рекламировать мне величие цели, и согласно этому величию цели у меня есть силы, я готов выйти с заботы о себе, участвовать с ними, объединяться с ними, прийти к Творцу, и тогда свет воздействует на меня. Только вот таким вот кругом, что называется, что я включаю себя в группу, и тогда притягиваю на себя силу свыше от Творца. То есть я работаю с ними в одной и той же плоскости, и тогда таким образом на меня воздействует свет, возвращающий к источнику. Это и называется от любви к творениям, к любви к Творцу.
0: Смотрите, как красиво Рав нам говорит здесь. Он говорит, я обязан построить для себя группу, чтобы она путала меня, крутила мной, гипнотизировала меня тем, что цель велика. И совершенно не важно, что я чувствую. Может быть, я говорю это просто так, произношу слова, да, я пришел в десятку и говорю всем, насколько наша группа большая. Я просто произношу эти слова, и я даже чувствую, насколько я вообще не подразумеваю это. То есть для меня это вообще не существует. Но я говорю, я стараюсь. Еще кто-то говорит, старается. И вдруг постепенно это начинает влиять на нас. Даже то, что он говорит, просто так вот пустословит. Но произносит. Он понимает, что мы должны построить это между нами. Посмотрите, как гениально та система, которую придумали Балислам и Рабаш. Не то, что они придумали ее, но они ее усовершенствовали для нас, маленьких, и позволили нам соединиться с их путем. Я говорю те вещи, которые на самом деле не считаю, но то, что 10 человек так говорит, и каждый получает это от 9 других, и тогда это воспринимается как истина. И совершенно неважно, вы даже попробуйте и убедитесь, что я чувствую, это подействует то, что они говорят. Это подействует, потому что так это устроено. И в этом и заключается процесс. Давайте вернемся к вопросу нашей дорогой подруги Эмили. Эмили из Woman Cup 9 спросила так, как можно быть в подобии свойств с подругой в группе, если я отношусь к ней как к раву, как к большой. В чем разница относиться к подруге в группе или в десятке как к раву или относиться к ней как просто, что она больше меня?
1: Да, мы говорим, что, как сказано в статье, человек проходит самые разные состояния. В один момент он относится к товарищу как к раву. Как это происходит? Это же не приходит естественно, это надо делать, поэтому называется действие выше знания. В большей части случаев ты не будешь видеть подругу как великую, поэтому ты должна это сделать выше разума. Внутри разума, внутри желания получать, я этого не вижу. Но я должен это сделать выше разума. Как это делаем? В нашем материальном мире это возможно. В желании ты не сможешь это сделать, понятно. Это только Творец может менять себе твою природу, то ты сможешь увидеть подругу великую, но ты можешь послушать. Или хотя бы сделать вид, что ты слушаешь, может быть, уступить в чем-то твое мнение, может быть. То есть есть много действий, которые можно сделать в нашем мире, которые будут считаться как бы выше знания, как бы что подруга выше, находится выше. Все эти действия, они предназначены для того, не для того, чтобы ты преуспела, мы уже об этом много раз говорили, а для того, чтобы у тебя было осознание того, что ты не можешь выполнить действия выше разума и не можешь видеть себя как меньше относительно подруги более великой. И вот к этому должны прийти, но чтобы увидеть это, надо попытаться. И тогда у нас будет то, с чем можно обратиться к Творцу. Почему мы вообще проводим эти уроки? Почему так важно участвовать в них онлайне? Чтобы вы поняли, вот сейчас мы сидим, каждый в течение дня, человек опытный, понимает, что тяжело вообще даже думать о всех этих вещах. Но когда мы здесь вместе, связаны с источником, и есть вопросы, я должен отменить тебя, у меня есть возможность. Кто-то задает вопрос, в большей части случаев вообще даже не слышу их. Тяжело сосредоточиться, войти в этот вопрос, включиться. Но у нас есть рамки, которые называются «урок». И в течение этого урока, в течение этих полутора часов, я могу сделать все эти действия, сделать из подруги Рава и купить ее тем, что я обращаю свое внимание, чтобы услышать ее вопрос. Сейчас мы проверим вскоре, что значит судить каждого человека на чашу заслуг, что там вообще, о чем идет речь. Все эти вещи предназначены для того, не для того, чтобы преуспеть, а для того, чтобы в конечном итоге обратиться к Творцу. Поэтому наш урок, относитесь к нему как к некой аптеке. Я прихожу в аптеку со списком лекарств, который я должен там попросить у аптекаря. Здесь даже и не нужен длинный список. Достаточно почувствовать, что у меня болит. Так в этом, кстати, разница между тем, когда я прихожу в аптеку, когда у меня уже что-то болит, да? И я когда прошу список лекарств, даже не зная, что там за лекарства. А здесь проблема в том, что я прихожу в аптеку, то есть на урок, и большую часть случаев я вообще не чувствую, что у меня что болит. Да, в общем, виде я слышал, есть эгоизм, он мне мешает, так и так. Поэтому в течение дня нужно делать много работы, чтобы приходить на урок готовыми, с болью, что называется. Пусть каждый спросит себя, что же у него болит сейчас?
0: Те, кто слышали урок сегодня утром, Рав очень красиво объяснил, что лекарство всегда горькое. Нету сладких лекарств. Если лекарство настоящее, то оно должно быть горьким. Верно, мы облекаем это в какую-то оболочку, сладкое, там, сахар и так далее, но практически лекарство само по себе горькое. Почему? Потому что оно против нашего желания получать. То же самое исправление. Оно горькое, оно против нашего желания получать. И наша роль — увеличить важность цели так, чтобы, несмотря на то, что исправление против желания нашего получать, чтобы я захотел его благодаря товарищам, которые увеличивают цель для меня. И тогда правда и ложь уже для меня будет важнее, чем сладкое и горькое. Это очень особенная работа. Есть у нас еще вопросы, давайте продвигаться. Мы приглашаем вас задавать вопросы. Анатолий из МАК-14 спрашивает, что появляется прежде, величие товарища или любовь к нему? Я бы сказал, Анатолий. Да, о, я тебя вижу. Я бы сказал, чтобы любить товарища, я должен вложить в него. Мы любим то, во что мы вкладываем. Мы любим наших детей, потому что мы любим наш вклад в них. Мы не любим их, мы любим наше вложение в них. Проверьте, проверьте себя, что в них вы любите. И вы обнаружите, что это вещи, которые вы больше всего в них вложили. Обычно это наша семья, там мы вкладываем больше всего, но есть также люди, скажем, место работы для них очень важно, или их знания, или их планы. Они в это вкладывают очень много, и поэтому они это очень любят. И для кого-то это может быть его машина, он в нее вкладывает без конца, и поэтому он ее любит. Поэтому, чтобы быть способным любить товарища, я должен в него вкладывать. Чтобы у меня были силы вкладывать в него, Анатолий, я должен видеть его большим. А прежде чем я увижу его большим, я должен увидеть цель великой. Поэтому здесь есть процесс. Если я вижу цель большой и пойму, что путь единственный мой достичь цели, которая велика для меня, это с помощью товарищей, с помощью той связи, которую выстраиваю с товарищами. И поэтому товарищи это средство достижения цели. Они тоже становятся для меня важными и большими. Теперь я пойму, если так, что я должен делать? Я должен прийти к состоянию, когда я люблю товарища. Чтобы любить товарища, я должен вкладывать в него. Тогда я начинаю в него вкладывать. Я буду делать разные действия, чтобы он стал для меня важным. Woman Mac 161, пожалуйста.
3: Приветствую, дорогие преподаватели, товарищи, очень вопрос животрепещущий. Вот мы читаем статью «Купить себе товарища», и только что мы прослушали, что Рав сказал, что каждого надо оправдывать, получать от товарища воодушевление великой цели. Ситуация такая, как можно купить товарища, который не выходит продолжительное время в группу, по причине болезни, которая связана с сильными препаратами. у нас болит душа, мы не знаем, что делать, и когда редко подруга все же выходит, она находится под действием этих препаратов, и это очень сильно влияет на группу. Вот хотелось бы у вас совета, можем ли мы ей помочь в такой ситуации? Спасибо большое.
1: Я понимаю, что два вопроса. Как можно понять подругу и как оправдать? Мне кажется, что

0: постараться прочитать что-то, подумать о ней. В таких ситуациях, конечно, кроме молитвы ничего не поможет. В материальном надо позаботиться, что кто-то заботится о ней, есть врачи, и она не игнорирует врачей, получает необходимую процедуру. А относительно духовного — это просить Творца, молиться, чтобы она вернулась в строй как можно быстрее. Это вот те два действия, которые можно сделать.
1: Давайте молиться все и надеемся, что подруга придет в таком состоянии, что Творец даст ей силы, что она сможет быть с нами, и чтобы увидела, что Творец, Он добрый, творит добро. Френч 3, пожалуйста. Мы учим, что нужно молиться за группу, даже если мы это не чувствуем. Но что делать, если есть товарищ, очень такой открытый, прямой, он говорит то, что чувствует, и мы как бы чувствуем тогда, что мы не делаем то, что говорит Рав, потому что он может говорить о величии цели, даже если он не чувствует это. Но я знаю, что каждый судит, исходя из своих изъянов. Но как относиться к такой ситуации, чтобы оправдывать товарища? Тут нету плохого и хорошего. Мы не делим товарища на плохих и хороших. Но есть вещи, которые Рабаш нам советует делать, и есть такие вещи, которые Рабаш рекомендует нам не делать. Есть то, что наш учитель рекомендует нам делать, и есть вещи, которые учитель рекомендует не делать. Мне не нужна честность. Мы слышали это десятки и сотни раз от нашего учителя, очень напрямую. Не будь мне таким правдолюбцем. Что за правда? О какой правде вообще мы можем говорить? Мы все сделаны из лжи. Мы устроены из эгоистического желания получать, жестокого, которое хочет все время самонаслаждаться. Так какую правду ты сейчас на меня вываливаешь? Ты вываливаешь на меня свое эгоистическое желание. И мне это не помогает. Это не помогает десятке, это не помогает тебе, это вообще никому не помогает, наоборот. Наоборот, ты сейчас опускаешь дух на то месте, где бы ты мог получить от него подъем духа, чтобы подняться с того состояния, в котором ты находишься. Вместо того, чтобы использовать десятку как средство, которое может дать тебе величие, важность и поднять тебя из того состояния, в котором ты находишься, ты, наоборот, берешь и опускаешь ты десятку. Не то, что ты находишься там в падении, и ты не видишь величия, ты сейчас тащишь за собой всех. Топишь их просто. Это точно как пишет нам Тана в статье «Арвуд». Один сверлит дырку в лодке. Ему говорят: что ты сверлишь дырку в лодке? Они плывут в лодке. Почему ты сверлишь дырку в лодку? А он говорит: а что вы хотите? Я сверлю дырку под собой, а не под вами. Что значит под тобой? Мы все утонем. И в этом дело. Мы все тонем. Если у нас не будет величия и важности, то не будет у нас сил, не будет у нас воздуха, не будет того, что поднимет нас. Понятно, что Творец пробуждает это, но как мы поднимемся над этим, это то, что Он ожидает от нас, чтобы вместе обрели силы и поднялись над этим. Поэтому мы должны помочь этому товарищу. Очевидно, он находится в каком-то состоянии и настолько определенном, что он забыл все уже советы Рава, Рабаша. Поэтому не нужно говорить с ним грубо, это тоже нехорошо. Нужно так с умом подойти к нему и сказать: товарищ, ты хочешь поговорить о величии цели? Давай как в позитиве мы это усиливаем, важность цели, может быть, какое-то упражнение, может быть, какое-то мероприятие. Вдруг еще один товарищ начнет говорить, потом еще один, и потом на него это подействует. То есть не нужно его щемить, а он, наверное, забыл. Поэтому здесь не то, что каждый судит своих недостатков.

0: правила, которые дал нам Рабаш, и мы должны следовать им. Спасибо. А Марсело из Кавью спрашивает, что же я могу сделать или как я могу поднять молитву к Творцу, чтобы остаться в желании товарищей, а они чтобы оставались в моем желании.
1: Для этого мы будем учить далее. Есть несколько статей в основном Бааль Сулама и у Рабаша на тему молитвы. Тема молитвы. Есть много видов молитвы, есть много статей, которые объясняют, как прийти к молитве. Есть одна статья, которая называется «Три условия молитвы». Там объясняется, какие условия ты должен соблюсти, чтобы Творец тебе разрешил быть в том состоянии, как вот позволь тебе быть в состоянии, как ты сейчас описал. То есть думать о товарище вместо о себе. Это не сверхъестественные вещи. Поэтому мы должны быть в молитве. Если бы это не было сверхъестественным, мы бы не нуждались в молитве. Скажем, должны мы были поработать там сколько-то x часов или x дней или лет. Это не поможет. Ты можешь тысячу лет работать, десятки тысяч часов. Не поможет, пока ты не придешь к молитве. То есть тут есть что-то такое, что называется сверхъестественной силой. Поэтому в науке Каббала это называется молитвой. Не то, что это кто-то написал, а ты пишешь, просто перечитываешь. Нет, это молитва в сердце. Она должна быть такой, чтобы у тебя сердце было открыто в постоянном обращении к Творцу. Поэтому ты должен соблюсти эти три условия, и мы будем изучать эти условия.
2: Туда. Мак 45, вакаша.
3: Товарищи, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно трактовать слово «товарищ» в контексте внутренней работы? То есть это что, желание, которое уже согласно идти к Творцу? Или какой-то другой смысл вкладывает Рабаш? Спасибо.
0: Красивый вопрос. Рабаш во многих статьях говорит об этом понятии «товарищ, ты прав». Он говорит это в разных аспектах. И на иврите, язык, на котором написано «наука Каббала», слово «хавер» или «товарищ», да? Приходит от слова «хибур», «объединение». Нет еще другого языка, где слово «товарищ», слово «хавер» от слова «хибур». То есть «хавер», «товарищ» — это тот, с кем я «митхабер», с кем я объединяюсь. Но «хавер» также — это представитель Творца для меня. «Товарищ» — это часть моей души. Товарищ, об этом много говорят, это та часть, которую я могу исправить, а свою личную часть я не могу исправить. Я думаю, что товарищ — это единственное, находящееся вне меня, что может приблизить меня к Творцу, потому что с помощью работы с ним я могу приблизить свет, возвращающий к Источнику, в связи между нами. Мы приближаемся к Творцу. Товарищ — это очень дорогая вещь. Это не кто-то специфический или какой-то образ, или даже точка в сердце. Это тоже неверно. Потому что объединение — это то, что мы создаем десятки. Что такое десятка? Десятка — это не собрание людей. Совсем нет. Десятка — это особенная духовная связь, которую мы строим между нами. В данный момент облачается в какую-то группу людей. А если бы не было этой группы, была бы другая группа. Это не важно. То есть мы, десятка — это уже то начало, где моя точка в сердце может найти свой дом, место, в которое она может приблизить свет, возвращающий к Источнику, чтобы начать выходить в этот путь уподобления Творцу. Это поле работы, исследование, это место работы, это место для притяжения света, возвращающего к Источнику. Поэтому у товарища есть много значений, это очень богатое понятие. Чисто технически мы говорим об этом, что я и еще группа людей находимся вместе в каком-то определенном строении, там, допустим, МАК-45, да, А если завтра ты будешь в МАК 45-6, или вообще не будешь завтра в МАКе? Понимаешь? То есть это не начинается и заканчивается группой товарищей. Есть особая связь, которую мы выстраиваем. Продолжим вопросы.
1: Да.
0: Андрей из МАК 48 спрашивает так. В десятке стараюсь проявлять себя наилучшим образом. Хожу на уроки и, в общем, казалось бы, нахожусь на верном пути. Однако буквально сегодня не увидел товарища в собственной супруге и вошел в Египет. Я чувствую вину и разочарование, как будто бы вся моя работа была бесполезна, если по факту я не изменился. Должны ли мы меняться не только для десятки, но и для своих ближних?
1: Смотри, мы работаем в десятке. Как минимум начинает надо работать. Понятное дело, что когда с тобой случится какое-то изменение, ты поменяешь отношения и относительно близких, и относительно семьи, и вообще относительно всего мира. Сейчас мы прочитаем, об этом как раз и говорит та часть статьи. В чем, что особенного в этой статье? Тут сказано: сделай себе раба, купи себе товарища и суди весь мир на чашу заслуг. То есть Рабаш объясняет, как относиться ко всем уровням, которые смотрят на желание получать во внутреннем и внешнем. Сейчас мы прочитаем и тогда объясним. Но в целом, касательно вашего вопроса, ответ — да, только твоя работа с твоей женой и с твоими близкими должна быть в том, что ты судишь их на чашу заслуг. Сейчас мы прочитаем, что это такое. То есть ты не должен их покупать и не должен делать из них великих. Ты должен видеть в своей жене что-то, что хорошее, выше знания. Не говори ей об этом, да, то она тебя не поймет. Должен ты ее покупать? Да, конечно. Мы покупаем все время своими уступками. И Рабаш говорил, он дал пример.
0: Любовь — это такой зверек, который строится из уступок. Я не знаю, жена мне все время об этом говорит. Не знаю почему.
1: Потому что относительно мужчины или женщины в партнерских отношениях, это не относительно детей, чтобы взращивать самую любовь. Мы говорим о любви не как о гормонах, да? Психологи говорят, что через 4-5 лет это уже проходит. Не знаю, так ли. Ну, допустим. Не ловите меня на слове, я так слышал. Это может меняться, естественно. Но что точно, науки Каббала, это чтобы строить настоящую любовь, мы должны делать уступки, все время делать уступки. И вот так вот мы это животное подкармливаем вот этими уступками. Так строим любовь.
0: Я бы добавил, Андрей, чтобы не путаться, потому что я думаю, что это очень может запутать. Зависит от того, находится ли твоя жена с нами в пути или нет. Если находится с нами в пути, то это немножко другое дело. То есть она понимает те процессы, которые ты проходишь, находится вместе с тобой в каком-то процессе, поддерживает тебя, ты поддерживаешь ее, вы продвигаетесь вместе, если это так. А если нет, то нужно остерегаться, чтобы не путать друг друга. То есть наша работа с товарищами или там подруги с подругами, каждый в тех рамках, в которых находится. Наши домочадцы, верно, теоретически в итоге мы будем работать со всем миром. Скоро мы поймем, что делать. Но на этом этапе, где сейчас мы еще пока начинающие, делаем первые шаги, мы сосредотачиваемся на маленькой группе, потому что нам трудно работать со всем человечеством. Скоро ты начнешь говорить о своем начальнике на работе, о родственниках других, это начинает более быть сложным и путает. И тут нет взаимности. Если они с тобой не находятся в пути, то тут нет процесса. То есть ты находишься в каком-то духовном пути, а они нет. Поэтому тут нет работы, которую ты можешь производить. Работу можно делать только с тем, кто со мной вместе в пути, кто продвигается со мной по тому же пути, неважно, на каком уровне он находится, но он со мной, он продвигается. по пути Бали-Сулама, Рабаша. Это то, что Рабаша объясняет, что мы должны выбрать маленькое сообщество. Не работает со всем человечеством, потому что мы не можем. Это намного превышает наши возможности. Когда мы станем великими каббалистами, с Божьей помощью будем относиться ко всем как одно тело. Но пока что это еще далеко. Поэтому все нужно делать в пропорции, не путай свою жену и правильно веди себя в этом, в супружестве.
2: אנחנו לא שומעים. Woman Mac 159.
0: Woman Mac 159. Не слышно.
2: כרגע לא שומעים אתכן. אז אנחנו נמשיך הלאה.
0: Сейчас мы вас не слышим. И продолжим дальше. Артем из Украины спрашивает так. Можно ли знать, нахожусь ли я на каком-то духовном пути? Или это скрыто от человека? Если так, как это можно сделать? И, может быть, вообще не стоит думать об этом?
1: Нет, это не скрыто от человека. Если человек находится на духовной ступени, он знает, что он на духовной ступени. Как ты сегодня, тебе не скрыто, что ты живешь в этом мире. Также и человек, который находится в мире Ицера, Асия, Ацилут, он знает, что он находится там. У него есть для этого все возможности измерения, так же, как у тебя есть чувство, так и у него есть чувство, что называется келим на нашем языке, сосуды. Они называются по-другому, нефеш, рох, нешама, хая, ехида и так далее. Так, можно ли знать, стоит ли думать о том, что мы находимся в состоянии сегодня там, в этих состояниях? Смотри, насколько ты можешь вообще об этом думать. Насколько ты можешь об этом думать? И что ты можешь об этом думать? Если ты можешь себе представить духовный мир, то стоит подумать о реальности, в которой ты живешь, и тех средствах, десятки. А это и есть то средство, тот сосуд, который через него открывается вход, через который ты можешь войти в тот самый мир Ацилут. Поэтому стоит подумать вот об этом средстве, как ты используешь его, как ты покупаешь товарища, как ты делаешь из него великого рава. Это то, что помогает. Поэтому эти вещи и существуют на наших глазах, что называют, ты можешь их измерить. Поэтому стоит в это вложить.
2: Африка, Штайн, Бевакаша.
1: Африка 2, пожалуйста.
4: Merci bien, cher professeur. La question que je voulais poser, c'est avant d'arriver à Bnei Baruch, j'ai toujours été quelqu'un, un grand donneur. Mais quand je suis arrivé, on me dit que ce ne sont pas des dons. Je m'étais découragé un peu, mais tout va bien maintenant. Mais après...
0: Прежде чем я пришел в Нейбарух...
4: Dans ma dizaine, au début...
0: Я был человек, который очень любил власть и уважение. А в моей десятке... Мы называли себя большими. Но когда товарищи называли себя большими, мне это мешало. Поэтому я немножко запутался. Я не хочу, чтобы они называли себя великими, но в то же время я хочу, чтобы было величие товарищей. Я тебя понимаю, ты прав. Это действительно мысль, которая приходит в начале пути каждому товарищу. С одной стороны, ты говоришь правильно, уважение, почет, почести — это буквально может человека убить, просто выбросить с пути. Это с одной стороны. С другой стороны, мы хотим возвеличивать товарищей. Поэтому тут есть некое упражнение, которое можно проводить. Может быть, сделаете это в десятке. Я возвеличиваю стремление товарища к Творцу. Я возвеличиваю усилия товарища по объединению. Я возвеличиваю его отношение к цели. Я возвеличиваю его попытки преодолевать. Понимаешь? Это направление. Я не возвеличиваю сейчас какие-то способности человеческие, там, животные, какие-то финансовые, сколько у него денег есть, или какие у него есть, какое образование, какие степени. Я хочу возвеличить его точку в сердце, потому что она уникальна, и есть только у него, и нет ни у кого другого. И это мы возвеличиваем, потому что цель велика, а не товарищ. Мы хотим вместе, чтобы цель была велика для нас. Поэтому это очень отличается от эгоистических почестей, которые мы оказываем друг другу в нашем мире. Что значит в нашем мире почести, да? Ну, чем больше я унижаю людей, использую людей, чем я больше такой уважаемый, то у меня больше гордыни. А в духовном это наоборот. Мы хотим возвеличить точку в сердце. Понятно? Да? Пробуйте. Спасибо. Еще один вопрос, потом мы еще продвинемся. Сильвия из Аргентины спрашивает нас так. Я слышала, что нет необходимости возвращаться к молитвам. А молитва — это работа в сердце.
1: Не могу сказать, что мы сказали, что должны возвращаться к молитвам. То есть есть молитвы, которые установили для нас каббалисты. Это молитвы 3 раза в день или молитвы для каких-то событий. Кто хочет, может прочитать. Действительно, тексты, молитвы этих написаны 2000 лет назад. Эти тексты говорят о... в основном о благодарности Творцу, о извинениях, о том, что мы как бы согрешили. Если человек солидарен с этим в сердце, согласен с этим, он может проверить. Допустим, я благодарю Творца за что-то, на самом деле я его благодарю или нет. Ну, написал об этом каббалист 2000 лет назад, а я читаю. Конечно, и в этом есть исправление, но... чувствую ли я так же в сердце? Не так, чтобы уже очень, видимо, или да. Это вы должны проверить. Одно другому не мешает. Поэтому кто хочет, может прочитать. Мы больше читаем статьи, все эти статьи, тот же Шамати, можно относиться к нему как к молитвам, что он написал там Бальцовом. Его отношение к Творцу, во многих случаях он там благодарит, во многих случаях он что-то просит, какой-то помощи. Тексты отличаются, потому что тексты, которые написаны 2000 лет назад, они написаны определенным языком, который не всегда понятен, но... это не, одно другому не мешает. Мы обычно говорим, что молитва должна быть молитва из сердца. Само слово «молиться» — «лейтпалель» происходит от слова «судить себя». То есть я должен каждый раз судить себя относительно своего отношения к товарищам, к Творцу, могу ли я оправдать, не могу. В этом должна быть моя молитва. И главное, во время нашей учебы, когда мы учимся, когда мы читаем каждую статью, какую-то статью, я должен проверять свое сердце. Где я нахожусь относительно этого? Покупаю ли я товарища или нет? Уступил ли я в чем-то сегодня или нет? Сделал я сегодня товарища великим или нет? Вот эта разница между тем, что есть, и тем, что должно быть, это и называется молитвой. Еще раз, разница между тем, что есть, и тем, что должно быть, и называется молитва. Эти статьи помогают нам измерить и проверить, где мы находимся.
0: Да, эти статьи — это действительно лекарство. Давайте продолжим читать Рабаша вместе и подумаем вместе, как мы продвигаемся к тому, о чем пишет Рабаш здесь. Мы тоже хотим стать как Рабаш, мы хотим сделать Рава, купить товарища и судить каждого человека на чашу заслуг, оправдывать. Давайте прочитаем заключительную часть статьи и попробуем прочувствовать ее.
1: Пункт третий. «И суди каждого человека на чашу заслуг». И вот после того, как они сказали «купи себе товарища», возникает вопрос: а как же быть с остальными людьми? Например, если человек выбрал для себя несколько товарищей из своей общины, а остальных он оставил и не соединяется с ними, тогда возникает вопрос: как он должен относиться к ним? Ведь они не являются его товарищами. То есть, почему он не выбрал их? Безусловно, следует сказать, что он не находит в них высоких качеств, чтобы ему было выгодно соединиться с ними. То есть, согласно его оценке, они находятся ниже по важности.
0: В таком случае, как и в чем, он должен относиться ко всем людям, находящимся с ним вместе в доме собраний, и также с остальными людьми, не являющимися членами его сообщества, как он должен с ними вести себя. Об этом говорит Раби Йешуа бен Парахья: «И суди каждого человека на чашу заслуг». То есть человек должен судить всех на чашу заслуг.
1: То есть в том, что он не видит в них достоинств, они не виноваты, а это в его собственных силах нет достаточно способностей, чтобы видеть достоинство общества. Поэтому, согласно свойству его души, так он и видит, и это есть истина согласно его пониманию, однако не согласно истине. Иными словами, существует истина сама по себе, то есть без постигающих.
0: То есть существует истина, которую каждый постигает согласно своему постижению. Иными словами, истина меняется по отношению к постигающим. То есть у самих постигающих она изменится в соответствии с состояниями постигающего.
1: Однако существование истины не меняется по своей сути, поэтому одну и ту же вещь каждый может постигать по-своему. Поэтому в том, что касается всего общества, возможно, что все общество в полном порядке, но он, в соответствии со своими свойствами, видит иначе. Поэтому он говорит: «Суди каждого человека на чашу заслуг». То есть все общество, кроме своих товарищей, он должен судить на чашу заслуг. То есть сами по себе все достойны. И нет, страшно сказать, претензий к их поведению, но относительно него, чтобы он мог чему-либо научиться у них. Этого не происходит, поскольку у него нет никакого подобия им по форме. Смотрите, тут потрясающий совет, как относится Рабаш ко всему миру, поэтому эта статья так важна, настолько важна. Она закрывает нам, можно сказать, все ключевые моменты, как я отношусь к товарищам по десятке. Там сказано: или я делаю из товарища великого, то есть принимая его поведение, его свойства, принимая их выше своего разума, или я покупаю товарища, есть два состояния. Или я делаю из товарища рава, или я его покупаю. То есть уступаю в чем-то, чтобы купить его. Допустим, уступаю, как мы говорили, там, внимании своем, вклад в него, вкладываю в него. А что делать, если я живу в мире, где есть еще очень много людей, которые к нашему духовному пути не относятся? Так он говорит, ты должен их судить на чашу заслуг. У тебя никаких претензий к ним нет. Они находятся под властью Творца, нет никого, кроме Него. Во внешнем ты должен вести с ними, как это принято в твоей стране, как тебя воспитывали, и как они ведут себя в обществе, согласно тем самым законам общества, в котором ты живешь. А во внутреннем у тебя нет никаких претензий к ним, ты не проверяешь их. Все зависит еще от того, на каком уровне находится сам ученик, сколько лет он учится, на каком уровне находится. Но по большому счету, все, что все, кроме товарищей, где ты работаешь на уровне «Купи себе товарища, сделай себе рава», ты должен работать на уровне судьи каждого чашу слуг. Относись к ним как к Творцу. Творец ими управляет на 100%. Воздействует на них, властвует над ними силами, конечно, с помощью эгоизма. И поэтому у тебя нет никаких претензий к ним. Это все. Вот это и есть правильное, самое правильное отношение.
0: То есть сделай себе рава, это сделай свою цель великой, и это мы можем делать главным образом выше знания. Купи себе товарища, это мой путь превратить мое окружение, построить мое окружение, сделать его таким, чтобы помогло мне сделать себе рава. А все остальное, все, что не является моим окружением и не моей целью, ведь окружение состоит из рава, группы, книг. Все, что не это, ты не мои товарищи в пути, он воспринимается мной как реальность, которую Творец рисует мне. Они для меня как Творец. Я не вхожу с ними в контакт, я могу с ними работать, жить нормальной жизнью, но я с ними не выстраиваю отношения, купи себе, сделай себе рава и купи себе друга, потому что это я делаю только относительно своей духовной цели. Я не должен внешнее окружение, не духовное, возвеличивать как-то. Нет, есть у меня там работа, заработок, семья, разные действия, которые я там произвожу. Ну, такая жизнь, да, на материальном уровне. Это реальность, которую Творец мне нарисовал. Но там у меня нет духовной работы. Я воспринимаю это как то, что Творец создал для меня. Это то, что я делаю. Я не делаю... Кроме того, это продолжение вопроса Андрея. Там у меня нет работы выше знания, нет ничего такого. Там есть обычная работа. Они тоже управляются Творцом, верно? Мы все стараемся связать с «нет никого, кроме Него». Но у меня с ними нет никакой работы, тем более духовной. Поэтому это очень важно, и вначале это очень путает, что я беру разные духовные идеи, стараюсь их как-то облачить на внешнее окружение, и тогда это путает вообще всех. Есть еще несколько вопросов. Ингрид нас спрашивает из Эстонии. Ингрид, мы надеемся, что ты придешь. В конце этой недели мы будем в Литве, рядом с Вильнюсом. Мы приглашаем тебя приходить, встречаться с нами, со всеми товарищами, запишись на наш конгресс. Ингрид спрашивает, что такое усилие в науке Каббала и есть ли усилие в материальном? Или что такое усилие в материальном?
1: Что такое усилие? Усилие — это все, что вы пытаетесь сделать выше вашей природы. Допустим, купить товарища, сделать из него рава, великого, судить каждого, весь мир на чашу заслуг. То есть все эти советы, которые нам дают каббалисты, это все советы, которые требуют от человека усилий, то есть действий выше его природы, что-то неестественное, сверхъестественное. И поэтому есть усилия количественные, есть усилия качественные, есть усилия в нашем мире. Допустим, приходить на урок. Конечно, ты в чем-то уступаете в чем-то. Это тоже называется усилием. Это те усилия, которые вы можете делать. И все, что в нашем мире, это все, что дано нам, что можно сделать. У нас есть рамки в Бнебарух, есть конгрессы, десятки, в десятках есть встречи. Все эти внешние рамки — это тоже усилия, но это то, что человек может сделать. Конечно, с помощью товарищей, окружения. Кроме этого, есть усилия качественные, духовные. Там можно только лишь попытаться убедиться в том, что вы не можете этого сделать, и тогда обратиться к Творцу. И получается, что самые большие усилия, как бы это странно ни было слышать, это обратиться к Творцу. Обращение к Творцу — это самое большое усилие. Естественно, речь идет об обращении с правильной просьбой. То есть обращаться к Творцу, когда мне чего-то не хватает или что-то болит, это естественно. Конечно, я тут же обращаюсь. И светский человек, даже не надо быть религиозным, каждый куда-то обращается. Но обратиться к Творцу, чтобы Он дал нам силу любви и отдачи, чтобы дал нам возможность объединиться с товарищами, а это одно и то же, это огромные усилия, это сверхъестественные усилия. Поэтому нужно очень-очень много молитв ради этого.
0: Латисия спрашивает, как мы сможем относиться к человеку, к которому не чувствуем никакого стремления, не чувствуем никакого свойства, которого могли бы научиться, и все-таки оправдывать его, склонять на чашу заслуг, и чтобы это не стало чем-то таким плоским или чисто в знании. Мы не должны относиться к какому-то конкретному человеку и оправдывать его. Но вся реальность внешняя, что не является работой моей в десятке, моим окружением, рав, группа, книги, с которыми я должен работать в двух видах отношений. Это то, что делает эта статья. «Сделай рава, подними величие цели, купи себе товарища, купи с помощью товарища, построй с помощью товарища окружение, которое возвеличит рава». Там основная моя духовная работа. А в десятке, как мы объяснили, я должен видеть товарища великим и так далее. Не будем это повторять. И вся внешняя реальность. Я не должен сейчас переходить от человека к человеку и оправдывать каждого. Я должен понять, что вся внешняя реальность, та реальность, которую Творец мне нарисовал, и она управляется Творцом, той идеей или тот замысел, который называется «нет никого, кроме него». И я должен относиться к этому соответственно. Рабаш говорит, склоняя каждого человека на чашу заслуг, нечего этим заниматься. Не надо делать это важным или неважным. Это просто реальность, управляемая Творцом. И я должен принимать ее такой, стараться связать ее с «нет никого, кроме него», видеть над всеми этими вещами, мы видим вещи разные, негативные явления, стараться оправдывать Творца, Он добрый, творящий добро, видеть «нет никого, кроме него», за всем, что происходит. Кто-то меня подрезал на дороге, кто-то на меня наорал, кто-то ведет мерзко. Но я не думаю, что нет никого, кроме него. Я хочу, чтобы он перестал. Но я, тем не менее, должен видеть всю внешнюю реальность как часть той реальности, которая управляется Творцом. Это часть моей работы.
2: Светлана ми Woman Mark 161.
0: Светлана Woman Mark 161 спрашивает, как могу воодушевляться от подруги, когда не выходит на связь с группой?
1: Что тогда это за подруга, если они находятся на связи с группой? Как тогда ее можно называть подругой? У нас товарищ — это тот, кто партнер. Партнер по бизнесу. У нас духовный бизнес. Что значит бизнес? Мы строим сосуд, кли. В этом сосуде, в этом кли должен раскрыться Творец. Это наш продукт, который должен выйти. если мы являемся партнерами, и каждый вкладывает свои усилия, а ее нету. Если это временно, это одно. Допустим, подневольный свободен от обязанностей, или она находится в каком-то падении, а вы говорите, она вообще ее нет. Тогда где же она? Строится другое? Может, она другой бизнес?
0: Если я правильно понимаю Светлану, может быть, она имеет в виду, что подруга находится меньше в связи с группой. То есть она с нами, но находится где-то...
1: Ну, если в меньшей связи, это как в семье. Есть те, кто работает больше, кто меньше. Дети побольше вкладывают больше, дети поменьше — меньше. Каждый на своем уровне. Кстати, это может меняться. Если это так, сегодня она так, надо поддержать. Завтра, может быть, она пробудется и будет вкладывать больше. Может, у нее причины какие-то есть. Как вот перед этим говорили, что там, не дай бог, есть больная подруга какая-то. В общем, все это надо проверять. Но если она вообще не находится, никакой связи, и не хочет этой связи, тогда, конечно, у нее, видимо, есть какой-то другой бизнес. Очень хорошо.
0: Нужно стараться помочь всем товарищам объединиться, приблизиться. Даже если сейчас та подруга немножко отдалилась, нужно подумать о ней и постараться, что с помощью наших усилий, объединений, она приблизится. Но вместе с этим мы каждого товарища включаем, каждый, кто старается, и будем молиться, что все это изменится. Герман из Габона, Герман Джозеф, спрашивает так. В начале урока мы говорили, что мы хотим доставить наслаждение Творцу или обрести свойство отдачи, связь с Творцом. С какой цели нужно начинать прежде? На самом деле здесь нету до и после. Достичь свойства отдачи — это уже прийти к подобию свойств Творцом. И это уже доставляет наслаждение Творцу, и это уже дает связь с Творцом. Это те же практические понятия, и все они говорят об одном и том же. Но если ты обратишь внимание, то каббалисты, они уточняют систематически и заканчивают каждое предложение, каждую статью, каждую молитву, чтобы мы доставили наслаждение Творцу. Обрати внимание, каждую статью Бали Сулам, Рабаш, другие каббалисты заканчивают, чтобы доставить Творцу наслаждение. Они великие, это то, что они говорят. Мы тоже постараемся быть, как и они. Мы подходим к концу. Может быть, ты хочешь сказать что-то о конгрессе, который произойдет в конце недели?
1: Что сказать? Мы поставили перед собой цель, что мы хотим посетить все группы в 2026-2027 году. Посетим все группы в мире. Поэтому каждый слышит нас, начинайте организовываться. Мы приедем самостоятельно, или вы пригласите. А если не пригласите, мы все равно приедем.
0: Может быть, они не хотят, ты вынуждаешь их?
1: Ну, может, не хотят. Ну, мы же хотим посетить товарища, того друга. Чтобы посетить друга, не нужно уже особое приглашение. Можно и так посетить, правильно же?
0: Есть.
1: В общем, мы приедем посетить, и мы считаем, что эти собрания не очень важны.
0: Физическое собрание.
1: Да, физические собрания дают силу. Это нечестно, что мы тут сидим. Каждый день находимся в окружении сотен человек на уроке физически, а вы нет. Поэтому хотя бы, чтобы дать вам почувствовать это. Несколько раз в год мы будем проводить такие конгрессы. Естественно, что здесь в Израиле будем делать в феврале конгресс. Но что касается конгресса в Литве, Литва и Чехия, там мы встретимся, и это будет немножко по-другому. Немножко по-другому, чем на большом конгрессе. Там приедет 80-100 человек, это будет такая интимная обстановка. У нас есть программа.
0: Идея постараться начать строить сообщество, чтобы в каждой стране начинало строиться сообщество новых и старых учеников, начнем выстраивать сообщество, управление этим сообществом, чтобы все было более сформировано, упорядочено, как строятся десятки, как мы принимаем новых товарищей, чтобы каждое сообщество могло поддерживать каждого товарища. Мы должны позаботиться о том, чтобы у каждого товарища было бы оптимальное окружение, которое подходит ему, чтобы прийти к духовному. Чтобы это сделать, нужно создать какие-то рамки. Это то, что мы хотим начать делать и в Литве, в конце этой недели, в Чехии, в Праге. В ближайшее воскресенье. Будем надеяться, что постепенно вместе мы сможем этот процесс запустить.
1: Да, взяло несколько лет для того, чтобы построить десятки. Это фундамент нашего общества. Если вы сейчас смотрите утренние уроки по израильскому времени, то еще в 2002 году, когда еще не было десяток, были маленькие группы. И Рав говорил, и пытался так. Было по пять человек. Потом мы организовались по свойствам характера. Потом по профессии. Так и так про. Потом в итоге нашли методику, самую лучшую методику, как лучше всего организоваться, распределиться, и главное, как работать десятки. И сейчас мы находимся на очень важном этапе, когда мы начинаем прояснять связь между десятками. Это уже гораздо более сложная структура. И еще раз, мы делаем некий общественный опыт, которого нет ни в человечестве, нигде у человека никакого опыта нет, ни у кого. Об этом ничего не написано, никаких книг. Даже каббалисты дали нам только принципы. Причем это в основном сделал Рабаш. И более того, о группе у Рабаша едва была одна десятка, а здесь не то чтобы одна десятка, 800 десяток, рассыпанных по всему миру, во всех религиях и народах. Ничего такого прецедента, такого никогда не было. Поэтому мы должны быть рады и счастливы, что мы находимся в этом эксперименте. Мы преуспеем.
0: Будем надеяться, что Творец нам поможет, и закончим песню.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов, духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойство народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере в высшее знание. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они не правы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось. Что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: храните и исполняйте. И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется исполняющее слово его. Шедаршу Хазаль.

0: мира, как Израиль стремятся за Творцом, подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
1: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Пришедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано: «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим», дословно «сердцами». И сказали наши мудрецы: «Двумя началами Твоими», то есть чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
0: Когда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано: которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано: всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входит в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
1: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями выше знания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называют

0: отцах, народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды грехи, пятыми моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе. И это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. И причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях, для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется «легкие заповеди», то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид: «Отчего страшно мне в дни беды? Грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает. И когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее. И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Ваетханан, статья 27. Что означает «ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: לא חוכמה ולא בינה. גם בינה, מה שאנחנו מתכוונים בבינה, זה חוכמה שבבינה. ולא בינה שבבינה. בכלים דה השפעה אין שום רווח, חוץ מהשפעה, חוץ ממה שיש בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגל תו עיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלא מפני שנברא הוא לא כלים דה השפעה, אין דבר כזה כלים דה השפעה. רצונות דה להשפיע, רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים ועובד בפנים? הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת מעלה умות
1: העולם. Откуда приходит мудрость и разум? Приходят в того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хухма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает, и используя свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи. В глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа. И не то, что ахап включается в отдающий килим, а ахап, который работает внутри отдающих килим, как ахап далее, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмар-Тикуна. А в Гмар-Тикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется быть светом для народов. когда уже переходят к получающим килим, и прямо все света, которые отдающие килим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие килим. Это то, что мы учим килим Леи, Лея. Все эти килим за дебина, они получают большие света и наполняют малху дейнсов в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих килим в отдающий килим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до гмартикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий килим, а где отдающий килим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче, он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои килим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими килим и получающими килим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих килим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих килим. То есть используют получающие килим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными килим уже в гмартикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати. И отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдачу, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть делают мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить в своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит, и почему из всех этих хороших вещей приходят противоположные, все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим килим. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора». Когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми килим, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление якобы в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который проходит каждое мгновение, на каждом этапе, когда прилагают усилия, а потом не понимают, что происходит. И это буквально не укладывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я получил, вот это ощущение, это именно и есть свет Торы, который исправляет состояние.
2: То есть
1: без подстрекателей и обвинителей невозможно продвигаться. Их раскрытие — это, в сущности, почему вдруг твои желания начинают кричать, не соглашаться, твои желания получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель или подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции. Не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила, устоять в духовном, измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у него, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, И вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка. Или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать тех действий, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но человек, который идет нашим путем, не экономит на страдании по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
0: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих келим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих келим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим келим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху отдающих келим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий келим, или наполнение в отдающий келим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих келим есть страх.
1: Считали, что страдание — это хорошо?
0: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение, а насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть мартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней части гмар-тикуна. То есть гмар-тикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмар-тикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
1: У нас-то есть, что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали, чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
0: Я не понимаю вопрос.
1: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
0: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здоровым. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция... Я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция, это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и, слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важное здоровье должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже, чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
1: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
0: Нет. Если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, развлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь таким образом, прежде чем ты раскрываешь

0: нахицута матара.
1: Важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться. Оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находится отдающий келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для, ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее. Это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
2: Важность ты в получающих келим.
1: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Исраэль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно. Тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
2: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
1: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
2: Не нужно сдать, но ты знаешь...
1: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы

0: с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
1: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
0: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Да, как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать, духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается, понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там, он живет в Англии, в Castle, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
2: Ну,
0: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него... Тело не позволяет. Не участвует в этом. Не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как простым людям. Так и в нашей работе. Можно делать... Это будет для меня, а не для меня? Поэтому... Насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать. Как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Виу и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Виу так хотел кричать, так хотел, все знают его, да? Ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнительных, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим, здесь есть 100 мужчин и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа, и именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так, разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать. А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале.
1: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех.
2: Мороз. Макир.
1: Ты знаешь Мороза, да? Есть ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться? У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально. скажем, сделаем, кинем жеребий, я готов устроить голосование.

0: Ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать в выборе. Это выбор вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
1: То есть ты говоришь так, я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
0: Я не это имел в виду.
1: Нет?
0: Я понял то, что даже если сейчас...
1: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
0: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
1: Ну ладно.
0: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояния каждого.
1: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так, а этот, да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова, что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
0: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
1: Так как я все время буду что, менять группу?
0: Внутри себя это делать.
1: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу?
0: Это то, что я понимаю.
1: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
0: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
1: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
0: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше? Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени. Лучше и тогда делать все, чтобы это произошло.
1: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что воодушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их, знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
0: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса. Не важно, что ты будешь смотреть, что он делает. Всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Потом, когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого. И когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы

0: говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии или на учебе, или в любом месте, поэтому, что это существует только, я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
1: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
0: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя, или я получу от него величие Творца.
1: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
0: Нет, я ищу...
1: А что?
0: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, от которой, на которой все это устроено.
1: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь, вдобавок, у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
0: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
1: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищи, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении. В материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
0: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
1: В этом вопрос.
0: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто, только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
1: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
0: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
1: Так, вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
0: Какое-то такое соединение.
1: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. И если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
0: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
1: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
0: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
1: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, и те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место. В каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
0: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
1: быть. То есть это обяжет тебя по своему отделу?
0: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
1: Мы сначала начнем с простых вопросов.
0: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
1: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
0: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
1: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, не материальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома. Отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду. Они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома. И забыл бы о них, они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой. И каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время для периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
0: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно ее, она не важна. Как сделать, чтобы пристыдить тебя, не страшно даже?
1: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
0: Есть различия в профессии. Скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят ему в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
1: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения. Конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
0: В какой профессии через неделю он почувствует себя ответственным?
1: Почему?
0: Каждый день он должен быть.
1: Ну, у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
0: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
1: Как на работе.
0: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
1: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
1: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил поделить 100 человек на 10 групп, и это уже была основа Я хочу сказать, что выбирать товарищей, видеть товарища каждый раз новое, каждый раз величие цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
0: Нет, был еще разговор там, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил, и он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
1: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном, потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нету денежного вопроса. И все это распределение и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять это на материальном уровне.
0: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание. Всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
1: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. И тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Торы, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которой он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
0: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
1: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя, видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
0: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать все лучшую книгу или учителя, а именно группу, а именно в материальных действиях, которые мы совершаем. Там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо.
1: Перейдем к следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом хаверим, анахну мамшихим айом бе лимуд шель талмуд эсер.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем изучение учения 10 сферот, первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало, мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями. Я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И исходя из нашей учебы, как сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его. И, по сути дела, он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава. Хорошо? Давайте откроем тест, первую часть, четвертую страницу, третий пункт наверху, Ари. Снова мы в ТАС, первая часть, четвертая страница, Гимель, слова Ари. Все нашли? Я читаю.
3: От Гимель. Цимцемет ацмо энсоф банекуда аэмцаит, ашер בו באמצע ממש וצמצם האור ההוא ונתרחק אל צדדי
2: Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Орпними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
1: Учение 10 сферот. Продолжение Орпними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности. Ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
2: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что она маленькая, и где она там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет, воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на них.
1: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренней их части и сердцевине. Иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
2: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовал в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади. Мы уже говорим, да, по ним ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да? И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получают от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других, и так далее. То есть есть разница между этой точкой до сокращения. Это бесконечная клей для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И как, где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка, и мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиютов келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
2: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда это центральная точка, которая проходит пять миров, пренисхождение их и разбиение, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения. Почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего, это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется, то есть это состояние не меняется, и нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наше отношение к тому, что происходит, и в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
1: Итак, прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с Высшим Светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
2: Угу. Вопросы? Да.
1: Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
2: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги, там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью, находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии это называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании к бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот, и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы.
1: света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
4: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите. Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
1: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел, вот нынешней, скажем, ступени, какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю. Я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность. И это в моей мере, что это бесконечно, да? Пока что в мере 40-й ступени я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине? Ну.
4: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
1: да.
4: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
1: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
4: Да. Мы видим, что все отношения между Кли и Светом ощущаются только в четвертой стадии.
1: Да.
4: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
1: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас очень просто. Все 9 первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленное, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, духовные свойства. Это мои 9 первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а 9 первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
4: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть Кли, и светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающемся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
1: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в кетере. И тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь этот процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому он говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут. И вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию.
4: Да. Можно спросить о намерении во время учебы?
2: намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс, только тот самый свет. Ее с ним сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
1: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
2: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. Я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, раскрытие или скрытие. Так наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап
3: —
2: это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне, исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется «отдача ради отдачи», второй этап называется «получение ради отдачи». И кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они

0: чувствует то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все, когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправленном на самом деле Адаме Ришоне. Не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления. О котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится, мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать.
1: Все.
0: Да, друзья, мы приглашаем всех помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах-ответах. Мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
2: Рав сказал, что Малхут называется «я», а Творец называется «он».
3: И
2: есть этот вечный вопрос, кто такой «я». И является ли это ответом на вопрос?
0: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут. Мы называем творением «я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется 9 первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и 9 первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к 9 первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэлю, пожалуйста.
2: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотел бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Рав объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «я». Что такое точка «я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит в разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. От первого сокращения Парцуфим Ак, Миры, до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? А Рав сказал, это желание получать, это мы. Поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этого Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
4: Кен, thank you, friends. You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are we aiming towards?
0: Что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении, что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке. Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях, но подведем какой-то итог. Как нам здесь вытереть? Ого! Ну, у нас здесь небольшая неисправность с нашей чертежной доской. А, сейчас видно. Как раз Рав дал нам в конце урока очень хорошее объяснение, и стоит вернуться к нему. Это подводит итог твоему вопросу, что все, весь процесс исправления, можно посмотреть на него три этапа. Мы все одна душа, называемая Адам Ришон, верно? Мы видели очень часто этот чертеж, как Рав рисует его. И каждый из нас как какая-то точка в общей душе. Скажем, вот это я. Сейчас Рав очень красиво объяснил, что на первом этапе исправления каждый должен ввести себя снова в Адама Ришона. Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению ко всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первое. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Рав, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да? Все это становится моим кли, и теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. И это уже называется «получить ради отдачи». И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
2: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Рав на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы и так и должны продвигаться.
0: Раф писал центральную точку, что она находится в центре важности света. Но как это со стороны центральной точки чувствуется, это состояние, которое называется центральной точкой? Почему она получила

0: разница, что есть я и есть его свойства. Малхут — девять первых. И это четвертая стадия, три первых.
1: Как она ощущает себя?
0: Она чувствует много с начала исправления до конца. Здесь было красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, что мы говорили или было написано в учении десяти сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи. И так он их называет. Откуда? Из точки Малхут, которая соединяется с девятью первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
2: Почему различие свойств в центральной точке и светом, оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать, оно же было в четвертой стадии еще до сокращения.
3: Лама шинуй цура мургаш рак ляхар.
1: Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда, Малхут мира бесконечности испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь, все это наполнение не готов принять, потому что то страдание, которое ощущают от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения, наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
0: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить.
2: Да, я хотел спросить, почему оно же было, получается же, в четвертой стадии до него, то есть.
0: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас четвертая стадия, которая находится в полном единстве со светом, поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между четвертой стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще, и поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему, и тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличие формы и подобия ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
1: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки? Ты спрашиваешь о том, что мы читали в третьем пункте?
0: Наверху.
1: Тогда почитаем еще раз. Третий пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Так в чем вопрос?
0: Только объяснить, что он, значит, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама, но вкратце это говорит о том, что свет отдалился уже от четвертой стадии
4: в сторону от нее — это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который

0: наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
1: Стороны, что это показывает?
0: Я нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
2: Аникра, от Айн. Далет пхинот аналь, мехунот гамкен далет цдадим, ומשמיינו ערב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה
1: четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
0: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, не частично в духовную, в духовном или 10, или ничего. Мы, Офер, ну, давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равы. С Равом.
1: Да, кратко. Давайте подумаем, в течение дня рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
0: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было 3 дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
1: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж из Савью поедет в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику. Там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать. И они тоже соберутся там, и французы, и испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, а потом вернусь в десятку, что я могу принести своей десятке?
0: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, что хорошо, если едут двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
1: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
0: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда, сюда, и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что мы можем передать внешней группе.
1: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать, когда вернусь оттуда, скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
0: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Мнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
1: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
0: да,
1: сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. Что, с чем мы вернулись?
0: Каждый должен привезти то, что он видит. От кама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
1: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
0: Нужно привести взаимовключение.
1: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
0: Нет, нет, нет, нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти из того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
1: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
0: Да.
1: Что у них есть, чего нет у нас?
0: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются, сколько людей находится в самой группе и что еще нужно делать.
1: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
0: да,
1: это нам дает? Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем?
3: Когда ты приезжаешь сюда, мы все
1: Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку, в разговорах.
0: Мы сделаем собрание и возьмем у тебя настроение, посыл.
1: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами. Нам нужно выйти.
0: Нет, ты должен это привести из-за границы, из какого-то места.
1: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нету этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас. Мы должны выехать наружу и включиться там.
0: Да.
1: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
0: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать? Чтобы была у нас группа, чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. Эти вещи нужно больше, как бы это сказать, нужно точнее их определить. Все.
1: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место, и наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
0: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
1: Два сообщения сегодня и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву с 14 по 16 августа 2026 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста, а 16 августа 26 года мы соберемся на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», собрания товарищей и праздничная трапеза. Мероприятие открыто для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь. Линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: И еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойства народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которые они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы. И мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знание, и только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему «иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано «храните и исполняйте». И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется «исполняющее слово его». И это называется «человек и животное спасают Творца», как объяснили наши мудрецы, что те, кто отказывается от знания, присущего человеку, выглядят как животные, то есть идут верой выше знания, как будто у них нет знания, и этим они побеждают народы мира в своих сердцах.
1: И сказано в Мидраш Раба о стихе «сказал я в сердце своем о речах сынов человеческих, и таковы его словах». речах сынов человеческих, о предметах, о которых говорят праведники. А почему настолько Всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности? И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом, подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот, за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
0: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Прошедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим», дословно «сердцами». И сказали наши мудрецы, «двумя началами Твоими», то есть чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
1: Тогда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано, всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входит в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
0: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. а наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия, которое называется действиями вышезнания, этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет за то экев. Это, как говорит Писание, «Отчего страшно мне в дни беды грехи, пятыми моими экев окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные. То есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности, и есть у него вкус праха в этой работе, и это называется шхина в прахе. Иными словами, то, что человек должен принять на себя ярмо выше малхут, выше знания, эта работа находится для него в прахе. И нам необходимо совершать заповеди и добрые деяния, изучать Тору для того, чтобы Творец поднял эту работу из праха, то есть из ощущения ее низости. Когда мы молимся, чтобы Творец поднял шхину из праха, как сказано, «Милосердный Он поднимет для нас падающий шатер Давида». И причина того, что она находится в низком состоянии, заключается в скрытии, которое сделал Творец, чтобы было у нас место выбора. То есть, чтобы мы могли работать ради отдачи. И это называется слияние с Творцом. И поэтому дана нам работа в форме скрытия лика.
0: Поэтому главное в нашей работе — это с помощью подготовки, которую человек должен проделать во время скрытия, создать в нас отдающий келим. Поскольку получающий келим у нас есть со стороны Творца. И в отношении этих келим есть исправление, чтобы не пользоваться ими, так как они вызывают отделение от Творца, поскольку они противоположны по форме Творцу. Поэтому даны нам Тора и заповеди, благодаря которым можно обрести отдающие келим. Поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца, но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны.
1: И приводят человеку множество доводов, то есть мыслей, которые дают человеку понять, что для этой цели ему не стоит работать. Поэтому если человек не соглашается изменить свою цель, то есть достичь отдающих келим, тогда они не дают человеку исполнять Тору и заповеди ради этой цели. И каждое действие, которое человек совершает, стоит ему больших усилий. И в то время, когда человек забывает о цели и начинает работать как большинство, то есть для того, чтобы получить вознаграждение за работу, Тогда снова есть у него силы почитать ее и работать с большей энергией. Причина этого в том, что цель работы не противоречит желанию получать. Тогда, как если человек начинает работать и забывает о цели, и в конце он пробуждается еще раз, и он хочет работать в Торе и заповедях для того, чтобы обрести отдающий келим, тогда снова восстают против него все претензии лазутчиков и придают этой работе вкус праха, и снова ему трудно продвигаться. И это называется легкие заповеди, то есть он работает с целью обрести отдающий келим, то есть ради Творца, а не для собственной выгоды. И в этой работе есть чего бояться, потому что есть у него много противников.
0: Тогда как в отношении тяжелых заповедей, то есть того, что важно человеку, то есть если человек работает ради получения вознаграждения, это называется серьезной вещью для человека, поскольку человек потеряет выгоду для себя, если не будет соблюдать Тору и заповеди. Но в случае, когда оплата или потеря относятся к Творцу, то человеку это не очень важно. И поэтому человек этим пренебрегает, поскольку он делает расчет и говорит, что так или иначе я ничего не теряю. Поскольку он говорит, что для себя он не получит ничего. Ведь он говорит, что главное в Торе и заповедях — это то, что нужно делать ради небес, а не ради собственной выгоды. И если так, то кто может получить прибыль от его работы? Только Творец. И этим человек ослабляется и начинает пренебрегать этой работой. Поэтому много раз человек говорит себе, что мне не стоит вообще прилагать усилия в этой работе. Если это дается легко, я буду работать. А если у меня есть небольшая помеха, то у него нет силы преодоления.
1: Причина в том, что выполнять работу лолишма, так как она не является важной, поэтому не стоит прилагать усилия в ней, а работать лишма. Что ему будет от этого? И тогда обычно человек говорит, что лучше пойти спать и отдохнуть от всех этих вещей, которые вызывают у него только угнетение духа, а не удовольствие. И это называется легкими заповедями, которые люди не соблюдают, а бросают их под ноги. И об этом сказал Давид: «Отчего страшно мне в дни беды? Грехи, которые я топтал пятами своими, это легкие заповеди, которыми человек пренебрегает. И когда хотят выполнять работу ради отдачи, этого я боюсь, что, может быть, я не смогу выполнить ее. И в этом, то есть в обретении отдающих келим, только Творец может помочь, как сказано выше, то есть так же, как Творец дал получающий келим человеку, необходимо просить у него, чтобы он дал отдающий келим вместо получающих. То есть как человек наслаждается тем, что он работает ради собственной выгоды, также он получит важность и большое наслаждение от того, что он работает ради блага Творца. То есть он ощутит, что он удостоился великой чести тем, что он служит Царю. И это достигается с помощью сказанного «храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, как сказано выше».
0: Переходим к уроку от 20 августа 2002 года.
1: Статья с третьего тома, глава Ваетханан, статья 27. Что означает «ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народа в духовной работе»?
2: Ки хохматхем вебинатхем лейней кулямим. Израиль за килим дашпа, а гальгальте войнаем. Гальгальте войнаем. Ло эхоли йод баем ло хохма вело бина. Гам бина, ма шанахно митковним бибина, зе хохма шебебина. Вело бина шебебина. Бекилим дашпа эйн шум ревах. Хуц ми ашпа, хуц ми ма шееш. בכלים אחרים, מה שבינה ממלא. ולכן, מה פתאום שלישראל יש חוכמה? בגלגלת עיניים. ישראל צריכים להיות עם כאילו שעובד רק בהשפעה, ושכל אין לו. אלה מפני שנברא הוא לא כלים דהשפעה. אין דבר כזה כלים דהשפעה. רצונות דה להשפיע. רצונות דה להשפיע זה בורא. נברא זה רצון לקבל. שלרצון לקבל יש תיקון, יכול להיות תיקון, שקלט מהבורא את התכונת דה להשפיע, ואז עובד עם הרצון לקבל שלו, עם הטבע שלו, אין? כמו שפועל הבורא. אבל מי יושב בפנים? ועובד בפנים הרצון לקבל. לכן שאנחנו מדברים גם כן על ישראל, על נברא, אנחנו מדברים על כלים די השפעה, שזאת אומרת, קיבלו תכונת די להשפיע על רצון לקבל שלהם, וכך הם עובדים. לכן יש באמת מקום לשאלה, מהי חוכמתכם ובינתכם? מאיפה באה החוכמה ובינה? באה מזה שמשתמשים בכלים דה השפעה על פני כלים דה קבלה. זה נקרא שישראל צריכים ללכת
1: Откуда приходит мудрость и разум? Приходит от того, что используют удающий килим поверх получающих килим. Это называется, что Израиль выше и народов мира, выше гоев, выше мудрости гоев, что называется выше знания, что каждый раз, насколько пробудились получающие килим, и пойдем выше этого, выше получающих килим, то есть используем получающий килим ради отдачи, тогда больше входит свет хохма внутрь отраженного света, отдающих килим, и действительно из этого и будет мудрость ваша и разум ваш Израиля. И в этом весь принцип того, что есть в работе с нашей природой. Раскрыть получающий килим в мере того, как мы можем идти выше них, то есть взять их для использования в отдающих килим, ахаб да алия, и так идти исправлять получающие килим, используя их так же, как Творец отдает и использует свое желание. И почему это в глазах всех народов? Не просто сказано, что мудрость ваша и разум ваш, а именно в глазах всех народов. Это должно быть поверх настоящих, получающих килим, ахапа, чтобы, основываясь на них, опираясь на них. И в этом, в сущности, отдающие килим, которые работают, берут получающие килим внутри себя, так как ахап де алия, когда находится ахап внутри, и работают с ахапом, в той мере, в которой они могут присоединить его к отдающим килим, к намерению ради отдачи, тогда называется это в глазах всех народов. То есть берут свет хохма и используют эти света ради отдачи. В глазах народа. То есть глаза — это как получающий килим, ахапа. И не то, что Ахаб включается в отдающий Келим, а Ахаб, который работает внутри отдающих Келим, как Ахаб Далия, это и называется в глазах всех народов. Итак, до Гмартикуна. А в Гмартикуне тогда уже и мудрость Исраэля, и мудрость народов мира становится одной мудростью. Это состояние называется быть светом для народов. Когда уже переходят к получающим келим, и прямо все света, которые дающие келим, могут поставить им. Это называется, что бина присоединяет к себе все получающие келим. Это то, что мы учим Келим Леи, Лея. Все эти Келим за Дебина, они получают большие света и наполняют Малхут Дейн Соф в получении ради отдачи. А до тех пор принцип, правило работает только во включении получающих келим в отдающий келим, что называется высшее знание. И это осуществляется как на самой малой ступени, так и на самых больших ступенях до Гмартикуна, поэтому на каждой ступени этот принцип сохраняется. И в каждом состоянии мы должны разделять, буквально, чтобы нам было ясно, что это получающий келим, а где отдающий келим. С этими желаниями я работаю как с отдающими, а с этими как получающими. Если человек начинает так разделять и выяснять свои желания, ему становится легче, он понимает, почему он входит в падение, почему он может удерживать себя немного в подъеме, как он может выстроить свои келим и как бы внешнее управление вот этими двумя ангелами, дающими келим и получающими келим, то есть эти две силы, которые чужды душе, то есть которые нужно использовать правильным образом, как бы снаружи. И человек — это как бы третья сторона. Почему третья? Таким объективным образом он смотрит на это, потому что человек — это средняя линия. И поэтому нужно смотреть в средней линии. Нет у меня средней линии, значит, нет. Но я не нахожусь под воздействием ни отдачи, ни получения. Я смотрю на эти две вещи. А на себя я смотрю со стороны, снаружи. Я работаю над тем, чтобы соединить эти две линии таким образом, что я смогу выстроить среднюю линию. И если получается сначала отделиться от этих келим, отдачи и получения, а потом начать работать с ними разумно, в правильной мере, в правильной связи между ними, это называется, что идут выше знания. Средняя линия, она выше знания. Почему вера выше знания? То есть берут принцип отдачи выше знания, выше получающих келим. То есть используют получающие келим, насколько могут, с намерением ради отдачи.
0: Страница 31, третий абзац сверху. Абзац не очень понятный. Поэтому в отношении этой работы приходят.
1: Да, хорошо, я прочитаю, чтобы все услышали. На странице 31, третий абзац, написано: поэтому в отношении этой работы приходят всякие подстрекатели и обвинители, которые говорят, что мы согласны выполнять работу ради Творца. Но только цель, которую ты хочешь достичь с помощью Торы и заповедей, с ней мы не согласны. Торы и заповеди — это называется все средства, посредством которых мы приходим к ради отдачи. Как сказано, я создал злое начало и создал Тору как в приправу. То есть Тора — это сила исправления. Если бы мы рождались с исправленными келим, уже в Гмар-Тикуне, то нам не нужны были бы Торы и заповеди. Но сказано, я создал злое начало, я создал Тору в приправу, и свет, который в ней, возвращает к источнику то, что мы говорим свет Апсак. И наши действия снизу, чтобы вызвать свет Апсак на себя, это называется наши действия в Торе и заповедях. А сила эта, которая исправляет нас, свет, который приходит свыше и исправляет, это называется свет Торы, который приходит и исправляет.
0: А кто эти подстрекатели?
1: Подстрекатели и обвинители, которые пробуждаются в человеке, это все силы, над которыми он должен работать. Если он не будет их использовать, то не сможет подняться на каждую ступень. То есть ничто не создано без надобности, получающий килим и отдающий килим, кстати. И отдающий килим, который мы получаем в свое распоряжение, чтобы продвигаться и существовать в них духовном, они приходят к нам в разбитом виде, неисправленные. И в той мере, в которой они приходят, мы их чувствуем, они все приходят как подстрекатели и обвинители относительно работы на отдачу, даже отдающий килим. Отдающий килим, который раскрывается нам, что стоит мне отдавать, чтобы заработать, то есть ради получения. Ну ладно. Вопрос, почему бы мне не получить отдающий килим и получающий килим правильным образом? Допустим, я учусь, и в результате этого я получаю хорошие желания, исправленные. Я больше люблю духовное, люблю Творца, я люблю больше товарищей. Я каждый день, когда что-то делаю, допустим, я сделал какое-то хорошее действие, и вижу, что с помощью этого я выигрываю, обретаю какие-то хорошие вещи. Если бы это было таким прямым образом, то есть сделал что-то, получил вознаграждение, что-то хорошее. Еще что-то сделал, еще получил что-то хорошее. Что значит хорошее? Хорошее, то есть даже отдающий килим, я согласен. Я согласен, чтобы делали мне, что хочет. Сейчас я работаю, ты говоришь мне поработать на кухне там или еще что-то, я иду работаю. И за это у меня раскрываются хорошие желания против моей природы. Я согласен это делать. Пусть делает мне операцию, как я всегда даю пример. Почему же это не происходит таким образом? Человек уже готов. Ну, потому что все-таки он готов из того, что желание получать говорит ему это внутри. Если бы таким прямым образом получал исправление, то исправление приходило бы, чтобы увеличить получающий килим. То есть молитва, к чему ты должен прийти, сейчас ты не можешь сказать в своих получающих килим. Вознаграждение, которое ты получишь, ты сейчас не можешь представить своих получающих килим. Ты все равно должен в этих килим пройти кризис. Каждый раз кризис. И этот кризис происходит неосознанно. Ты не знаешь его. Ты просто приходишь в состояние, когда все надоело, что ты не способен, что тебе это все надоело, и ты не понимаешь, как это происходит и почему из всех этих хороших вещей приходит противоположное, и все это не укладывается в голове, ты не согласен. И вот эта точка, она исправляет состояние. Что значит исправляет состояние? То, что ты страдаешь в этой точке, это именно исправление, которое сейчас происходит с тобой, проходит по твоим получающим клеям. Если бы ты не прошел это состояние, вот это ощущение, тогда это называется «держите вора». Когда ты бежал бы якобы за духовным, с теми же своими старыми келеями, со своим разумом, со своим желанием, и получал бы исправление, якобы, в том же желании получать, тогда ты бы просто рос, становился бы большим рэби, больше таким умником и так далее. Но этот кризис, который

не получать, и отбрасывать все, все это духовное, ты с этим не согласен, и с Творцом ты не согласен, и с группой, и со всей этой методикой, и со всем этим путем. И это называется обвинитель и подстрекатель. Это тоже желание получать, которое сейчас как раз-таки проходит исправление. Именно оно сейчас переворачивается, как бы чувствует свет, который против него, против себя. Так что вот эти случаи, эти времена, они очень хорошие. Это буквально как будто бы производит операцию и исправляет человека. Если это настоящее лекарство, оно не может быть хорошим. Это обман у нас, когда мы получаем лекарство в такой оболочке, такой сладкой. Лекарство в своей основе всегда горько, потому что лекарство — это яд. Все лекарства, ты знаешь вот этот символ медицинский, змея. Лекарство в своей основе всегда яд. Даже натуропаты, я думаю, это понимают. В овощах, во фруктах, таких полезных для тела, в их основе яды, скажем, чеснок, лук, то, что в них исправляет тело, что есть в них такие силы исправить, очистить тело, это яды. И исправление, которое мы делаем, скажем, наркоз, анестезию, там, всякие вещи при операции, не может быть исправления сладким. Даже в нашем мире. Поэтому ступень человека, его сила устоять в духовном измеряется не по его разуму и даже не в его желании, а в готовности страдать. То есть в осознании, что у него, что у меня нет выбора, и мне необходимо это. Пусть мне сделают операцию, пусть исправят. И тогда вот в этих точках, когда чувствуют вот этих подстрекателей, обвинителей, в них человек чувствует, вот сейчас я прохожу исправление. Если мое желание получать кричит, то это ему на пользу. Это именно и есть мои исправления. Мы не помним просто эти вот простые высказывания, что страдания размягчают плоть, всякие такие, что невозможно по-другому. Изначально в первом исправлении что написано? Хлеб солью ешь, воду пей, на земле спи, и войдешь в страдания, буквально страдания, направленные на желание получать, и еще в Торе трудись, и счастлив ты будешь, придешь к состоянию, что будешь счастлив ты. То есть насколько ты проходишь страдания вместе с этим, телесные, душевные, духовные, неважно. Ты должен будешь прийти к состоянию, когда тебе будет хорошо. Что ты приходишь уже к осознанию, что они, эти страдания, вместе с Торой, то есть вместе с сознанием, с посланием, которое ты проходишь с этим, если ты идешь вместе с этим, признак того, что ты исправляешь себя. Отсюда вопрос. То, что мудрецы Гмары сделали нам исправление, что облегчили страдания, и вместо страданий мы используем свет Торы, возвращающий к источнику. Это как такая, как оболочка на горьком лекарстве, сладкая такая оболочка, или это просто продолжение того же лекарства, которое не стало более сладким в итоге, а просто для нашего желания получать те действия, которые они делали вместе с изучением Торы, этого недостаточно. И мы говорим, что по правде человек, который идет нашим путем, он не экономит на страдании, но
Человек, который идет нашим путем, не экономит на страдания.

0: по сравнению с теми, кто жил там в бочке с куском хлеба и изучал Тору. Он просто не способен для своего желания получать, которое выросло сейчас, в наши дни, относительно периода Мишны. Он не способен работать с тем средством, которое было там. Если бы работал со средствами, которые были там, он вошел бы как раз в гордыню. Потому что свет, который притягивали они теми действиями, он мал для нас. Человек вошел бы в гордыню. Так, посредством этой учебы мы начинаем раскрывать зло, и тогда начинаем слышать подстрекателей, обвинителей. Вот так. Есть еще много в статье. Что такое исправление страхом? Человек входит в состояние страха. Страх.
1: Есть много видов страха. Страх — это или что будет плохо, как он пишет там, что человек страшится или потери в этом мире, или потери в будущем мире. Да? Все вещи приходят от страха потери. Потерять. Так не потерять своих получающих келим? То, что он представляет себе в этом мире, или своих получающих келим, то, что он представляет в будущем мире. Пока он не переходит к отдающим келим, страх от утраты того, что у него есть, от потери того, что у него есть, он все время существует. Потом он переходит к другому страху, страху отдающих келим. Отдаю ли я, достаточно ли я отдаю, могу ли я прийти к совершенной отдаче и так далее. Там страх другой. Страх — это страх потерять наполнение. Зависит, какое наполнение ты ощущаешь. Или наполнение в получающий келим, или наполнение в отдающий келим. Но это потерять наполнение, то, что есть в кли. Это ощущение по отношению к наполнению кли называется страхом. Так что и в отдающих келим есть страх.
0: Считали, что страдание — это хорошо.
1: Нет. Страдание — это хорошо, так запрещено говорить, потому что цель творения — насладить творение. А насладить творение — это не только в конце пути, а до тех пор ты будешь страдать. Знаешь, как говорят, палка к счастью. Это мы уже знаем. Нет такого в духовном. В духовном нет времени. В духовном каждая ступень, если ты обретаешь духовную ступень, самую малую, ты чувствуешь в ней часть гмартикуна, конца исправления. Иначе это не духовность. И ты не можешь не чувствовать в ней части гмартикуна. То есть гмартикун — это 100%, сейчас я нахожусь в четверти процента. Тогда ты не чувствуешь, что это от гмартикуна, от конца исправления. Это должно быть полной мерой согласно твоей ступени. Поэтому, когда я говорю готовность страдать или через страдание к счастью, это неверно. Когда проходит получающий килим, чувствует это. Но на каждой духовной ступени, скажем, которую ты достигаешь, ты приходишь к наслаждению. Тогда как у нас, когда мы находимся во время подготовки, тогда это может быть наоборот.
0: У нас-то есть? Что существует? Ну, вот эти страдания, исправления. Ну, что вы сказали? Чувствуют работу света, Торы на получающих килим.
2: Я думаю,
1: Я не понимаю вопроса.
0: Мы говорили о подстрекателях, обвинителях, что чувствуют в этом страдания. Это только от этой реальности.
1: Во время подготовки тоже зависит от того, в каком состоянии я нахожусь. Если я нахожусь в состоянии более продвинутом, то я радуюсь страданиям, которые я прохожу, и понимаю, что страдания эти проходят по моему желанию получать, по моему телу. А я уже смотрю на свое тело так, что я собираюсь избавиться от него. Хотя я страдаю, я чувствую, что я страдаю, но вместе с этим я уже приобрел точку в сердце, приобрел ее постоянно, на постоянной основе, что я также могу из нее наблюдать за телом и видеть его страдающим. Верно, страдает, я страдаю, мне плохо, но посредством этого оно будет здорово. То есть я решился на операцию, я хочу эту операцию, чтобы она у меня была. Верно, что я страдаю, но что делать? Здесь все зависит от меры необходимости. Я рассказывал про операцию, потому что операция, я все-таки думал, ну, будет наркоз, а потом я буду здоров. Но у меня было исправление, знаешь, у меня было здесь отверстие, вы знаете, сзади, да, которое делают без наркоза. Берут такую трубку, такую толщиной с палец, и втыкают тебе между ребрами, внутрь легких, и начинают выводить оттуда воду. Всякие такие скопления, всякое то, что там скопилось. И это делают без наркоза. Я орал, это было нечто ужасное, это было очень больно. Очень больно. Именно что между ребрами вводят это. Это чудесное ощущение, в кавычках. Если бы мне сказали, подумай еще раз, чтобы тебе сделали это. Ты понимаешь, до такой степени необходимости нужно дойти, чтобы хотеть, чтобы тебе это сделали. То есть, если я сейчас думаю, ну, операция — это не страшно, ты лежишь, все-таки усыпляют тебя, и слава Богу, есть надежда, что ты будешь здоров. И здесь тоже надежда, что ты будешь здоров, и все. Но по сравнению со страданием, какая важное здоровье должна быть, чтобы страдание я почувствовал не таким страшным. Или даже чтобы я не почувствовал вообще до такой степени, мне нужна эта жизнь, которая будет после этого. Чтобы это полностью покрыло страдание. Это когда я говорю, и я сейчас чувствую, как мне втыкают это. Это нечто ужасное. Говорят, что это действительно одна из самых больших болей, которые есть у тела, когда раздвигают ребра, вот так вот. Здесь человек начинает делать расчет. Без важности цели невозможно пройти страдания. Теперь важность цели, или ты увеличиваешь ее всякими средствами, или увеличивают тебе ее посредством страданий. Тогда дают тебе всякие страдания в этом мире, чтобы ты подумал, что стоит хорошо бы сбежать в тот мир эгоистически. Или ты вместо того, и прежде чем приходят страдания в этом мире, пробуждаешь себя, что хорошо перейти в тот мир, потому что там это хорошо. Это вопрос сэкономить во времени и сэкономить в страданиях.
0: Так это не ощущение сладости, которое ты находишь в страданиях?
1: Нет. Если ты находишь сладость в страданиях, прежде чем ты приходишь к осознанию величия цели, это не страдание. Это ты только еще больше увеличиваешь свое желание получать, делаешь его праведником и идешь вместе с ним на эти страдания, чтобы еще больше наполнить его хорошими вещами. Это похоже на то, как, скажем, богатый человек, который иногда не хочет пользоваться своим водителем в машине. Он сам хочет тоже немного поводить так, развлечься. Он даже платит деньги, чтобы поработать полдня таксистом. Есть такие игры для богатых. Это называется, что ты радуешься страданиям, как ты говоришь таким образом, прежде чем ты раскрываешь важность цели. А ты работаешь на то, что в конечном счете тебе это приносит наслаждение. Желание получать, оно изощренное. Потому что желание получать тоже. Ты понимаешь, желание получать само по себе не имеет возможности наслаждаться. У него нет возможности наслаждаться, оно обязано наслаждаться через то, что находится в какой-то связи с отдающими келим. Просто так, напрямую, мы не способны наполнить желание получать. Даже в нашем мире внутри всегда находятся отдающие келим. Так здесь это использование отдачи, это как будто отдавать для ради получения, быть в связи с другими людьми, чтобы тоже наслаждаться этими вещами. Выражается в испорченной форме, в таких отклонениях, извращениях, что люди любят, чтобы их били, чтобы на них кричали там, и так далее.
2: Это весь спектр танугим,
1: это весь спектр наслаждений. Облачение, в конечном счете, неважно, какие виды облачения в этом есть. Так работает желание получать.
0: Важность ты в получающих келим?
1: Важность, принцип простой. Если ты делаешь сокращение, и если ты увеличиваешь цель, и если только ради цели ты делаешь это, не отрываясь от нее, что называется Израиль, и Творец, и действия, которые ты делаешь, что называется путями Торы, они как одно. Тогда ты не ошибаешься. Только при этих условиях. Ну, поучим что-то.
0: Но это состояние ослабляет, когда все время есть боль, а потом ты ждешь еще боли. Ты знаешь, что этого будет много.
1: Почему? Никогда я не жду боли. Почему ты говоришь, что нужно...
0: Не нужно сдать, но ты знаешь...
1: Почему нужно сдать боли? Я не понимаю. Ты говоришь, что все-таки это не происходит простым образом, что если ты находишься в обычном состоянии, в обычной жизни, ты не способен продвигаться без страданий, без боли. Ты знаешь себя уже до такой степени, что говоришь, мое желание получать сильнее меня, всей моей философии, всей моей мудрости, всего того, что однажды я почувствовал плохо и подумал, все, хватит дальше, я своими силами продвигаюсь, ничего не жду. Теперь приходит прибавка желания получать, и снова. Это потому, что приходит добавка желания получать поверх всей предыдущей мудрости. Предыдущая ступень, которую я исправил, для следующей, более высокой ступени, все исправление предыдущей ступени не считается ничем. Оно считается даже относительно этой ступени как неисправление. То есть что делать? Поэтому в каждом следующем состоянии ты должен думать о важности цели, чтобы у тебя было страдание от того, что ты не находишься в цели. Это все. И это невозможно делать без простых действий в группе. Поэтому в конечном счете приходит к состоянию, что мудрость не помогает, что разум не помогает, что вся эта хохмология просто не дает никаких плодов. Ты можешь сидеть и сидеть, читать статьи и быть ученым в этом, знать массу вещей, и это не добавляет. Ты не придешь от этого к страданию. Ты не придешь к страданию от этого никогда. Ты это поймешь разумом, что это верно, что так должно быть, и действительно, ты поймешь принцип, но ты не реализуешь его, если будешь работать только с книгами. Не просто так он пишет, что каждый раз выбирающий лучшую группу. Он не пишет более истинные книги, более хорошего рава. Он говорит более лучшее общество, более лучшую группу. Это настолько не склеивается с нашим пониманием. Это наука Каббала, тут обретают духовное, что-то исчезающее. Какое-то имеет отношение к еще некоторым таким животным, как и я, которые находятся рядом со мной. А это так, потому что без работы с товарищами, прямо вот так, что есть возможность, в частности, а у нас сейчас возможность просто замечательная. Общество как будто расколотое, состояние такое, очень-очень такое туманное. И я еще, слава Богу, убегаю. Прямо вот так. Без такой работы нечего больше. Не знаю, как сказать. Нечего делать. По мне, закрыть книги и заниматься только этим. Предпочтительнее. До такой степени еще учеба, еще разум, еще немного премудрости из книг. Это просто непригодно, это ничем не поможет. Это то, что называется мудрость, его больше, чем больше дел его. Поэтому все это должно быть очень сбалансировано, очень-очень сбалансировано, вклад в группу и учебу. Иначе это приводит человека к какому-то искажению, и это искажение у него может занять очень много лет, пока он начинает понимать по-настоящему, что нужно... Нужно вкладывать в группу вместо того, чтобы вкладывать в учебу, в связь с книгами и так далее. Это просто прямая работа из его желаний поверх желаний других. Это просто практическая работа.
3: Почему нет возможности ускорить путь, собраться вместе, как бы сделать какое-то такое решительное действие?
1: Почему это не идет легко и невозможно ускорить путь и объединиться вместе и решить разум? Так как в кибуце, как в любом другом обществе, когда наконец решают, идут и делают, да? Потому что у нас внутри, в подсознании, находится понимание, что это против желания получать. Если это вместе с желанием получать, ну, допустим, действительно, мы сейчас создаем предприятие, да, как я говорю. Я как будто не напоминаю, что это ради отдачи, но это находится внутри. Я говорю, ребята, давайте создадим предприятие, мы сейчас будем работать, мы распространим всему миру наши знания, мы будем управлять всем миром, мы обретем весь мир, мы станем правителями, ну, внутри находится желание отдавать. Духовная цель. Из всех моих слов ничего не действует. Поэтому эти слова не притягивают. Никто не загорается из-за них. Никто не загорается. Понимаешь? И я не знаю, как сказать тебе это. Это просто желание получать не дает тебе работать. Не дает тебе работать. Как будто бы есть выгода. Но эта выгода в конечном счете будет мне или Творцу. А, Творцу, ну так подождем. Не страшно, можно подождать. Я встречаюсь с людьми, скажем, сегодня я написал письмо кому-то там, он живет в Англии, в Касл, как это перевести, дворец, замок, да? Его дом — это такой большой замок.
2: Ну,
1: и таких людей у меня много. Понимаешь, если человек так хочет денег, хочет чего-то такого, то для него... Тело не позволяет, не участвует в этом, не чувствует в этом, не тянется к таким вещам, к таким людям, потому что не зарабатывает. Он чувствует, что не зарабатывает на этом. Ты знаешь, до такой степени трудно относиться к таким людям, богатым, большим, уважаемым, как к простым людям. Так и в нашей работе можно делать... Это будет для меня, не для меня? Поэтому, насколько это реально, и все находится перед тобой, это очень трудно реализовать, как связь с товарищами, как эта работа. Ты видишь, я говорю о Вио и Марику сейчас, которые там находятся на работе. Как раз они не находятся здесь. Я говорю, ну, поднимите сюда, начинайте организовывать. А Вио так хотел кричать, так хотел, все знают его, да? Ну, начинай. Вдруг сидит в стороне, тихо, нечего ему сказать. Вы еще увидите, что будет. Там, где действительно чувствуют желание получать против настоящей работы, он готов, знаешь, довольствоваться малым. Видим на таких людях, деятельных, исполнительных, да, как раз вдруг, чем больше истина приближается, тем больше... готов передать это другим. Это ощутимо, вы увидите это. И мы тогда увидим. Здесь есть 100 мужчин, и еще таких мужчин из мужчин, не каких-то там глупышей маленьких, а как будто бы все так сидят и не могут двинуться. Раньше зарабатывали, преуспевали и управляли, и все. А здесь они вдруг сидят, как будто бы так сидят и ждут. Прям как будто... вышли на раннюю пенсию. И мне это понятно, это естественно, это верно, правильно, что так происходит. Теперь решение для этого лекарства только во внутреннем объединении против этой силы, против этого состояния. Состояние особое, состояние отличное, состояние настоящее. И именно оно должно быть. Для меня это не чудо. Только против этого как раз надо бороться. Это и есть усилие, это и есть работа. И именно из этого столкновения выйдет духовное. Разовьется и раскроется. Но это непонятно так разумом и глазом, чтобы было видно, что происходит. Непонятно, что я должен бегать и кричать тут из отдела в отдел, от одного к другому. Ну где, ну что? Вообще, такая вещь не укладывается в голове. И все сидят тихо и ждут. Но он придет, он покричит, что делать? А вопрос выбора группы, он не очень понятен мне. Мы были в начале...
3: Выбор группы, я скажу тебе, что называется выбрать более хорошую группу. Есть у тебя люди, у которых есть та же цель. Теперь скажи мне, когда ты смотришь на всех...
2: Мороз. Макир.
3: Ты знаешь Мороза, да?
2: Есть
3: ли у Мороза цель более высокая, да, в его глазах, более сильная, чем у твоего товарища Гилада? Ну, допустим. Откуда ты знаешь и что ты знаешь? То есть вопрос такой. Как я могу узнать, с кем мне больше стоит объединяться, скажем, с Михой или с Ромой? Рома кричит, тра-та-та, а Миха сидит тихо. Согласно чему я могу узнать и выбрать, с кем стоит объединяться?
0: У этого лицо такое, которое мне больше нравится, а у того какие-то внешние черты мне нравятся. Этот умнее, может объяснить мне, или он более сильный, скажем, внешне, или внутренне может меня поддержать, или я могу научиться там каким-то образом у него чему-то хорошему, получить какую-то поддержку, или наоборот, я увижу, что он меня, что он себя принижает перед группой. То есть что я должен взять как пример, может быть, с кем объединяться? Или, может быть, вообще я не беру никакого примера. Я беру просто так несколько человек, буквально... скажем, сделаем, кинем жребий, я готов устроить голосование. Есть 100 человек, из этих 100 человек 10 групп, или даже меньше 10, чтобы было в группе, и все. Сделаем выборы, что мне вообще по своему разуму выбирать, что я знаю. А, жребий, это свыше. Пойду согласно этому жребию. Согласно судьбе. Что называется выбирать? Все-таки нам говорят, выбирающий каждый раз более хорошее окружение. Согласно чему я выбираю? Я спрашиваю. Ну, дай совет. Ты такой умный, доктор химии или физики, там что-то между ними. Ну, схимить что-нибудь.
4: Ну, ответы, которые я дам, это просто ответы, потому что нечего здесь сказать. Выбор — это выбор, вдохновляться от каждого. Каждое мгновение все больше — это выбор. Это не то, что приходит изнутри.
0: То есть ты говоришь так, я вообще рекомендую не выбирать какое-то общество, какую-то маленькую группу, а каждый раз я заставлю себя примкнуть к тем, от кого я больше вдохновляюсь. Сегодня я вдохновляюсь от Гирша. Гирш, он там работает, он там всякие вещи делает. Завтра я впечатлюсь от Орена. Орен читает красиво, он такой весь воодушевленный. Потом я слышу, как Авиу на всех кричит, как он от всех требует, как он заботится. Да?
4: Я не это имел в виду.
0: Нет?
4: Я понял то, что даже если сейчас...
0: А почему это нехорошо, то, что я сказал раньше? Почему ты отменяешь?
4: Я не сказал, что это нехорошо, но это не то, что я имел в виду.
0: Ну ладно.
4: Так вдохновляться от того, что он находится сейчас в таком состоянии, он здесь, он тоже найти какое-то желание, какую-то способность внутри себя вдохновляться из состояний каждого.
0: То есть ты говоришь, в каждом состоянии, когда товарищ находится передо мной, я могу найти в чем-то впечатлиться от него, даже в нехорошем состоянии, в состоянии падения, он все равно притащил себя сюда, находится здесь, вместе с нами, может быть, он делает больше усилий, чем тот, кто сидит сейчас, улыбается ему хорошо, а этот просто так. А этот, да, ладно, хорошо, но что значит более лучшая группа? Он говорит там такие слова. Что называется лучшим, хорошим для меня, для продвижения?
4: Что я получаю от него величие Творца? Это цель сущности.
0: Так как я все время буду что, менять группу?
4: Внутри себя это делать.
0: Внутри себя я должен все время выбирать, каким глазом я смотрю на них, и неважно, в каком состоянии они находятся, я каждый раз в любом состоянии их беру, от них максимум вдохновления. Это называется выбрать группу?
4: Это то, что я понимаю.
0: Ну, так это... Тогда не важно тебе вообще, в какой группе находиться, да? Ну, из тех, которые есть у нас, да, у них есть цель, но не важно, с какими людьми.
4: С точки зрения характера, но с точки зрения цели, кажется мне...
0: А, то есть с точки зрения характера все-таки ты говоришь «да», потому что иначе ты не улавливаешь их, там, менталитет и так далее. Ладно. И что думают другие? Они вообще не думают, да? Так?
4: Что я нахожусь в группе, я смотрю на нее, но все, что влияет на меня определенным образом, тогда выбрать более хорошую группу, это смотреть на группу и видеть, как я улучшаюсь. То есть, что является следующей ступенью группы, чтобы она была лучше? Я смотрю на этом, скажем, я выбираю, чтобы группа была на более высокой ступени, лучше, и тогда делать все, чтобы это произошло.
0: Ты говоришь о разных красивых вещах, о красивых состояниях. Я смотрю на группу, я представляю, насколько она высокая, она лучшая. Я же впечатляюсь от ее будущего состояния. Мы говорим о том, что человек чувствует себя в состоянии таком не очень хорошем. Для хороших состояний мне не нужны поддержки. Я готов впечатляться от группы, я смотрю на них так по-доброму. Нет, каждый судит согласно своим недостаткам. Я нахожусь уже в хорошем виде, мне хорошо, когда я смотрю на них, и тогда нет проблем. Я говорю о том, что одушевление духовного должно приходить ко мне, когда мне это нужно. Когда я нахожусь в подъеме, это не проблема. Я даю им, я люблю их. Знаешь, когда мне хорошо, я всех люблю. Когда плохо мне, что мне делать? Здесь мы должны проверить, что происходит со мной. Как я могу получить помощь?
4: Сейчас, когда тебе плохо, ты не можешь возвеличить никого, когда смотришь на него снаружи. Нет шанса. Не важно, что ты будешь смотреть, что он делает. Всегда найдешь что-то такое, скажешь, а он работает на кухне сейчас, потому что у него нет ничего лучше сделать. Но когда тебе плохо, ты не способен возвеличить никого. И когда мы в падении, ты не способен получить величие Творца ни от кого. Из-за этого я думаю, что нет смысла изобретать какую-то группу, от кого-то получу величие Творца. Как мы говорили, что определенные общества, Бальсалам пишет, что определенные общества не преуспели просто потому, что не было у них Творца. Если сейчас объединять со всеми товарищами на чисто животной основе, как объединяться с этими людьми, скажем, в армии, или на учебе, или в любом месте, поэтому что это существует только. Я вижу Творца между ними и добавляю эту конечную цель. Это вещь, которая удержит меня, потому что в момент, когда я в падении, тогда это товарищество даже нет внутри него, как будто человек устраивается без Творца. Это то, что притягивает меня, потому что улыбка этого человека сейчас, как будто улыбка от этого человека сейчас, когда я в падении, она все улыбка, как будто она все еще вернет меня.
0: Ну, посмотрим на тебя, насколько ты ищешь улыбку.
4: Нет, я говорю, что все как будто больше, чем то, что в падении я должен возвеличить его внутри себя или я получу от него величие Творца.
0: Короче говоря, ты ищешь группу с улыбкой.
4: Нет, я ищу...
0: А что?
4: Я говорю, что лучшая группа — это общество более хорошим и сейчас, в любом другом месте. Только здесь главная разница, что есть цель Творца. Это вещь, на которой все это устроено.
0: Я не совсем понимаю. Хорошая группа здесь — это также группа, которая будет в любом другом месте хорошей, но здесь добавок у нее есть также и осознание Творца, да, или цель. Почему она должна быть хорошим относительно состоянием там снаружи?
4: Потому что я просто обвиняюсь с людьми. Это точно, о чем мы говорили про предприятия и о многих других вещах. Я сейчас в килим этого мира, я не иду сейчас работать.
0: То есть ты говоришь, что сейчас, когда ты выбираешь товарищей, которые особые люди в материальном, и в состоянии, когда ты находишься в падении, в материальном эти люди все-таки представляют для тебя какую-то важность, да? И это помогает тебе держаться за них и не бросить, и не пренебрегать ими.
4: Я говорю до того, как я пришел к духовному.
0: В этом вопрос.
4: Даже проще этого. До того, как я пришел к духовному, я выбирал товарищей по своему материальному желанию получать исключительно. А здесь я прихожу и говорю, что мое материальное желание получать чисто. Это то, что у меня есть. Так я сейчас выбираю товарищей по своему материальному желанию получать чисто. Только что я добавляю к этому цель Творца. Я не собираюсь изобретать себе правила, с которыми я не способен справиться вообще. Работать с вещами, которые я вообще не знаю. Я знаю, что у меня есть. Я пытаюсь найти внутри этого то, что поведет меня к духовному.
0: Хорошо, он говорит, что он должен выбирать группу здесь согласно материальным условиям, с которыми он может там поладить, которых он знает, и тогда во всех состояниях, по крайней мере, у него есть какая-то связь с ними.
4: Мы делали такой опыт. Группа здесь, к примеру, это часть групп, это то, что мы выбрали до того, как сделали предприятие.
0: Так, вы выбрали, так и сделали, да, согласно менталитету, характеру, неважно.
4: Какое-то такое соединение.
0: Да, и тогда такая связь помогает во всех состояниях. Если бы не было группы из людей, которые близки по прежней жизни, да, то они не, у них бы не получилось во время падения, потому что во время падения они видели бы себя каждый раз в своем прежнем животном обличии, духовно исчезает, и каждый входит в такую прежнюю животную часть, и тогда нет связи между собой. Это то, что я слышу.
4: Вопрос в том, что делают, когда падение. Но если в падении я вообще не могу выбирать что-то лучшее, ведь только в подъеме я могу думать, как улучшиться, как расти. В падении я должен думать, как я выживу. Тогда, может быть, только во время подъема я действительно могу выбрать более хорошую группу.
0: То есть выбирать хорошую группу нужно во время подъема, так ты говоришь, а не во время падения.
4: Во время подъема могу думать обо всех падениях, которые были, и сказать, окей, я делаю.
0: Ладно, посмотрим. Я думаю, что завтра мы займемся немного этим вместо этого урока, сделаем какое-нибудь собрание нашей организации. Я рекомендую, чтобы мы прежде всего разделимся по отделам, там компьютерщики, здесь те, кто занимаются там фильмами, видео, тут писатели, те, кто книги выпускает, кухня отдельно, каждый в своем отделе, и посмотрим тогда то, что было написано у нас там на доске, все наше устройство, да, посмотрим так, где каждый находится, и также посмотрим людей, которые еще не распределены, не находятся в каких-то отделах, и посмотрим, что мы делаем. Это связь, которая наверняка обязана быть ради распространения. Теперь вопрос такой. Допустим, каждый находит свое место в каком-то отделе, в какой-то клеточке согласно профессии. А я смотрю на свой отдел, я вижу, что там люди, хотя с ними я и нахожусь вместе в профессии, но у меня нет с ними никакой связи. Может быть, мне стоит поменять профессию, чтобы я был, скажем, допустим, я пойду на кухню вместо того, чтобы быть с компьютерщиками, да, или рисовать, или делать кино. Почему? Там люди, которые мне ближе по духу. Что я могу сделать, если они все по профессии повара? Да или нет? Или, если я соединюсь с ним согласно профессии, то я тоже понемногу смогу ловить их дух, и мы сможем поладить. Что делать?
4: Если уж говорится о падении, то в падении то, что выводит быстрее всего, это делание. Когда человек что-то делает, как раз обвинение по профессии, это может быть отличная идея, потому что обязательство, не просто делание, обязательство. У меня сейчас обязанность кому-то, какому-то действию по отношению к публике, не знаю, по отношению к тем, кто снаружи, неважно. У меня есть реакция, я не могу позволить себя сейчас быть в депрессии, не видеть важности цели. Это обязывает образом, таким образом сразу
0: быть. То есть это обяжет тебя по своему отделу?
4: Больше, чем улыбка товарища, к которому по природе я тянусь. Что происходит, если человек находится в нескольких отделах, где он усядется, где лучше ему, для ему важнее?
0: Мы сначала начнем с простых вопросов.
4: Во время падения как-то происходит ответственность и обязательства. Если на моей работе с зарплатой это обязывает, так что обяжет здесь во время падения? И, конечно, что группа ради той же цели.
0: Во время падения ты говоришь, ничего в жизни меня не поддерживает. Когда я нахожусь в плохом настроении на своей работе, ты тоже так говоришь своему начальнику?
4: Приходит начальник и говорит, я уволю тебя.
0: То есть страх от страданий удерживает тебя, иначе уволят, иначе тебе нечего будет есть, жена тебе настучит по башке, дети будут кричать, и у тебя нет выбора, ты работаешь. И здесь тоже нужно найти какой-то страх, что ты можешь потерять, и тебя уволить. И ты говоришь так, страх здесь может быть только духовный, не материальный. Так если я нахожусь в падении, духовное ведь исчезает, материального здесь нет, у меня нет здесь какой-то материальной выгоды, тогда мне вообще не важно бросить все и уйти отсюда во время падения. Я вообще хочу быть дома. Отделиться от них. Ну, может быть, где-то в подсознании, тут я думаю, да, но потом все-таки мне буду. Они мне понадобятся, что-то неудобно, некрасиво. Есть какая-то материальная все-таки выхода. Ну, поэтому трапеза вместе, субботы вместе, моя жена тоже завязана здесь. Это еще здесь как-то меня удерживает немножко. А если бы не это, а только духовный вопрос, то это во время падения все бы это разорвалась бы вся связь, и я вообще бы сидел дома. И забыл бы о них, они вообще для меня не существуют. Поэтому, что же поэтому, нужно сделать как можно больше между нами земных, материальных связей, чтобы и в падении ты знал, что если ты теряешь, то ты теряешь. Это так же, как ты с женой, да, сделал свадебный договор, хупу. Я помню, я присутствовал при этом немножко. Ты, слава богу, там подписал такой договор свадебный. Теперь ты хочешь или нет, этот договор тебя держит. То, что называется союз. Да, это они делают для хороших времен, а делают для плохих времен. Ну, то есть мы должны в нашей группе сейчас уже ввести в основу разные такие исправления для плохих состояний, чтобы в плохом состоянии человек боялся пренебречь группой. И каждый должен каким-то образом придумать для себя такие поддержки во время для периода падения. Иначе он будет просто ощущать потерю материальную, потому что духовного нет, оно исчезает в эти моменты. А в материальном пусть видит, что он может потерять. Ну, есть что добавить? То есть об этом нужно подумать, это должно быть большим беспокойством. Что делать по поводу того, что я, чтобы я видел материальную выгоду от группы?
4: Рон говорит, что ответственности недостаточно, потому что во время падения недостаточно, и она не важна. Как сделать, чтобы пристыдят тебя, не страшно даже?
0: Зависит, до какого уровня ответственность тебе не важна. Зависит, до какого уровня. Все-таки, как он говорит, на работе, хотя он там не может двинуться, но он старается все-таки каким-то образом присутствовать там. Как-то делать видимость, как будто бы он работает. Как-то там играть. У него нет выбора, иначе его выбросят, и это будет страшно.
4: Есть различия в профессии, скажем, Яша не будет работать на кухне, не будет идти. Все сидят оба в тот же момент. Но если Дарон, скажем, сядет перед книгой в тот же день и сделает ничего, просто посидит, не сделает ничего, кто об этом вообще узнает?
0: Нет, если есть у него начальник отдела, то я прошу прощения. Конечно же, он почувствует. Так же, как и на работе должно быть. Мы говорили о том, что это должно быть как на предприятии.
4: В какой профессии через неделю он почувствует себя ответственным?
0: Почему?
4: Каждый день он должен...
3: Но у начальника это должно быть. А иначе кто такой начальник? Нет, то, что ты говоришь.
4: Есть просто вещи, которые не проявляются настолько быстро по природе вещей.
3: Как на работе.
4: Кроме того, в таком состоянии это может привести как раз к тому, чтобы в материальном смысле почувствовать себя плохо. И тогда у меня здесь тоже не хватает, мне там, и здесь у меня тоже проблема.
3: Ладно, я надеюсь, что вы обсудите это и к чему-то придете.
4: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для реализации в десятке.
3: В итоге не было ответа на вопрос, что значит выбирать каждый раз новую группу. Мы уже знаем и чувствуем. Разумеется, Рав говорил и о делении. Он говорил, поделить 100 человек на 10 групп, и это уже была основа
5: Я хочу
3: сказать, что выбирать товарищей, видеть в товарищах каждый раз новое, каждый раз величать цели, каждый раз впечатляться от них. Это называется выбирать, а не то, что я каждый раз перехожу с места на место. Это настоящий выбор. В общем-то, духовный выбор, когда ты смотришь на товарищей не на тело, а на душу, которая действует в отдаче и дает тебе пробуждение.
4: Нет, был еще разговор о том, что человек находится в лолишма, тогда у него есть много сил,

0: И он может быть энергичным в работе, там, неважно, на кухне, во всем, короче, пока не чувствует вдруг, что он все больше приближается к истине, и там может быть сопротивление, вдруг может заснуть или остановиться. Интересно, что именно с целью и с внутренним знанием, что ты приближаешься к истине и находишься близко к отдаче, как раз у тебя есть какое-то отсутствие сил, и поэтому, может быть, дают нам группу, десятку, чтобы в этих задержках тебя сразу же возвращают к делу.
1: В продолжении этого выяснения, какой вывод? Какие поддержки именно в материальном? Потому что духовно тебя не обязывает, ты не подписан, тут нет денежного вопроса. И все это распределение, и образ жизни, и насколько ты связан, насколько ты боишься потерять, это на материальном уровне.
0: Да, все понятие выбора окружения было там в конце настолько разобрано. Я до этого Рав говорил об исправлениях и о лекарстве. И он говорил, что исправление не может быть сладким. Человек должен понять, что исправить свое желание. Всегда есть в нем неприятное ощущение, и этого не нужно бояться, а просто идти с этим.
1: Рав сказал, этот кризис, который мы проходим каждую секунду, каждый такой этап, когда мы прикладываем усилия, а потом мы не понимаем, что происходит, и это все не складывается ни в разуме, ни в чувстве. Тот результат, который я прошел, вот это ощущение, это и есть свет Тора, который исправляет состояние. То есть без подстрекателей невозможно продвигаться. И насколько нам нужно все в нашем пути, нам нужны всякие виды вот поддержки, как мы слышали. И я спрашивал себя, это так похоже, что было при основе предприятия нашей сегодня, насколько мы заботимся о том, чтобы у каждого из нас было такое место, в которой он может упасть, когда Творец дает ему состояние, как он может из материального состояния начинать обретать вот эту поддержку.
0: Да, я взял что-то похожее, что в начале урока Рав говорил о возможностях человека страдать, что он продвигается, и его продвижение не измеряется разумом и чувством и желанием. А насколько он может выдержать всех этих подстрекателей и обвинителей, и в соответствии с этим он чувствует исправление.
1: Да, это урок с домашним заданием, когда я смотрю на нашу десятку. Мы не десятка электриков или саунд, или обеспечение, какая связь у нас материальная. Но все равно мы стараемся удерживать между нами какие-то железные основы, которые держат десятку от урока до трапезы, зумы в течение дня. И все равно в этих вещах нужно смотреть на себя и видеть, что если я не нахожусь в этом, теряю ли я что-то? Если я теряю, то что я теряю? И эта десятка все время должна об этом беспокоиться и видеть, насколько мы находим в обычной рутине, как поддерживать десятку, как поддерживать товарищей.
0: Я помню, когда я пришел вначале, вообще не обращал внимания, что вокруг меня товарищи, я Рав, и книга, и Творец. Меня ничего не интересует, и только со временем вдруг ты видишь, есть товарищи, трапеза и так далее. Сегодня есть у нас место, только возьми и реализовывай. На самом деле, внешние действия. Рав сказал, что ты не должен выбирать все лучшую книгу или учителя, а именно группу. Именно в материальных действиях, которые мы совершаем, там ты раскрываешь настоящую работу, где ты работаешь с товарищами, чтобы мы добились успеха в этом и реализовали все советы Рава, каббалистов, и удостоились этого действия. Спасибо. Перейдем в следующей части урока, а до этого споем вместе песню.

0: Шалом хаверим, анахну мамшихим айом белимуд шель талмуд эсер.
1: Здравствуйте, друзья, мы начинаем изучение учения 10 сферот, первая часть, урок номер 6. Первая часть. Время у нас мало, мы будем смотреть часть, которая в записи, это 20 минут. Ну, главное не забывать, для чего мы учимся, чтобы мы смогли привлечь свет, чтобы он исправил нас, наше состояние. И в этой части Рав тоже говорит о цели учебы.
2: Да, мы обменялись мнениями. Я с Ароном, и первая часть урока была очень мощная, даже немного бросающая в сторону, сильная. И эту мощь мы должны сейчас превратить в молитву. И исходя из нашей учебы, я сказал Аарон, мы сейчас начнем с 6 урока, первая часть его. И по сути дела он начинается с середины 50-го пункта Орпними, который выясняет часть пункта Гимель Ари. Давайте прочитаем третий пункт Ари сейчас, затем войдем в контекст этого урока Рава. Хорошо?

0: וצמצם האור ההוא, ונתרחק אל צדדי
1: סביבה. Еще раз, вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Еще раз, и вот тогда сократила себя бесконечность с точки центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Мы сейчас войдем в урок, который как раз это Ор-Пними, пункт 50, который выясняет понятие центральной точки.
2: Учение 10 сферот, продолжение Ор-Пними, маленькая сноска 50-я со слов «именно». Именно эта четвертая стадия называется центральной точкой бесконечности. Ее имел в виду Ари, сказав, сократила она себя в точке центральной своей. И называется так, потому что она является получающим кли для света бесконечности, которому совершенно нет мер и границы. И потому считается ее состояние подобным точке внутри и в центре этого света, а свет окружает ее и слит с ней со всех сторон беспредельно.
1: Так нам понятно, что согласно той форме, что точка маленькая, а свет вокруг нее широкий, просторный, это не говорится о месте, сколько эта точка занимает место, и свет, который большой. Но то, что она находится в середине света, что она находится буквально в центре всего, в центре внимания его, его важности. То есть в духовном мы не говорим о больших или малых пространствах, а мы говорим о качестве. Центральное, на это акцент, что она находится вся под воздействием света, под любовью его. По отношению к этой точке, по сути дела, все действие света. И не нужно думать, что она маленькая, и где она там исчезает в свете. Хотя все это, согласно форме, мы можем так подумать. Нет, свет ее наполняет и воздействует на нее, и она в точности соответствует свету. Но здесь говорится, что так же, как и свет бесконечный, так и эта точка бесконечна. Но она находится в центре этого света, потому что все его воздействия — это действия, направленные на нее.
2: Поскольку только таким образом она может удерживать высший свет без всякой меры и оценки, тогда как в получающих келим, начиная от сокращения и ниже, то есть в нижних созданиях, считается, что получающие келим удерживают свой свет во внутренних части и сердцевине. Иными словами, стенки келим, то есть четыре стадии в келим, создают границу и меру на свет внутри них.
1: То есть после первого сокращения, когда эта центральная точка сократилась, потому что почувствовала в себе, что она не находится в подобии свету, так она становится уже в другом виде. Согласно тому, что мы выражаем эти формы, и тогда у нее есть уже границы, отношения, низ, вверх, право, лево, впереди, сзади, мы уже говорим, да, по ним ахураем, вверх, низ, кетер и малхут находятся на разном уровне, согласно экранам, право, лево, хохма, хасадим, да. И есть здесь уже изменения, но изменения со стороны той точки, со стороны света, она всегда точка, которая находится под его заботой, под его любви, и все получают от него. То есть свет, согласно своей мощности, эта точка — это то же самое, они равны. Свет

0: наполняет ее полностью. Но когда она начинает ограничивать себя, тогда по отношению к ее внутреннему ощущению она уже начинает не получать, не хочет только при этих условиях и других и так далее. То есть разница между этой точкой до сокращения — это бесконечная клей для получения бесконечного света, как сказано, он и имя его едины, да? И где он — это свет, а имя его — это та точка, желание в нем. И после сокращения эта точка становится парцуфами, мирами разными, когда она начинает играть, делая себя чем-то самостоятельным по отношению к свету. Но это та же точка. И мы уже говорили об этом, что она по отношению к себе так чувствует, когда сокращается, не хочет. Она проверяет себя, насколько она может с каждым разом все более соответствовать свету. То есть, короче, от бесконечности до всех действий, которые она проходит внутри, всех ощущений внутри, это буквально внутреннее ее состояние, как я могла бы быть как свет, который наполняет меня. И тогда все эти сокращения, все эти сжатия, все эти взаимоотношения со светом, те или другие, это все внутренние ее ощущения, внутренние выяснения, которые она производит от бесконечности до конца исправления.
1: Из-за авиюта в келим, но в бесконечности свет и кли находятся в простом единстве, что называется, он и имя его едины. Поэтому кли совершенно не ограничивает удерживаемый свет, и свет в нем в состоянии бесконечности.
0: И это мы должны не забывать. Поэтому я говорю каждый раз и подчеркиваю, что это внутреннее ощущение, когда эта центральная точка, которая проходит пять миров при нисхождении их и разбиении, и исправление, когда уже чувствует себя и ее части, как мы, и когда мы уже поднимаемся из этого ощущения, почему нужно все время уточнять, что все это в мирах, в скрытиях, в представлениях этой внутренней точки, когда все это как один сон проходит по ней от начала творения и до конца его, потому что это ее внутренняя суть. Нет здесь ничего реального происходящего. Это проходит в ее внутренних ощущениях. Это первое. Второе, важно из этого, что мы должны не забывать, что мы находимся в свете бесконечности, в мире бесконечности. Мир не меняется. То есть это состояние не меняется. И нет никого, кроме него. И только мы должны изменить наше отношение к тому, что происходит. И в этом все творение. Это очень важно всегда работать по отношению к этому, потому что в этом человек уже обязан раскрыть, нет никого, кроме него. То есть это дает ему прямое направление к этому постоянному существующему состоянию. А он со своей стороны, когда называется точка разбиения его, когда он не включается в это ощущение, в это состояние, он знает, что только должен исправить свои воспринимающие келим, и нет ни что-то вне себя.
2: Шураху. И
1: так прояснился внутренний смысл центральной точки бесконечности. Ибо ни в коем случае речь не идет о месте, территории материальных в ощущаемых пределах, но содержащаяся в бесконечности четвертая стадия называется так по причине ее простого единства с высшим светом. А явление сокращения, произошедшее в этой центральной точке, уже выяснено выше, в пункте 40.
0: Вопросы? Да.
1: Согласно тому, что вы сказали, что если человек приходит к ощущению бесконечности, и вся реальность находится в бесконечности, это совершенно нейтрализует восприятие этого мира.
0: Наоборот, я знаю, в каком состоянии нахожусь я, согласно ощущению, я знаю, в каком состоянии нахожусь на самом деле. Секунду, я тебя не понимаю. Ты человек религиозный, ты открываешь молитвенник, открываешь книги, там написано, что Творец управляет миром, мы находимся внутри Него, мы находимся под Его властью, находимся или нет? Где мы находимся? Если в этом мире не находимся, если в мире бесконечности, конечно же, находимся, то где мы находимся? В двух состояниях находимся одновременно. Истинном состоянии нет, называется в бесконечности, в состоянии нашего воображения, согласно нашим воспринимающим келим в этом мире. И вся наша работа — пробудить на нас свет, чтобы исцелил наше восприятие на правильное, чтобы мы на самом деле вернулись в нашем сознании к бесконечности. Одно не отменяет другого. И также наоборот, такое отношение к двум этим состояниям, настоящему и представляемому, всегда ставит меня в правильном форме относительно группе, относительно себя, Творца, всего. Когда есть группа, эта группа Адам решен исправленный, а я чувствую ее наоборот. Я на самом деле исправленная душа, я часть Творца свыше, и как я чувствую себя, пока что наоборот, и так далее. То есть человек уже начинает направлять себя, Исраэль, Тора, Творец. Я сейчас Творец там, где я нахожусь, то есть должен к этому прийти в своем ощущении, с помощью чего? С помощью Торы, света, возвращающего к источнику. Наоборот, это восприятие должно быть всегда перед нашими глазами в ясном виде. И из этого будет у нас правильное направление на работу.
1: То есть вы говорите, что когда человек находится в скрытии, он может направить свое восприятие на эту точку, о которой вы говорите? Но если человек когда-то приходит к раскрытию, как он может относиться к этому миру так же, как он ощущал его до этого?
0: Нет, конечно же. Ты прав. Если я нахожусь на какой-то духовной ступени, так все, что я прошел от нынешней, скажем, ступени какой-то духовной, скажем, ступень номер 40, я достиг этого уровня, так все, что ниже меня, я уже оправдываю, я уже говорю, что это власть Творца, что это бесконечность, и это в моей мере, что это бесконечность, да? Пока что. В мере 40-й ступени я все это отношу к свету и себя, но от меня и выше пока еще нет. В этом суть ступеней. На какую ступень я поднялся, насколько приблизился к истине.
1: То есть человек должен использовать этот мир для того, чтобы подняться над ним,
0: да.
1: Это значит, что в тот момент, когда он достиг, скажем, вот этой 40-й ступени, то он использует то, что он еще не исправил, и то, что он нуждается в этом.
0: Он пользуется этим как своей основой, он стоит на этом, на 40-й ступени, которую он выстроил из составляющих, которые ему дали с правой стороны, с левой.
1: Да. Мы видим, что все отношения между кли и светом ощущаются только в четвертой стадии.
0: Да.
1: Что такое четвертая стадия в нашем состоянии? Можно как-то ее распознать?
0: Четвертая стадия в нашем состоянии — это желание получать нас. Желание получает нас, очень просто. Все девять первых сферот, если ты хочешь уже спросить, это наше свойство, неисправленные, когда я начинаю получать свыше с помощью света, возвращающего к источнику, духовные свойства, это мы, девять первых, и также по отношению к Малхут. Я — это Малхут, а девять первых сферот — это часть Творца, часть этих свойств во мне. Пожалуйста.
1: 60-я сноска. Духовное расстояние выяснилось нами в пункте 30. Также было выяснено, что в бесконечности не было никакого отдаления между центральной точкой, то есть кли, и светом. Однако вследствие того, что бесконечность сократила свет изнутри центральной точки, раскрылось отличие свойств этой точки от света. Ведь в высшем свете совершенно отсутствует желание получать, а точка находится в состоянии желания получать, отличающимся от света, и поскольку изменилась их форма друг от друга, то они отдалены друг от друга пропорционально величине этого различия, и это имеет в виду Ари под словом «удалился».
0: Что все это изменение в ощущении Малхут бесконечности, потому что Творец создал первую стадию, из первой стадии произошла четвертая стадия, которая почувствовала себя обратно ему, свету, который находится в кетере. И тогда в разнице между мной и им начинает происходить весь процесс, чтобы я стал как он. Малхут называется «я», «они», а свет называется «он». И поэтому говорит, что ведь недалеки друг от друга в мере разницы этого изменения, которое чувствует Малхут, и вся эта разница, изменение, которое ощущается Малхут бесконечности, это задействование всего этого процесса от бесконечности, пока Малхут не изменяет себя и не приводит себя к подобию. Да.
1: Можно спросить о намерении во время учебы?
0: Намерение во время учебы. Мы сейчас изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы. А при учебе намерение, что помогает Малхут бесконечности пройти весь процесс. Только тот самый свет. Есть в нем сила, желание зависит от Малхут. А реализовать желание зависит от света. Свет находится в абсолютном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить. Мы части той самой Малхут. Да.
1: Из Москвы спрашивают, если все изменения в этой внутренней точке, а снаружи нет никаких изменений, то кто это определяет? Кто этот наблюдатель, который принимает решение?
0: Никто не наблюдает. Мы все находимся, каждый из нас, в восприятии своем мира. Есть у нас общие ощущения, и мы как бы видим друг друга. Я вижу, что есть, как я, еще многие части Адама Ришона, с которыми я должен соединиться и прийти к исправлению. Есть такие части Адама Ришона, которые еще не видят себя, но в каждом есть точка в сердце, раскрыть или скрыть. Так наша работа вернуть каждый себя к Адаму Ришону исправленному. И это возвращение к исправленному Адаму Ришону, есть в нем два этапа. Первый этап — это то, что я возвращаю себя лично к исправленной форме в Адаме Ришоне исправленном, который представляется мне как исправленным вне меня. Второй этап, когда раскрывается мне Адам Ришон неисправленный, когда я должен исправить его, и тогда вернуть его целиком к концу исправления. Первый этап называется «отдача ради отдачи», второй этап называется «получение ради отдачи». Кроме этого, есть еще один этап, когда все точки в Адаме Ришоне, все души или все точки в сердце, да, они делают то же самое, что и я. И на первом этапе, и на втором, и тогда мы все, когда каждый исправит себя, как бы собираемся в исправленном на самом деле Адаме Ришоне. Не каждый по отношению к себе, но вне нас, вне нашего восприятия. И это называется общим концом исправления. О котором плакал Раби Хия в Зоре. Если Раби Шимон находится в нем, и как может быть, что не находится? Мы еще должны понять, в каком восприятии человек должен быть, чтобы понять вопрос. А ответ еще перед нам предстоит отдать.
3: Все.
0: Да, друзья, мы приглашаем всех помочь нам услышать, повторить слова, которые слышали от Рава, углубиться в вопросах ответ. Мы будем рады получить ответы отсюда и со всего мира. Нир, пожалуйста.
1: Рав сказал, что Малхут называется «я», а Творец называется «он». И есть этот вечный вопрос, кто такой «я». И является ли это ответом на вопрос?
0: Если Рав сказал, что это ответ, по всей видимости, это так. И Рав говорил с нами в этом отрывке. Давайте сделаем небольшой чертеж, что в общем строение 10 сферот, в котором существует вся реальность, воспринимается в 10 сферот. Да. Так, часть Малхут. Мы называем творением «я», часть, которую мы должны исправить, вернуть к совершенству, к связи со светом. И это происходит через соединение с тем, что называется девятью первыми сферот. Это свойство Творца. По сути дела, все исправление заключается в том, что Малхут и девять первых сферот придут вместе к одному полному парцуфу, полностью наполненному светом. И мы относимся к девяти первым как к свойствам Творца. И свойство получения для себя называется Малхут. Женщина Кармиэлю, пожалуйста.
1: Доброе утро. Вопрос. Малхут мира бесконечности. Я хотела бы понять, Малхут бесконечности, мы говорим о точке в сердце, которая становится убаром, вот эта точка в сердце, которая уже становится убаром. Это и есть Малхут мира бесконечности. Малхут мира бесконечности — это даже точка в сердце, которая становится убаром. Я думаю, что можно сказать так, потому что без точки в сердце, которую мы получаем свыше, когда есть такое изначальное желание, без этого мы вообще не можем заниматься всем этим. Поэтому ответ — да, можно так смотреть. В сущности, что Раф объяснил в этой части, и то, что еще Нир тут спрашивал, есть точка «я». Что такое точка «я»? Это та же Малхут мира бесконечности, которая проходит разные состояния, когда есть творение, с того момента, когда она произвела первое сокращение, оттуда начала ее самостоятельная жизнь, она проходит все состояния. От первого сокращения Парцуфим Ак, миры, до разбиения, потом разбиение Адама Ришона, падение в этот мир. И мы, как товарищ спросил, где это Малхут? Это желание получать, это мы. Поэтому все эти вещи связаны. Что мы чувствуем сейчас от этого Малхут мира бесконечности, когда мы изучаем ее? Это точка в сердце, да, изначальное желание, которое мы должны развить, чтобы завернуться снова к тому же состоянию бесконечности в нашем сознании.
4: You could explain what is this work from our personal point in the shattering and aiming towards Ein Sof. What exactly are we aiming towards?
0: Что является моей работой с моей персональной точкой в разбиении, что значит, что мы направляем себя на бесконечность, и как все это связано с нашей работой в десятке. Да, ты, Джо, спросил немного о всей науке Каббала в трех предложениях. Но подведем какой-то итог. Как нам здесь вытереть? Ого! Ну, у нас здесь небольшая неисправность с нашей чертежной доской. А, сейчас видно. Как раз Рав дал нам в конце урока очень хорошее объяснение, и стоит вернуться к нему. Это подводит итог твоему вопросу, что все, весь процесс исправления, можно посмотреть на него три этапа. Мы все одна душа, называемая Адам Ришон, верно? Мы видели очень часто этот чертеж, который как Рав рисует его, и каждый из нас как какая-то точка в общей душе, скажем, вот это я. Сейчас Рав очень красиво объяснил, что на первом этапе исправления каждый должен ввести себя снова в Адама Ришона. Я как бы единственный, кто не исправлен в системе. Так я вижу себя по отношению к душе Адама Ришона. И я хочу, по сути дела, исправить себя, чтобы я был в правильном отношении по отношению ко всей этой общей душе. Это первое исправление называется «отдача ради отдачи». Хорошо, это первое. Теперь, как все это связано с десяткой, где я могу упражняться в этом, по отношению к кому я могу выразить это отношение отдачи, где я могу увидеть себя как неисправленного, а всех остальных исправленными. Так я делаю из десятки, которые вокруг меня, общую душу. Это по отношению ко мне сейчас десятка. Хорошо? Свяжем это с нашей работой. Так, первый этап, сказал Рав, это отдача ради отдачи. Это значит, что я возвращаю себя к душе Адама Ришона. Второй этап, как бы вся эта общая душа, кроме меня, а вот это я, да? Все это становится моим кли. И теперь я занимаюсь тем, чтобы исправить все это кли души Адама Ришона, чтобы в ней был свет. Это уже называется получить ради отдачи. И тогда есть также третий этап, в котором каждый из этих частных душ тоже проходит это исправление. Это уже называется общим исправлением. Хорошо? Так вот, мы закрыли тебе все углы. Пожалуйста.
1: В чем разница между четвертой стадией и центральной точкой? Да, я отвечу. В общем-то, нет разницы. Это та же стадия, та же точка, тот же объект. Мы рисуем иногда вот эту ось, да, четыре стадии прямого света до четвертой стадии. И в этом объяснении, где мы начали в тест, есть еще изображение немножко с другой стороны, с другого угла зрения. Рав на уроке изобразил, что есть круги. Но что такое круги? Есть вот эта центральная точка, четвертая стадия. Все развитие, которое было, это именно вот эти стадии, четыре стадии света. Так он и объясняет это, вот эти пункты, которые мы читали. Он хотел подчеркнуть, что есть центральная точка, и все эти круги вокруг — это воздействие света. Это и есть девять первых сферот. А Малхут, сейчас смотрим на это так, она находится в середине, после всего этого развития, этих стадий, и находится под воздействием света, который окружает ее. Свет ее окружает, воздействует на нее все время, она находится как бы посередине. Это такой подход, который мы должны все время удерживать. Есть наш подход, когда мы все это не чувствуем, не чувствуем, что есть высший мир, но мы должны прийти к исправлению. И в соединение вот этих двух подходов, мы так и должны продвигаться.
0: Рав писал центральную точку, что он находится в центре важности света. Но как это со стороны центральной точки чувствуется, это состояние, которое называется центральной точкой? Почему она получила название вообще «центральная точка»? Асавда, центральная точка, это значит, что вся забота света сосредоточена на ней. Здесь не говорится ни о каком-то там материальном воображаемом месте посередине. Мы говорим об отношении, которое называется «творец». Отношение отдачи полностью сконцентрировано на этой точке. И она, по сути дела, является творением. В конечном счете, только четвертая эта стадия, которая называется центральной точкой, это, по сути дела, часть творения, чувствующая часть, реагирующая в творении. Все остальные свойства — это свойства Творца. И поэтому в конце я чувствую, слышали эту разницу, что есть я и есть его свойства. Малхут — девять первых. И это четвертая стадия — три первых.
1: Как она ощущает себя?
0: Она чувствует много с начала исправления до конца. Здесь было красивое предложение Рава, когда он сказал, что вся действительность от первого до третьего состояния — это сон, который проходит это Малхут. И все она чувствует. Нет ничего, что мы говорили или было написано в учении десяти сферот, что это не каббалист, который чувствует эти вещи. И так он их называет. Откуда? Из точки Малхут, которая соединяется с девятью первыми. А это все. Мак 22, пожалуйста.
3: Почему различие свойств в центральной точке и светом оно раскрылось только после сокращения? Ведь желание же получать оно же было в четвертой стадии еще до сокращения.
1: Лама шинуй цура. Почему изменение свойств ощущается только после сокращения? Это вопрос. Я уточню. Именно сокращение — это то действие, которое исходит из ощущения различия свойств со светом. Если вы помните ощущение стыда, Малхут мира бесконечности испытала в свете, почувствовала различие свойств и испытала стыд. Это страшное ощущение, буквально даже страдание, можно сказать. Вот это отличие свойств со светом настолько, что весь все это наполнение не готов принять, потому что то страдание, которое ощущает от различия по свойствам, больше, чем ощущение наслаждения и наполнения света. Это была причина сокращения, когда она решила, что свет должен выйти из нее.
0: Сейчас мне кажется, что вопрос, который задает товарищ, он говорит, что действие сокращения — это именно когда творение хочет стать как свет, и поэтому сокращает себя. Почему мы называем это изменением по форме? Да, это ты хотел спросить?
3: Да, я хотел спросить, почему оно же было, получается же, в четвертой стадии до него, то есть…
0: Да, так продолжить то, что Аарон начал раньше, я иду еще назад. До стыда есть у нас четвертая стадия, которая находится в полном единстве со светом. Поэтому нет там изменения по форме пока еще, потому что вообще нет еще осознания противоположности между четвертой стадией и корневой. Нет этого ощущения стыда пока еще. И поэтому там нечего говорить пока что об изменении формы. Там все в простом единстве. Именно с ощущения стыда и сокращения, которое исходит от желания Малхут украситься, стать подобной свету, стать подобной ему, и тогда мы уже начинаем говорить об этой разнице, отличие формы и подобие ее. Есть у нас время еще на вопрос? Может быть, здесь. Да, пожалуйста.
1: Ари говорит, что отдалился со сторон к центральной точке. Можно объяснить, что это такое за стороны и в стороны центральной точки?
5: Ата шоэль аль маше карану бе от гимел, кен?
1: Ты спрашиваешь о том, что мы читали в третьем пункте?
0: Наверху.
1: Тогда почитаем еще раз. Третий пункт Ари. Сокращение света вокруг центральной точки. И вот тогда сократила себя бесконечность в точке центральной своей, в самой середине, и сократила тот свет, и удалился он в стороны вокруг этой центральной точки. Так в чем вопрос?
0: Только объяснить, что он, значит, удалился он в сторону вокруг этой центральной точки. Что это значит? В сторону вокруг этой центральной точки. Я хотел здесь это в вопросах и ответах найти Бальсулама. Но вкратце это говорит о том, что свет отдалился уже от четвертой стадии. В сторону от нее — это уже другие свойства. То есть он отдалился от самой четвертой стадии. После сокращения нет больше света, который наполняет четвертую стадию. Это называется, что свет удаляется от центральной точки в предыдущей стадии.
1: Стороны, что это показывает?
0: Эйаль нам нашел это. 70-й пункт, там давайте почитаем, есть у нас время. Орпними, 70-й.
5: Аникра, от Айн. Далет пхинот анааль, мехунот гамкен далет цдадим, ומשמיינו ערב שאף על פי שהצמצום לא היה אלא רק בנקודה האמצעית כנראה.
1: Четыре стадии называются также четырьмя сторонами, объясняет Ари, что сокращение произошло только в центральной точке, являющейся четвертой стадией. Все же свет ушел из всех четырех стадий, точно как сказал Рав, поскольку не бывает частично в духовном, и поэтому свет ушел также и из трех остальных стадий.
0: Отлично. То есть в тот момент, когда свет уходит, он уходит полностью, не частично в духовном или действительно ничего. Мы, Офер, ну, давай так вот коротко, нам нужно перейти с беседой с Равой. С Равом.
1: Да, кратко. Давайте подумаем в течение дня. Рассказал тут очень важную вещь, что намерение во время учебы мы изучаем то, что мы должны делать. Это должно быть нашим намерением каждый раз, когда мы выходим из учебы, и в учебе, что помогает Малхут Мира Бесконечности пройти этот процесс. Только тот свет, есть в нем сила. Желание зависит от Малхут. Реализовать желание зависит от света. Свет находится в полном покое, готов к этому. А желание мы должны пробудить, мы части этой Малхут. Это был вопрос. Если хотите, ну, отвечайте. Если нет, то зависим в воздухе.
0: Мы должны перейти к следующей части. Спасибо за отрывок Рава. Мы давайте вместе послушаем беседу в пути и заголовок «Региональный конгресс, что мы приносим обратно в десятки». Это было три дня назад, 8 августа. Давайте послушаем.
1: Рав, в октябре есть региональный конгресс. Что такое региональный конгресс? Много товарищей из мирового кли собираются в своем регионе, там, где они живут географически. Часть из Петах-Тиквы тоже поедут поддержать вот эти места. Муж и Савью поедут в Америку, чтобы там дать поддержку. Я, очевидно, поеду в Мексику. Там оказать поддержку, там просят. Ну, неважно, каждый поедет в какое-то место, да, поддержать, и они тоже соберутся там, и французы, испанцы, и русские, и так далее, русские в Тбилиси. Что это человек, который приезжает и смешивается с товарищами, что он может взять от своей десятки, для своей десятки? Если я, допустим, уеду на выходные, потом вернусь в десятку, что я могу принести своей десятке?
0: Каждый, кто едет в группу, он должен сначала хорошо познакомиться с этой группой, лучше, чем было это обычно. Я думаю, Я думаю, что хорошо, если еду двое, да? Чтобы было, по крайней мере, так.
1: Выезжает делегация, возвращается обратно. Я спрашиваю, что она может привести обратно из своего включения в десятку. Ну, скажем, после конгресса мы вышли в разные места в мире, потом снова вернулись сюда. И что я могу дать Муше, Шимону, Акоке и так далее?
0: Но каждый, куда он едет, он должен научиться тому, что там происходит, и вернуться с этими знаниями сюда, сюда, и передать нам это, чтобы мы знали лучше, что там происходит. И я думаю, что мы можем передать внешней группе.
1: Да, понятно, со стороны организации. Я изучу эту группу, я там пропитаюсь, что там можно улучшить, добавить, и принесу впечатление, усилим связи. Но что на духовном уровне я могу дать, когда вернусь оттуда, скажем, муж будет в конце недели в Литве, в Чехии. Когда он вернется оттуда, что мы, как десятка, выигрываем от его поездки? Что он может дать нам, когда приедет назад?
0: Но мы должны проверить, сколько людей едет. Вдруг ты увидишь, 50 человек стоят в очереди на автобус куда-то ехать. И эти ребята, они не понимают, что нужно делать. Они должны сделать хорошую подготовку, когда они приезжают в любое место, и там остается впечатление, что это была группа из Бнебарух, центра. И что мы действительно должны так продолжать.
1: Бнебарух, центр, который выезжают во внешние группы, должны дать там воодушевление,
0: да,
1: сильное впечатление полностью, да, но обратно. Я все время хочу спросить, обратно, что мы привозим сюда? Ну, кроме того, что там организационные моменты, которые нужно улучшить, исправить, что духовного? Можно привезти или ничего? Все здесь и так уже есть. Что можно привезти оттуда? Когда он выехал в одну страну, я в другую. И что, с чем мы вернулись?
0: Каждый должен привезти то, что он видит. Откама есть в заграничных группах, и насколько этого нам не достает. Это прежде всего.
1: С духовной стороны, что человек может дать своей десятке, своему кругу, тем, что он вышел, впитал, включился в товарищей снаружи?
0: Нужно привести взаимовключение.
1: Что это значит? Ну, я привожу что-то? Или?
0: Нет, нет, нет, нет. Здесь нет... Ты, скажем, едешь в Литву, ты должен привезти с собой то, что они, чем они живут. Привезти из того, что есть у них, а у нас, может быть, нету.
1: Может быть такое, что у них есть что-то, чего нет у нас?
0: Да.
1: Что у них есть, чего нет у нас?
0: Я не знаю. Все, что ты хочешь привести нам, этому ты учишься у них. И когда ты приезжаешь сюда, ты рассказываешь нам, как они живут, как связываются, сколько людей находится в самой группе и что еще нужно делать.
1: И вот это смешение между группами, ну, в конце недели,
0: да,
1: это нам дает. Как правильно относиться, чтобы это дало духовную пользу? Как правильно относиться, чтобы это действие помогло нам всем?
6: וכשאתה בא לכאן, אז כולנו, אנחנו כאן רוצים להוציא את זה ממך, ויש דברים שאנחנו צריכים, שאנחנו צריכים לקבל ולחיות לפי זה.
7: איך אתם תקבלו את זה ממני?
1: Как вы получите это от меня? Это естественным образом так изливается в десятку, в разговорах.
0: Мы сделаем собрание и возьмем у тебя настроение, посыл.
1: Вот это настроение, вот этот посыл, это то, что мы не можем создать здесь между нами. Нам нужно выйти.
0: Нет, ты должен это привезти из-за границы, из какого-то места.
1: То есть мы не можем это создать между нами, у нас нет этого, да? Неважно, что бы мы ни делали, это невозможно извлечь здесь из нас. Мы должны выехать наружу и включиться там.
0: Да.
1: Что Бен Барух, который выходит отсюда из Петах-Тиквы, должен привести в группы, в которые он выезжает? Что он должен привести? Ведь мы в виртуальном мире. Мы каждое утро подсоединяемся к уроку виртуально. Что я могу дать им своим физическим присутствием, когда я нахожусь среди них сейчас? Это не то, чтобы мы сейчас подсоединились на урок виртуально. Я поехал на другую сторону Земли, сижу среди них. Что я могу им дать?
0: Я думаю, что мы должны поговорить с ними, со всеми вместе. Цель группы — что делать? Чтобы была у нас группа. Ну, чтобы она была примерной, чтобы она была хорошей. Мы должны, не знаю, как я сказать, мы должны в конечном счете, чтобы они почувствовали, что есть у нас и не хватает им. Эти вещи нужно больше, как бы это сказать, нужно точнее их определить. Все.
1: Когда мы встречаемся, мы равны между нами. Я приехал в другое место, и наши товарищи за границей, я должен чувствовать равным с ними, или я больше них, я прибыл отсюда, из Петах-Тиквы, или я меньше них, потому что я сейчас у них дома.
0: Само место ничего по себе не говорит. Так вот. Ладно, я думаю, что более-менее нам все понятно.
8: יש לנו שתי הודעות לסיום. חברים יקרים, היום ובכל יום שלישי בין השעות 7
1: сообщение сегодня и каждый вторник в 19:30 мы будем изучать статью Рабаша. Это будет переводиться на все языки. Мы приглашаем все наше учебное сообщество. Дорогие друзья, мы рады пригласить вас на особенный конгресс в Литву на с 14 по 16 августа 2026 года. В Литву мы будем устраивать собрания товарищей, вечера культуры, будем строить вместе сообщество в Литве. Есть ссылка на экране, пожалуйста, а 16 августа 2026 года мы соберем.

на особенный день единства в Праге, в Чехии, в программе «Уроки», «Собрание товарищей» и «Праздничная трапеза», мероприятие открытое для всех старых и новых учеников. Записывайтесь, регистрируйтесь, линк на экране. Всего доброго.

0: Дорогие друзья, на первой части урока мы будем слушать урок с Равом от 20 августа 2002 года. Урок основан на статье, что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе». Статья находится в трудах Рабаша, второй том, страница 943. Мы прочитаем вместе статью в десятках. У нас 24 минуты, пожалуйста. Что означает «Ибо в этом ваша мудрость и разум в глазах народов в духовной работе»? Сказано «Храните и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов, которые, услышав обо всех этих уставах, скажут, какой мудрый и разумный народ, народ этот великий». И надо понять это. Ведь мы не видим, что народы мира могут сказать о народе Израиля «мудрый и разумный народ».
1: Еще следует сказать, что именно вследствие сказанного «храните и исполняйте» увидят глаза народов в народе Израиля мудрость вашу и разум ваш. Но разве и в народе Израиля мы не видим, что нерелигиозные презирают религиозных за то, что те выполняют Тору и заповеди? И как тогда сказать, что народы мира будут почитать народ Израиля за то, что те выполняют «храните и исполняйте»? И надо объяснить это с точки зрения духовной работы. Известно, что в плане духовной работы мы рассматриваем человека как маленький мир, который включает в себя все народы мира. И у каждого народа есть своя особая страсть. Известно, что есть семь свойств святости, и относительно них имеется семь свойств нечистоты, и каждое свойство состоит из десяти, и есть в общем 70 народов, и есть народ Израиля. И 70 народов хотят властвовать над народом Израиля, потому что народ Израиля хочет, чтобы все его действия были ради Творца. Так как Яшар-Кель указывает, что все действия направлены к Творцу, а народы мира в человеке хотят именно, чтобы все, что они делают, было бы только для своей выгоды. И злое начало мы называем народами мира. А доброе начало мы называем народом Израиля.
0: И порядок работы таков, что когда человек решает работать только ради Творца, то приходит злое начало, свойства народов мира, и сопротивляется во всю мощь. И каждый дает понять человеку, чтобы шел согласно своему корню, согласно корню страсти, которая имеется в каждом народе. И дают понять человеку в справедливых претензиях разума и знания, что правда на их стороне. И каждый раз, когда они видят, что человек не желает их слушать, они приходят с еще большими претензиями и более очевидными доказательствами своей правоты. И они уверены, что согласно разуму и знанию, которое они дают человеку, несомненно, человеку нечего будет им ответить. Поэтому они уверены, что они самые умные в мире. Потому что они понимают, согласно своему разумению и знаниям, что своим разумом человек способен ответить им, только дав глупые ответы, которые аннулируются перед их разумом и знаниями. И так или иначе, человек будет вынужден идти путем народов мира и выполнять чуждую работу, работу идолопоклонников, то есть работу, которая чужда нам, чужда святости. Ведь святостью называется, когда работают ради Творца, а они хотят, чтобы работали ради собственной выгоды. И вся их уверенность основана на том, что они умны, потому что говорят с позиции разума.
1: И действительно, как человек удостаивается победить свое зло, несмотря на то, что его зло говорит с ним разумно, мудро, толково, считая себя самым умным в мире. И оно настолько уверено в своих доводах, считая, что человек, несомненно, останется в его власти навсегда. Следует знать, что сила святости заключается в вере выше знания. То есть, когда народы мира приходят с их доводами и показывают, насколько они справедливы, человек не должен им говорить, что они неправы в своих доводах. Человек должен сказать народам мира в себе: «Знайте, что все, что вы говорите, верно. И с точки зрения разума вы правы, и мне нечего вам ответить. Но нам дана работа выше разума. Когда мы должны верить выше разума, что вы не правы. И поскольку работа веры должна быть выше знания, поэтому я благодарю вас за ваши справедливые доводы, которые вы мне предъявляете, потому что невозможно сказать, что человек идет выше знания иначе, чем когда у него есть разум и знания. И только тогда можно сказать, что он идет выше знания.
0: Но когда нет знания, то невозможно сказать, что он идет выше знания. Объяснение. Выше знания называется, когда этот путь более важен, чем путь внутри знания. Но когда нет другого пути, и скажешь ему: «Иди этим путем», то нельзя сказать, что он выбирает путь веры выше знания. Поэтому именно силой веры выше знания можно победить знания народов мира, находящихся в человеке. И из сказанного сможем понять то, о чем спрашивалось, что означает, что «ибо это мудрость ваша и разум ваш перед глазами народов мира». И сказано: «храните и исполняйте». И спрашивалось, на что намекает нам «храните и исполняйте». И из вышесказанного получается, что вся сила, которая есть против претензий народов, которые приходят с претензиями в разуме, путь которых, то есть внутри знания, это путь истины, мы не должны отвечать им иначе, как только с позиции веры выше знания. А вера выше знания означает свойство действия, так как не дают им ответ внутри знания. А когда отвечают без привлечения знания, это называется

0: настолько всесильный выделил их, чтобы выявить для них меру их праведности. И они могут видеть, что сами по себе они животные, чтобы увидеть и показать народам мира, как Израиль стремятся за Творцом подобно животным. И надо понять, для чего надо показывать народу мира, что народ Израиля тянется за ним, как скот за Творцом. Согласно сказанному, народы мира имеются в виду народы мира в сердце человека. И надо показать им, что то, что мы хотим работать ради блага Творца, а не для собственной выгоды, делается не исходя из доводов разума, когда вы хотите спорить с нами, кто прав. А мы все делаем в вере выше знания. И мы делаем это как животное действие, без какого-либо разума и понимания. И поэтому не думайте, что когда-нибудь случится такое, что мы послушаемся вас, так как у нас все выше знания.
1: И об этом мы просим Творца, чтобы Он помог нам, чтобы мы смогли преодолеть все, что вы все, на что вы требуете ответы. И ваши вопросы делятся на два вида вопросов. Кто и что? А мы верим, верой мудрецов, что должны просить помощи у Творца. И, несомненно, Он поможет нам, как сказали мудрецы. Прошедшему очиститься помогают. То есть Он поможет нам идти за Ним выше знания, показав народам мира, как народ Израиля тянется за Ним, как скот. И об этом написано: храните же и исполняйте, ибо это мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов. Объяснение. То, что вы будете хранить действие, которое выше знания, и не сдвигаться с этого пути, тогда, несомненно, вы преуспеете выйти из-под власти народов мира. И народы мира, которые внутри вас, отменятся перед святостью, как сказано, «Возлюби Творца Всесильного Твоего всем сердцем Твоим». Дословно сердцами. И сказали наши мудрецы, двумя началами Твоими, то есть, чтобы злое начало превратилось в доброе. Получается, что народы мира, что в нем, которые называются злым началом, тоже станут работниками Творца.
0: Когда народы мира в человеке увидят после того, как они уже удостоятся добра, что вся мудрость, с которой могли бы победить народы мира и присоединить их к святости, была свойством веры выше знания, которая называется «сделали». То есть, что только вся мудрость в свойстве Израиль была именно в свойстве животного действия. И в этом была вся их мудрость. И это то, что написано, которые, услышав о всех этих уставах, скажут, как мудр и разумен народ. То есть и народы мира, после того, как они удостоятся пребывать в святости, как сказано, всем сердцем твоим, двумя началами твоими, когда и злое начало народы мира входит в святость, тогда они видят, что вся мудрость, которая относится к Израилю, заключается в том, что они слушали уставы, которые относятся к категории действия, как сказано выше.
1: И тогда они народ разумный и мудрый, а вся их мудрость была не такая, как мы думаем, что только исследованием и разумом можно постичь мудрость. А наоборот, они удостоились мудрости именно благодаря тому, что тянулись за ним как животные, как скот. То есть, что именно посредством действия,

0: которое называется «Действиями выше знания», этим они удостоились мудрости. Получается, что то, что они называются народ мудрый и разумный, то, что народ Израиля называется народ мудрый и разумный, это благодаря тому, что шли за ним как животные, а не премудростью. И в этом вся мудрость народа Израиля. А в отношении действия, называемого выше знания, необходимо объяснить то, что сказано в Мидраше Танхума. И будет зато «экев». Это, как говорит Писание, «отчего страшно мне в дни беды, грехи, пятами моими, экев, окружают меня. И поскольку среди них есть легкие заповеди, которые люди не соблюдают, а бросают их под пяты свои, считая, что они легкие». И потому Давид страшился судного дня. И он говорит: «Властелин мира, я не страшусь тяжелых заповедей. То, чего я страшусь, это легкие заповеди».
1: И необходимо понять понятие легких и тяжелых заповедей в работе. Легкие — это значит неважные, то есть то, что человек должен работать выше знания. Эта работа у человека не вызывает важности. И есть у него вкус праха в этой работе.

0: Boa noite, grandes amigos. Que alegria para nós.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Por estarmos aqui nessa preparação da
1: lição. Огромная радость для нас. Десятки Бразиль 1 находиться вместе с вами на утреннем уроке. Сегодняшняя тема это молитва. И словами Бальсулама. Все, как малое, так и большое, достигается только силой молитвы. Мы знаем, согласно силам и прилагаемым нами усилиям, мы раскрываем настоящее условие, что нам необходима помощь Творца, что только Он может дать нам вторую природу. Давайте объединимся с товарищами из десятки для того, чтобы вместе в объединении подняли мы молитву к Творцу и поднимали в течение всего сегодняшнего урока.
2: Барасулан, карта 57. Tudo, seja pequeno ou grande.
3: Барасулам, из 57-го письма. Как малое, так и большое достигается только силой молитвы. А все усилия и работа, которую мы обязаны совершить, это только чтобы раскрыть ничтожность наших сил и нашу низость, что не способны мы ни на что собственными силами. Потому что тогда мы готовы излить совершенную молитву перед Творцом. Еще раз. Как малое, так и большое достигается только силой молитвы. А все усилие и работа, которую мы обязаны совершить, это только чтобы раскрыть ничтожность наших сил и нашу низость, что не способны мы ни на что собственными силами. Потому что тогда мы готовы излить совершенную молитву перед Творцом.
1: Активный семинар. Как нам пробудить между нами силу молитвы на утреннем уроке? Еще раз. Как нам пробудить между нами силу молитвы на утреннем уроке? Активный семинар.
3: Напоминать цель, ради которой мы пришли на урок. С правильным ли мы намерением, думаем ли мы о товарищах или о чем-то другом. Включаем ли мы Творца? А если мы не настроены, то хотели бы и хотим попросить, чтобы быть в намерении.
1: И думать, чего нам не хватает, чтобы быть еще более объединенными и слитыми. Думать о хисаронах товарищах. Почему товарищи пришли на урок, чего им не хватает. И включиться в эти хисароны и стать одним кли для Творца.
3: Есть очень особенная возможность, когда мы сейчас находимся в действии объединения подготовки кли с ответственностью относительно мирового кли и всего мира, привлекать свет, возвращающий к источнику.
1: Каббалисты нам говорят, только свет, возвращающий к источнику, действует, и мы, как десятка, должны сказать себе в отношении 15 последних лет, чем отличается сегодняшнее утро, чтобы мы привлекли свет, возвращающий к источнику, какое стремление мы здесь выражаем, какое отношение и надежду. И это мы делаем, чтобы еще больше привлечь свет, возвращающий к источнику. Согласно этому стремлению, так мы и пробудим это.
4: Цуметалев.
3: Внимание. Нужно все время проверять, во внимании ли мы, прислушиваться к текстам, к учителю, к товарищам.
1: Молитва исходит из сердца. И мы этим можем только помогать товарищам, заботясь друг о друге. И это, чтобы пробудилось в сердце каждого, чтобы была такая потребность в изменении и объединении между нами, и большая забота как об общем кли, так и о товарищах по всему миру, чтобы Творец помог нам в этом.
4: Хабаши, артикл номер 37. A pessoa percebe que não é realista pensar que terá força para ir contra a natureza.
3: Рабаши, статьи, что такое Тора и что такое закон Тора в духовной работе. Человек видит, что абсолютно нереально, чтобы у него появились силы идти против природы. И тогда у человека нет иного совета, кроме как обратиться к Творцу, сказав: «Сейчас я пришел к ситуации, когда я вижу, что если ты не поможешь мне, я пропал». И нереально для меня, чтобы когда-нибудь у меня появятся силы, и в руках моих будет сила, позволяющая преодолевать желание получать, что является моей природой. Только Творец может даровать вторую природу.
5: Pergunta para workshop silencioso. Vamos pedir.
1: Вопрос на семинар молчания. Попросим, чтобы Творец благословил товарищей свойством отдачи. Еще раз. Попросим, чтобы Творец благословил товарищей свойством отдачи. Семинар молчания.

0: Доброе утро, дорогие друзья. Мы на первой части будем учить урок Рава 5 августа 2002 года, который основан на статье «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». Вы можете найти эту статью в первом томе трудов Рабаша, страница 34. Прочитаем эту статью в десятке. На это у нас 16 минут. Пожалуйста.
1: Леолам им кор адам кол ма шеш ло виса бат талмид хахам.
2: Всегда обязан человек продавать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца. Всегда обязан человек продать все, что у него есть, жениться на дочери мудреца, что означает, что все достояние, которое он обрел благодаря своим усилиям, все он должен продать, то есть все отдать и от всего отказаться. И вместо этого взять дочь мудреца. Отсюда следует, что если он не берет дочь мудреца, все усилия в Торе и заповедях, которые прилагал он все дни жизни своей, нет в них никакого совершенства. И только если он женится на дочери мудреца, тогда он удостоится совершенства. И потому сказали наши мудрецы, что он должен продать все, что у него есть, то есть что стоит продать все ради дочери мудреца. Поэтому надо пояснить, что такое дочь мудреца. Дословно, ученика мудреца. Мой отец и учитель Бальсулам сказал, ученик мудреца — это тот, кто является учеником мудрого. То есть он учится у мудрого. Тогда он называется учеником, а мудрым называется Творец, свойство которого только отдавать. Тот, кто учится у него свойство отдачи, называется учеником мудрого, поскольку он учится у него свойству отдачи. Отсюда поймем слова наших мудрецов: «Всегда обязан человек продать все, что у него есть, и жениться на дочери мудреца». То есть все усилия, которые он прилагал в Торе и работе, он должен отдать и получит за это вознаграждение в виде обретения отдачи. Другими словами, пусть установит в своем сердце новую природу, вместо того, что есть у него от природы желание любви к себе, теперь он получит другую природу, то есть желание отдавать. То есть всякая мысль, речь и действие его будут только лишь ради отдачи Творцу, ибо в этом весь человек. То есть только лишь до этого уровня человек должен дойти, ибо только келим нам надо получить, тогда как высшее благо, то есть наполнение келим, приходит со стороны Творца. Так как больше, чем теленок хочет сосать молоко, корова хочет накормить его, поэтому только лишь силы отдачи не хватает нам. Как следует объяснить то, что написано в книге Зоар, если Израилю удостоились, высший огонь спускался, словно огненный лев, чтобы пожрать свои жертвы, а если не удостаивались, то спускался, словно огненный пес. Известно, что лев указывает на милость хесед, которая является правой стороной мерковы, колесницы. Если удостаивались, где удостаивались, схут означает свойство чистого, зах, то есть отдача. Тогда нам показывает меру против меры. Тогда и свыше тоже исходило свойство льва, то есть свойство милости хесед распространялось в нижних, и тогда высшее благо было для нижних в изобилии. А если не удостаивались, то есть не занимались отдачей, а занимались лишь эгоистической любовью, тогда и свыше привлекалось свойство пса, где пес есть указание, как сказано в Зоаре стихе, у пиявки две дочери, которые орут как собака, говоря: «Дай, Аф, нам счастье этого мира, дай, Аф, нам счастье будущего мира». То есть две дочери, которые рут как собака: «Дай нам счастье этого мира, дай нам счастье мира будущего». Это означает лишь получать, а не отдавать. Поэтому и свыше нам тоже показывают, что невозможно передавать высшее благо вниз. И это называется мера против меры. Отсюда следует, что наша главная работа состоит лишь в том, чтобы удостоиться получить килим, пригодный для получения высшего блага, то есть отдающий килим. Поэтому человек должен сконцентрировать все свои усилия лишь на одном предмете, называемом отдающий килим. И в этом будет все его вознаграждение, которого он желает достичь от Торы и заповедей. Благодаря этому он придет к слиянию с Творцом, что является конечной целью человека, удостоится прийти к слиянию с Творцом. Аналогично мы находим в книге Зоар, что сказано о стихе: «Милость племен — порочность», и что все благо делающих они делают ради себя, что означает, что во всей милости, то есть действиях по отдаче, которые они производят, намерение их не ради отдачи, а намерение их ради себя, то есть чтобы получить за это вознаграждение, а иначе они не способны совершить действия по отдаче. Иначе с народом Израиля они способны совершать действия по отдаче. И следует понять, в чем причина того, что народ Израиля в самом деле способен совершать действия по отдаче. Также следует понять, как мы слышим от людей, которые стали религиозными, что они говорят, что до того, как они стали религиозными, они были более способны совершать действия ради отдачи. Тогда как потом, то есть после того, как стали религиозными, им стало тяжелее делать действия по отдаче.
0: Чтобы понять сказанное выше, следует вспомнить известное нам правило, что человек называется творением только потому, что в нем есть желание получать, ибо оно называется созданным из ничего. Согласно этому выходит, что от природы он не способен сделать никакого действия по отдаче, если не получит за это какой-либо оплаты. А оплата не обязана состоять в том, что он получает за свои усилия именно какой-либо предмет. А может быть, он получает какое-то успокоение. То есть, если в нем пробудилось какое-то милосердие к другому, и совесть не дает ему покоя, вплоть до того, что он обязан помочь другому, это тоже называется вознаграждением. Но просто так сделать что-либо для другого, чтобы другой наслаждался этим, тогда он говорит себе: «А что мне от этого будет?» В то же время народ Израиля, благодаря Торе и заповедям, способны обрести вторую природу. То есть вместо природы, в которой они родились с желанием только получать, они получат вторую природу, когда он совершает сейчас лишь действия только ради отдачи. И этого он достиг благодаря Торе и заповедям, которые внесли в него искра отдачи, дающие ему ощущение, что у него будет желание уподобиться своему корню. В то же время без Торы и заповедей человек не может выйти из своей природы, представляющей собой желание получать только для себя, и не способен совершить никакое действие по отдаче без вознаграждения. И отсюда поймем то, что говорят вернувшиеся в религию, что до того, как они вернулись в религию, у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как потом, когда они стали религиозными, они чувствуют, что им труднее совершать действия по отдаче. Следует ответить на это так, как выясняется в предисловии книги Зоар, где написано: «Потому что с момента рождения у него есть желание получать только лишь материально». И поэтому, несмотря на то, что до 13 лет он достиг огромного желания получать, это еще не конец роста желания получать, а главный рост желания получать происходит только в духовном. Ведь, например, до 13 лет все его стремление и желание получить поглотить все богатство и почести этого материального мира, в то время как всем ясно, что для него он мир не вечный, существующий для каждого лишь как тень, которая прошла, миновала и нет ее. Тогда как, если он достигает огромного духовного желания получать, тогда он желает поглотить для собственного удовольствия все благо и богатство, заключенное в вечном будущем мире, что для него является обретением вечным и навеки веков. Таким образом, основное огромное желание получать заканчивается только лишь на желании получить духовное. Отсюда следует, что до того, как они стали религиозными, у них было материальное желание получать, которое еще не столь велико. Поэтому у них было больше сил совершать действия по отдаче. Тогда как, когда они становятся религиозными, то есть желание получать становится желанием получать духовность, тогда автоматически становится тяжелее, поскольку у желания получать сейчас есть больше сил, чем когда у них было только материальное желание получать. Поэтому до того, как они стали религиозными, у них была некоторая сила для действий по отдаче. Иначе, когда они стали религиозными, то есть достигли духовного желания получать, поэтому сейчас им труднее.